0: будет получать информацию о финансовой ситуации в стране не раз в год, а ежемесячно, используя данные службы госдоходов и государственной казны. Также будут регулярно анализироваться данные Центрального статистического управления и решения Банка Латвии о процентных ставках в контексте макроэкономических прогнозов. На совещании коалиционных партий также принято решение провести 27 июня выездное заседание правительства в Латгале. На заседании будут анализироваться только актуальные для региона вопросы, включая безопасность, развитие экономики и местные проблемы. Кулберг сообщил, что в ближайшее время каждый министр должен подать по 3 приоритета, что в общей сложности составит 42 задачи. Эти предложения будут рассмотрены на отдельном заседании, где будут оцениваться возможности их реализации, механизмы выполнения и критерии измерения результатов. Союз «Зеленых и крестьян» призывает партии правительственной коалиции рассмотреть введение компенсаций для частных лиц за материальный ущерб, возникший в результате инцидентов в сфере безопасности, гибридных угроз или военных инцидентов. Как подчеркивает Союз «Зеленых и крестьян», этот вопрос стал особенно актуальным из-за инцидентов с дронами в регионах на восточной границе. Партия предлагает внести поправки в закон о чрезвычайной ситуации и исключительном положении, предусмотрев механизм компенсации как во время чрезвычайных ситуаций, так и в случаях, когда такая ситуация формально не объявлена, но угрозу можно к ней приравнять. Союз «Зеленых и крестьян» считает, что такие поправки обеспечили бы справедливый баланс между общественными интересами и защитой прав собственности частных лиц, а также укрепили доверие к госучреждениям. Министр экономики Виктор Валынис в понедельник после заседания коалиционных партий сообщил журналистам, что 27 июня, когда в Латгале состоится выездное заседание Кабинета министров, правительство представит конкретные решения о компенсации ущерба, возникающего в подобных ситуациях. Валынис отметил, что каждое министерство подготовит свою позицию по этому вопросу. В туристической отрасли сейчас необходимо решение на правительственном уровне, которое мы подготовим, пообещал министр. Планируется, что в Рижский порт в июне зайдут 22 круизных судна, которые доставят в столицу в общей сложности 41 тысячу иностранных туристов, сообщили в правлении Рижского свободного порта. Два из заявленных в июне круизных лайнеров пришвартуются в Риге впервые. Во вторник, 2 июня, в порт зайдет судно немецкой круизной компании «Аида Круизес» «Аида Белла». Его длина составляет 252 метра, ширина 32 метра, судно имеет 13 палуб, оно может одновременно принять до 2500 пассажиров, а его экипаж насчитывает 646 человек. 21 и 27 июня в Риге впервые пришвартуются судно американской линии Norwegian Cruise Line Norwegian Sun с 13 палубами, длиной 252 метра. Судно может одновременно принять 1976 пассажиров. 23 июня Ригу посетит круизный лайнер американского оператора Sapphire Princess, а 24 июня судно MSC Magnificent. 26 июня в Рижском порту вновь пришвартуется самое большое судно в этом сезоне – 333-метровый лайнер «Мейншиф Релакс». С учетом интереса круизных линий к Риге, порт работает над созданием дополнительной инфраструктуры для приема пассажирских судов недалеко от центра столицы на Андрейсале. В этом году в Рижском порту заявлен 101 заход круизных судов, что на 21% больше, чем в 2025 году. Планируется, что в общей сложности в Ригу на круизных судах прибудет около 135 тысяч туристов, что на 17% больше, чем в прошлом году. Рост зарплат в Латвии замедляется слишком быстро, заявили экономисты, оценивая последние данные об изменении оплаты труда. Согласно им, средняя брутто-зарплата в первом квартале этого года составила 1831 евро, на 4,2% больше, чем год назад. Старший экономист Светбанк Агнесе Буцениеце отметила, что темп роста зарплат в этом году существенно снизился. В 2025 году средняя зарплата росла на 7,7%, а в конце прошлого года на 6,6%. Замедление роста зарплат выглядит слишком резким и потому плохо объяснимым фундаментальными экономическими факторами. Отражает ли это реальные изменения в политике работодателей в части зарплаты или скорее связано со статистическими особенностями, покажут дальнейшие уточнения данных, отметила экономист. Экономист банка Луминор Петерис Страутинш также признал, что рост средних зарплат в начале этого года был настолько небольшим, что его можно назвать сюрпризом. Рост на 4,2% в годовом исчислении – самый низкий с третьего квартала 2016 года. Если смотреть на целые годы, последний раз рост зарплат был ниже 4,2% в 2012 году. По итогам этого года он определенно будет выше, оценил Страутинш. Экономист Светбанк добавила, что средняя нетто-зарплата, то есть зарплата после уплаты налогов, за год выросла на 4,5%, немного быстрее, чем брутто. Этому способствовало повышение необлагаемого минимума с 510 до 550 евро в этом году. Тогда как реальная зарплата, то есть средняя покупательная способность работников с учетом инфляции, выросла лишь на 1,6%. Если во втором квартале мы увидим похожие тенденции, вполне вероятно, что с ростом инфляции реальная покупательная способность работников во втором полугодии сократится, негативно повлияв на потребление домохозяйств, и общий экономический рост оценила Буценница. Затраты на строительство продления 7-й трамвайной линии и пункта мобильности в Риге составили 28 миллионов 400 тысяч евро, сообщили в столичном предприятии общественного транспорта «Ригас Саттексме». Проект финансировался из средств механизма восстановления и устойчивости Европейского Союза. Продление трамвайной линии улучшит доступность общественного транспорта в Кенгараксе и сделает пересадку между различными видами транспорта более удобной и быстрой, отметили в самоуправлении. 7-й трамвайный маршрут продлен на 2,2 километра. В рамках проекта возле перекрестка улиц Ладгалес и Вишкю построен пункт мобильности, новое здание диспетчерской и необходимые для движения общественного транспорта подъездные пути. На пункте мобильности теперь останавливаются трамваи 7-го маршрута, троллейбусы 15-го и автобусы 49-го маршрута. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте! Смена правительства во главе с бывшим премьер-министром Эвикой Силиней обойдется государству в 92,5 тысячи евро. Эта сумма будет выплачена политикам, чьи места заняли новые министры правительства во главе с Андрисом Кулбергсом, сообщает программа «Панорама». Бывший министр образования и науки Датса Мелборде и бывший министр культуры Агнес Лаце получат выходное пособие в размере своей месячной зарплаты, поскольку они не продолжат работу в Сейме. Также компенсацию за неиспользованные дни отпуска получат 8 министров, включая бывшего премьер-министра Силиню, а также бывшего министра обороны Андриса Спруца и министра сельского хозяйства Арманда Краузе. Самоуправление Огрского края подало в госконтроль жалобу, оспорив результаты ревизии о распоряжении самоуправлением финансовыми средствами и имуществом. Совет госконтроля планирует рассмотреть жалобу 9 июня. Канал ТВ-3 ранее сообщал, что в проекте ревизионного отчета госконтроля указано, в самоуправлении Огрского края с нарушением требований нормативных актов было израсходовано как минимум 1 миллион 200 тысяч евро, еще более 3 миллионов неэкономно, а сотни тысяч, возможно, просто исчезли из отчетов. Ученые из Мюнхенского технического университета рассчитали, что ждет европейские леса в будущем, если изменение климата продолжится теми же темпами. По мнению исследователей, при любом из рассмотренных сценариев урон для леса окажется слишком высоким. Под ударом окажутся такие ключевые функции лесных экосистем, как, например, способность поглощать углерод и тем самым естественным образом противостоять изменению климата. Даже при самом умеренном из рассмотренных сценариев с потеплением примерно на 2 градуса по Цельсию к концу века, площадь поврежденных лесов вырастет на 61% по сравнению с периодом 1986-2020 годов. При этом пик разрушения лесов придется на 2050-е годы. Затем ущерб начнет понемногу снижаться, хотя и останется на критическом уровне. Согласно прогнозам, заметно возрастут лесные пожары, охватывая все большие территории, а наиболее сильный удар на себя примут Южная и Западная Европа. Там масштабы ущерба окажутся значительно выше, чем в Северной Европе. В сценарии, где к концу столетия температура поднимется более чем на 4 градуса по Цельсию, исследователи прогнозируют увеличение площадей, опустошенных пожарами и бурями, на 122%. Горячая вода временно будет недоступна в рижских районах Даугавгрива 2 июня и Вецмилграве 3 июня. Это связано с тем, что Рига Силтумс проводит проверку гидравлической безопасности теплосетей, сообщили в компании. Владельцы и управляющие зданий в Даугавгреве и Весмилгрависе проинформированы о планируемом отключении теплоснабжения, и их обязанностью является информирование собственников квартир. Компания Riga Siltums напоминает, что владельцы и управляющие зданий должны обеспечить безопасное отключение систем теплоснабжения от тепловых сетей Riga Siltums. Для безопасности жильцов, чтобы в случае повреждения тепловых сетей горячий теплоноситель не попал в окружающую среду, перед гидравлическим испытанием его охлаждают до плюс 45 градусов, поэтому температура горячей воды снижается уже заранее. Гидравлическое испытание проводится в течение одного дня, и горячее водоснабжение будет восстановлено вечером того же дня. Riga Siltums приносит извинения рижанам за причиненные неудобства и призывает к пониманию при проведении плановых проверок гидравлической безопасности тепловых сетей. Согласно исследованию, проведенному в странах Балтии по заказу страховой компании БТА, для жителей этих стран при подготовке к непредвиденным обстоятельствам важнее всего защита здоровья. Во всех странах Балтии риски для здоровья – это самый прямой и личный вопрос безопасности. Так считают 55% литовцев, 50% эстонцев и 47% латвийцев. Что касается второго по значимости приоритета, то здесь имеются различия. Эстонцы и литовцы ставят на второе место благополучие семьи – 19 и 18% респондентов соответственно. В Латвии на второе место выходит личная финансовая безопасность, которую считают самой важной 16% опрошенных. В Эстонии и Литве обеспечение своего финансового положения несколько менее важно – 11 и 9% соответственно. Защиту дома назвали самой важной 11% респондентов в Эстонии и Литве. В Латвии эта доля ниже – 6%. Защита, связанная с автомобилем и путешествиями, во всех трех странах отходит на второй план. Результаты подтверждают, что жители Балтии подходят к вопросу безопасности очень практично. В первую очередь они хотят защитить то, потеря чего сильнее всего отразится на повседневной жизни, отметили в БТА. В понедельник с украинскими должностными лицами обсуждались возможности обнаружения дронов, перенаправляемых Россией, сообщила журналистам министр иностранных дел Байба Бража. Министр напомнила, что дроны в воздушное пространство Латвии направляет не Украина, а Россия, которая изменяет их маршрут. На вопрос, можно ли что-то предпринять в связи с этой проблемой, Бража ответила, что, безусловно, можно. И именно это в понедельник обсуждали представители Латвии и Украины. При этом министр не стала раскрывать подробности, отметив лишь, что речь идет как о средствах обнаружения, так и о привлечении специалистов. Как уже сообщалось ранее, с визитом в Латвии до вторника находится премьер-министр Украины Юлия Свириденко. В понедельник после встречи со Свириденко премьер-министр Андрис Кулберг заявил, что Латвия и Украина в ближайшее время планируют подписать соглашение о сотрудничестве в сфере беспилотников. Он также сообщил, что получил от Свириденко подтверждение того, что украинские эксперты, которые лучше всего знают, как обнаруживать, останавливать и нейтрализовывать беспилотники, прибудут в Латвию в ближайшие недели. Последние дни муниципальные и государственные службы получили сообщение о появлении медведя в окрестностях Кокнаса, сообщили в самоуправлении Аугсдаугавского края. Самоуправление призывает жителей соблюдать осторожность, не приближаться к животному, не преследовать его и не провоцировать. Если вы увидели медведя, немедленно найдите безопасное место и позвоните в полицию, призывает самоуправление. Как уже сообщалось, в воскресенье в Екапилс забрел медведь и долгое время бегал по городу, в том числе оказываясь в непосредственной близости от жилых домов. После наступления темноты животное удалось направить обратно в лес. Директор одного из департаментов управления охраны природы Гита Строде считает, что в настоящее время в Латвии наибольшую угрозу представляют не медведи, а действия людей при встрече с ними. Это наглядно продемонстрировала ситуация в Екапилсе. Люди прежде всего не сообщили о нем самоуправлению, а начали преследовать медведя на автомобилях, бежали за ним и снимали видео, тем самым вызывая у животного повышенный стресс и создавая опасные ситуации, поскольку находящийся в состоянии стресса медведь может напасть, подчеркнула Строде. Сниженную ставку НДС на хлеб, молоко и продукты из мяса птицы в Латвии следует закрепить как постоянную норму, заявил новый министр земледелия Улдис Аугулис. В настоящее время сниженная ставка НДС на эти продукты вводится с 1 июля сроком на один год. По словам Аугулыса, его партия «Союз зеленых и крестьян» будет настаивать на сохранении сниженной ставки и в бюджете следующего года. Министр выразил надежду, что удастся контролировать, чтобы принятые решения действительно отразились на кошельках потребителей. Стали известны предварительные составы групп на чемпионате мира по хоккею 2027 года, который примет Германия. По предварительным раскладам, сборная Латвии на групповом этапе свои матчи проведет в немецком Дюссельдорфе. Соперниками Латвии по группе А станут Швейцария, Швеция, Финляндия, Словакия, Австрия, Словения и Украина. Составы групп пока носят предварительный характер. Организатор турнира имеет право внести изменения в составы групп до окончательного утверждения. Чемпионат мира по хоккею 2027 года пройдет в Германии с 14 по 30 мая. Турнир станет юбилейным, 90-м по счету. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. ГАО «Латвийские национальные дороги» приступило к строительству пешеходного и велосипедного туннеля в Лилласте Адажского края. Во время строительных работ автомобильное движение будет организовано по временной объездной дороге, поэтому водителям рекомендуется следить за указателями. Благодаря строительству пешеходного и велосипедного туннеля у менее защищенных участников дорожного движения появится возможность безопасно пересекать Таллинское шоссе. Туннель будет находиться рядом с остановкой общественной транспорта «Медзабаки» и соединит тротуары по обеим сторонам автодороги. Проект также предусматривает установку элементов безопасности дорожного движения и доступность для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. В сети государственных автодорог строительные работы в настоящее время ведутся на 46 участках. Больше всего на дорогах местного значения 16, а также на 6 мостах. Заключенный Латвией с объединением компаний ERB Rail GV договор на строительство основной трассы Rail Baltica очень дорогой, заявил председатель совета совместного предприятия стран Балтии АО ERB Rail Матис Пайгле. ERB Rail сравнил удельную стоимость строительства насыпи по договору о строительстве основной трассы в Латвии, Литве и Эстонии. Как сообщил Пайгле, на участке МИСА, граница Латвии и Литвы, ДС-4, стоимость 1 километра трассы Rail Baltica в Латвии составляет около 16 миллионов 300 тысяч евро, что в 2,3 раза больше, чем показатель Эстонии, а также примерно на 66% больше, чем в Литве. Очевидно, в заключенном Латвии договоре удельные цены на щебень, грунт и другие основные материалы очень высоки, и государство не может себе этого позволить, подчеркнул Пайгла. Поэтому необходимо принять решение о дальнейших действиях. Первый вариант предусматривает разработку нового проекта южной части основной трассы, что займет около полутора лет. При этом перепроектирование обойдется примерно 8 миллионов евро, но потенциально позволит сэкономить 100-200 миллионов евро. Однако, объявляя новую закупку через 2-3 года, нет гарантии, что в результате инфляции мы не получим еще более высокие затраты, отметил он. Второй вариант – сесть за стол переговоров со строителем основной трассы и спросить, почему гравий, щебень и другие материалы так дороги по сравнению с соседними странами. По его мнению, необходимо договориться о разумном снижении цен, что позволило бы сэкономить столько же или даже больше. В результате произошедшего в воскресенье пожара в сарае для хранения сена в Брандской волости Смилтонского края, возможно, погиб подросток, свидетельствует неофициальная информация, имеющаяся в распоряжении агентства «Лето». Госполиция начала уголовный процесс по факту пожара в сарае, где после тушения было найдено тело погибшего. Представитель госполиции на просьбу уточнить, был ли погибший ребенком или взрослым, ответила, что это установит экспертиза. Одновременно в полицию поступило заявление о пропавшем без вести 14-летнем мальчике. Пока не получены результаты экспертизы, госполиция не может ни подтвердить, ни опровергнуть, что пропавший без вести мальчик погиб в результате пожара. Госполиция на месте происшествия выяснила, что вблизи сарая перед пожаром находились несколько подростков. В настоящее время устанавливаются личность погибшего и обстоятельства произошедшего. Назначены необходимые экспертизы, в том числе экспертиза ДНК. В ходе расследования госполиция рассматривает все возможные версии. С учетом того, что к происшествию причастны несовершеннолетние, которые подлежат особой защите, Госполиция воздерживается от более подробных комментариев. Госполиция призывает родителей еще раз обсудить с детьми вопросы безопасности во время летних каникул, когда дети больше времени проводят вне дома и нередко без присмотра взрослых. Поэтому особенно важно напомнить о безопасном поведении в различных ситуациях, в том числе о пожарной безопасности, запрете играть с огнем, петардами и другими возгорающимися предметами, а также о необходимости сообщать родителям о своем местонахождении. На начало 2026 года в Латвии проживали 1 845 тысяч человек, свидетельствуют данные Центрального статистического управления. Средний возраст жителей Латвии составляет 43,7 года. В регионах он варьируется от 42,8 года в Рижском регионе до 46,3 года в Латгалии. На начало 2026 года 62,8% жителей Латвии находились в трудоспособном возрасте от 15 до 64 лет. Жители в возрасте 65 лет и старше составляли 22,4% населения. 14,8% населения составляли дети в возрасте до 14 лет. По сравнению с началом 2025 года численность населения сократилась на 0,83% или на 15 500 человек. Это самое незначительное сокращение населения за последние три года. В 2025 году в Латвию прибыли 13 800 человек. Это на 875 человек или на 6% меньше, чем в 2024 году. Из других стран Европейского Союза приехали 3300 человек или 24,2% всех иммигрантов. Среди них больше всего было прибывших из Германии – 739 человек. Из стран кандидатов в ЕС прибыли 3300 человек или 24,1% всех иммигрантов, в том числе 2800 из Украины. Из Великобритании приехали 2200 человек или 15,5% от общего числа иммигрантов. Из России 1500 человек или 10,9%. Из Индии 994 человека или 6,8% от общего числа иммигрантов. В то же время в 2025 году из Латвии выехали 15 100 человек, что на 3820 человек или 20,2% меньше, чем годом ранее. В другие страны Евросоюза переехали 8300 человек. Чаще всего жители Латвии уезжали в Германию 2300 человек, в страны-кандидаты в ЕС выехали 2900 человек, в Украину выехали 2900 человек или 18,9% всех иммигрантов, а в Великобританию 1400 человек. На начало этого года в Латвии проживали 17 200 украинских беженцев. В 2025 году 7600 человек или 55,1% всех прибывших в страну составляли реэмигранты, граждане или не граждане Латвии, а также лица с иным гражданством, родившиеся в Латвии. На начало 2026 года доля латышей в общей численности населения увеличилась на 0,3% и достигла 63,8%. Из всех жителей страны 88,6% родились в Латвии, 11,4% за рубежом. 87,9% жителей страны являются гражданами Латвии. В результате проведенной во вторник проверки не сработала одна сирена тревоги, в то время как рассылка оповещений по сотовой сети в целом прошла успешно, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе. Из 160 проверенных сирен без сбоев сработали 159. Одна не сработала. 4 сирены тревоги не проверялись, так как их перемещают, ремонтируют или обновляют. Всего в Латвии установлено 164 сирены тревоги. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте! Смена правительства во главе с бывшим премьер-министром Эвикой Силиней обойдется государству в 92,5 тысячи евро. Эта сумма будет выплачена политикам, чьи места заняли новые министры правительства во главе с Андрисом Кулбергсом, сообщает программа «Панорама». Бывший министр образования и науки Датса Мелборде и бывший министр культуры Агнес Лаце получат выходное пособие в размере своей месячной зарплаты, поскольку они не продолжат работу в Сейме. Также компенсацию за неиспользованные дни отпуска получат 8 министров, включая бывшего премьер-министра Силиню, а также бывшего министра обороны Андриса Спруца и министра сельского хозяйства Арманда Краузе. Самоуправление Огрского края подало в госконтроль жалобу, оспорив результаты ревизии о распоряжении самоуправлением финансовыми средствами и имуществом. Совет госконтроля планирует рассмотреть жалобу 9 июня. Канал ТВ-3 ранее сообщал, что в проекте ревизионного отчета госконтроля указано, в самоуправлении Огрского края с нарушением требований нормативных актов было израсходовано как минимум 1 миллион 200 тысяч евро, еще более 3 миллионов неэкономно, а сотни тысяч, возможно, просто исчезли из отчетов. Ученые из Мюнхенского технического университета рассчитали, что ждет европейские леса в будущем, если изменение климата продолжится теми же темпами. По мнению исследователей, при любом из рассмотренных сценариев урон для леса окажется слишком высоким. Под ударом окажутся такие ключевые функции лесных экосистем, как, например, способность поглощать углерод и тем самым естественным образом противостоять изменению климата. Даже при самом умеренном из рассмотренных сценариев с потеплением примерно на 2 градуса по Цельсию к концу века, площадь поврежденных лесов вырастет на 61% по сравнению с периодом 1986-2020 годов. При этом пик разрушения лесов придется на 2050-е годы. Затем ущерб начнет понемногу снижаться, хотя и останется на критическом уровне. Согласно прогнозам, заметно возрастут лесные пожары, охватывая все большие территории, а наиболее сильный удар на себя примут Южная и Западная Европа. Там масштабы ущерба окажутся значительно выше, чем в Северной Европе. В сценарии, где к концу столетия температура поднимется более чем на 4 градуса по Цельсию, исследователи прогнозируют увеличение площадей, опустошенных пожарами и бурями, на 122%. Горячая вода временно будет недоступна в рижских районах Даугавгрива 2 июня и Вецмилграве 3 июня. Это связано с тем, что Рига Силтумс проводит проверку гидравлической безопасности теплосетей, сообщили в компании. Владельцы и управляющие зданий в Даугавгриве и Вецмилгравесе проинформированы о планируемом отключении теплоснабжения, и их обязанностью является информирование собственников квартир. Компания Riga Siltums напоминает, что владельцы и управляющие зданий должны обеспечить безопасное отключение систем теплоснабжения от тепловых сетей Riga Siltums. Для безопасности жильцов, чтобы в случае повреждения тепловых сетей горячий теплоноситель не попал в окружающую среду, перед гидравлическим испытанием его охлаждают до плюс 45 градусов, поэтому температура горячей воды снижается уже заранее. Гидравлическое испытание проводится в течение одного дня, и горячее водоснабжение будет восстановлено вечером того же дня. Riga Siltums приносит извинения рижанам за причиненные неудобства и призывает к пониманию при проведении плановых проверок гидравлической безопасности тепловых сетей. Согласно исследованию, проведенному в странах Балтии по заказу страховой компании БТА, для жителей этих стран при подготовке к непредвиденным обстоятельствам важнее всего защита здоровья. Во всех странах Балтии риски для здоровья – это самый прямой и личный вопрос безопасности. Так считают 55% литовцев, 50% эстонцев и 47% латвийцев. Что касается второго по значимости приоритета, то здесь имеются различия. Эстонцы и литовцы ставят на второе место благополучие семьи – 19 и 18% респондентов соответственно. В Латвии на второе место выходит личная финансовая безопасность, которую считают самой важной 16% опрошенных. В Эстонии и Литве обеспечение своего финансового положения несколько менее важно – 11 и 9% соответственно. Защиту дома назвали самой важной 11% респондентов в Эстонии и Литве. В Латвии эта доля ниже – 6%. Защита, связанная с автомобилем и путешествиями, во всех трех странах отходит на второй план. Результаты подтверждают, что жители Балтии подходят к вопросу безопасности очень практично. В первую очередь они хотят защитить то, потеря чего сильнее всего отразится на повседневной жизни, отметили в БТА. В понедельник с украинскими должностными лицами обсуждались возможности обнаружения дронов, перенаправляемых Россией, сообщила журналистам министр иностранных дел Байба Бража. Министр напомнила, что дроны в воздушное пространство Латвии направляет не Украина, а Россия, которая изменяет их маршрут. На вопрос, можно ли что-то предпринять в связи с этой проблемой, Бража ответила, что безусловно можно. И именно это в понедельник обсуждали представители Латвии и Украины. При этом министр не стала раскрывать подробности, отметив лишь, что речь идет как о средствах обнаружения, так и о привлечении специалистов. Как уже сообщалось ранее, с визитом в Латвии до вторника находится премьер-министр Украины Юлия Свириденко. В понедельник после встречи со Свириденко премьер-министр Андрис Кулберг заявил, что Латвия и Украина в ближайшее время планируют подписать соглашение о сотрудничестве в сфере беспилотников. Он также сообщил, что получил от Свириденко подтверждение того, что украинские эксперты, которые лучше всего знают, как обнаруживать, останавливать и нейтрализовывать беспилотники, прибудут в Латвию в ближайшие недели. В последние дни муниципальные и государственные службы получили сообщение о появлении медведя в окрестностях Кокнаса, сообщили в самоуправлении Аугсбургского края. Самоуправление призывает жителей соблюдать осторожность, не приближаться к животному, не преследовать его и не провоцировать. Если вы увидели медведя, немедленно найдите безопасное место и позвоните в полицию, призывает самоуправление. Как уже сообщалось, в воскресенье в Екапилс забрел медведь и долгое время бегал по городу, в том числе оказываясь в непосредственной близости от жилых домов. После наступления темноты животное удалось направить обратно в лес. Директор одного из департаментов управления охраны природы Гита Строда считает, что в настоящее время в Латвии наибольшую угрозу представляют не медведи, а действия людей при встрече с ними. Это наглядно продемонстрировала ситуация в Екапилсе. Люди прежде всего не сообщили о нем самоуправлению, а начали преследовать медведя на автомобилях, бежали за ним и снимали видео, тем самым вызывая у животного повышенный стресс и создавая опасные ситуации, поскольку находящийся в состоянии стресса медведь может напасть, подчеркнула Строда. Сниженную ставку НДС на хлеб, молоко и продукты из мяса птицы в Латвии следует закрепить как постоянную норму, заявил новый министр земледелия Улдис Аугулис. В настоящее время сниженная ставка НДС на эти продукты вводится с 1 июля сроком на один год. По словам Аугулиса, его партия «Союз зеленых и крестьян» будет настаивать на сохранении сниженной ставки и в бюджете следующего года. Министр выразил надежду, что удастся контролировать, чтобы принятые решения действительно отразились на кошельках потребителей. Стали известны предварительные составы групп на чемпионате мира по хоккею 2027 года, который примет Германия. По предварительным раскладам, сборная Латвии на групповом этапе свои матчи проведет в немецком Дюссельдорфе. Соперниками Латвии по группе А станут Швейцария, Швеция, Финляндия, Словакия, Австрия, Словения и Украина. Составы групп пока носят предварительный характер. Организатор турнира имеет право внести изменения в составы групп до окончательного утверждения. Чемпионат мира по хоккею 2027 года пройдет в Германии с 14 по 30 мая. Турнир станет юбилейным, 90-м по счету. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Над янтарным берегом 4 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. В дальнейшем правительство будет собираться 2 раза в неделю, проводя также тематические заседания, сообщил после заседания коалиционных партий премьер-министр Андрис Кулбергс. Он напомнил, что заседания правительства обычно проходят по вторникам, однако партнеры договорились, что теперь они будут проводиться и по пятницам. Как заявил Кулбергс, у правительства осталось ограниченное время для работы – 88 рабочих дней, в течение которых нужно организовать до 17 заседаний Кабинета министров. Одновременно необходимо обеспечить также совещания по сокращению бюрократии, работу комитетов и технические заседания. Он сообщил, что на первом заседании коалиционных партий обсуждались принципы сотрудничества, чтобы обеспечить ясную повестку дня. Кулбергс отметил, что в повестке дня заседаний Кабинета министров нередко попадают сравнительно незначительные вопросы, рассмотрение которых занимает много времени, однако в краткосрочной перспективе отказаться от такой практики невозможно, так как это определяется нормативным регулированием. Чтобы обеспечить продвижение важных вопросов, достигнута договоренность об организации дополнительных заседаний в течение недели. На них планируется рассматривать вопросы стратегического значения, в том числе касающиеся госбюджета, обороны и других приоритетных направлений. Особое внимание будет уделяться регулярному мониторингу экономических показателей. Как указал Кулбергс, впредь правительство будет получать информацию о финансовой ситуации в стране не раз в год, а ежемесячно, используя данные службы госдоходов и государственной казны. Также будут регулярно анализироваться данные Центрального статистического управления и решения Банка Латвии о процентных ставках в контексте макроэкономических прогнозов. На совещании коалиционных партий также принято решение провести 27 июня выездное заседание правительства в Латгале. На заседании будут анализироваться только актуальные для региона вопросы, включая безопасность, развитие экономики и местные проблемы. Кулберг сообщил, что в ближайшее время каждый министр должен подать по 3 приоритета, что в общей сложности составит 42 задачи. Эти предложения будут рассмотрены на отдельном заседании, где будут оцениваться возможности их реализации, механизмы выполнения и критерии измерения результатов. Союз «Зеленых и крестьян» призывает партии правительственной коалиции рассмотреть введение компенсации для частных лиц за материальный ущерб, возникший в результате инцидентов в сфере безопасности, гибридных угроз или военных инцидентов. Как подчеркивает Союз «Зеленых и крестьян», этот вопрос стал особенно актуальным из-за инцидентов с дронами в регионах на восточной границе. Партия предлагает внести поправки в закон о чрезвычайной ситуации и исключительном положении, предусмотрев механизм компенсации как во время чрезвычайных ситуаций, так и в случаях, когда такая ситуация формально не объявлена, но угрозу можно к ней приравнять. Союз «Зеленых и крестьян» считает, что такие поправки обеспечили бы справедливый баланс между общественными интересами и защитой прав собственности частных лиц, а также укрепили доверие к госучреждениям. Министр экономики Виктор Валынис в понедельник после заседания коалиционных партий сообщил журналистам, что 27 июня, когда в Латгале состоится выездное заседание Кабинета министров, правительство представит конкретные решения о компенсации ущерба, возникающего в подобных ситуациях. Валынис отметил, что каждое министерство подготовит свою позицию по этому вопросу. В туристической отрасли сейчас необходимо решение на правительственном уровне, которое мы подготовим, пообещал министр. Планируется, что в Рижский порт в июне зайдут 22 круизных судна, которые доставят в столицу в общей сложности 41 тысячу иностранных туристов, сообщили в правлении Рижского свободного порта. 2 из заявленных в июне круизных лайнеров пришвартуются в Риге впервые. Во вторник, 2 июня, в порт зайдет судно немецкой круизной компании «Аида Круизес» «Аида Белла». Его длина составляет 252 метра, ширина 32 метра, судно имеет 13 палуб, оно может одновременно принять до 2500 пассажиров, а его экипаж насчитывает 646 человек. 21 и 27 июня в Риге впервые пришвартуются судно американской линии Norwegian Cruise Line Norwegian Sun с 13 палубами длиной 252 метра. Судно может одновременно принять 1976 пассажиров. 23 июня Ригу посетит круизный лайнер американского оператора Sapphire Princess, а 24 июня судно MSC Magnificent «Магнифика». 26 июня в Рижском порту вновь пришвартуется самое большое судно в этом сезоне – 333-метровый лайнер «Мейншиф Релакс». С учетом интереса круизных линий к Риге, порт работает над созданием дополнительной инфраструктуры для приема пассажирских судов недалеко от центра столицы на Андрейсале. В этом году в Рижском порту заявлен 101 заход круизных судов, что на 21% больше, чем в 2025 году. Планируется, что в общей сложности в Ригу на круизных судах прибудет около 135 тысяч туристов, что на 17% больше, чем в прошлом году. Рост зарплат в Латвии замедляется слишком быстро, заявили экономисты, оценивая последние данные об изменении оплаты труда. Согласно им, средняя брутто-зарплата в первом квартале этого года составила 1831 евро, на 4,2% больше, чем год назад. Старший экономист Светбанк Агнесе Буцениеце отметила, что темп роста зарплат в этом году существенно снизился. В 2025 году средняя зарплата росла на 7,7%, а в конце прошлого года на 6,6%. Замедление роста зарплат выглядит слишком резким и потому плохо объяснимым фундаментальными экономическими факторами. Отражает ли это реальные изменения в политике работодателей в части зарплаты или скорее связано со статистическими особенностями, покажут дальнейшие уточнения данных, отметила экономист. Экономист банка Луминор Петерист Страутинш также признал, что рост средних зарплат в начале этого года был настолько небольшим, что его можно назвать сюрпризом. Рост на 4,2% в годовом исчислении – самый низкий с третьего квартала 2016 года. Если смотреть на целые годы, последний раз рост зарплат был ниже 4,2% в 2012 году. По итогам этого года он определенно будет выше, оценил Страутинш. Экономист Светбанк добавила, что средняя нетто-зарплата, то есть зарплата после уплаты налогов, за год выросла на 4,5%, немного быстрее, чем брутто. Этому способствовало повышение необлагаемого минимума с 510 до 550 евро в этом году. Тогда как реальная зарплата, то есть средняя покупательная способность работников с учетом инфляции, выросла лишь на 1,6%. Если во втором квартале мы увидим похожие тенденции, вполне вероятно, что с ростом инфляции реальная покупательная способность работников во втором полугодии сократится, негативно повлияв на потребление домохозяйств и общий экономический рост оценила Буцениеце. Затраты на строительство продления 7-й трамвайной линии и пункта мобильности в Риге составили 28 миллионов 400 тысяч евро, сообщили в столичном предприятии общественного транспорта Ригас Саттиксме. Проект финансировался из средств механизма восстановления и устойчивости Европейского Союза. Продление трамвайной линии улучшит доступность общественного транспорта в Кенгараксе и сделает пересадку между различными видами транспорта более удобной и быстрой, отметили в самоуправлении. 7-й трамвайный маршрут продлен на 2,2 километра. В рамках проекта возле перекрестка улиц Латгалес и Вишкю построен пункт мобильности, новое здание диспетчерской и необходимые для движения общественного транспорта подъездные пути. На пункте мобильности теперь останавливаются трамваи 7-го маршрута, троллейбусы 15-го и автобусы 49-го маршрута. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте! Смена правительства во главе с бывшим премьер-министром Эвикой Силиней обойдется государству в 92,5 тысячи евро. Эта сумма будет выплачена политикам, чьи места заняли новые министры правительства во главе с Андрисом Кулбергсом, сообщает программа «Панорама». Бывший министр образования и науки Даца Мелборде и бывший министр культуры Агнес Лаце получат выходное пособие в размере своей месячной зарплаты, поскольку они не продолжат работу в Сейме. Также компенсацию за неиспользованные дни отпуска получат 8 министров, включая бывшего премьер-министра Силиню, а также бывшего министра обороны Андриса Спруца и министра сельского хозяйства Арманда Краузе. Самоуправление Огрского края подало в госконтроль жалобу, оспорив результаты ревизии о распоряжении самоуправлением финансовыми средствами и имуществом. Совет госконтроля планирует рассмотреть жалобу 9 июня. Канал ТВ3 ранее сообщал, что в проекте ревизионного отчета госконтроля указано, в самоуправлении Огрского края с нарушением требований нормативных актов было израсходовано как минимум 1 миллион 200 тысяч евро, еще более 3 миллионов неэкономно, а сотни тысяч, возможно, просто исчезли из отчетов. Ученые из Мюнхенского технического университета рассчитали, что ждет европейские леса в будущем, если изменение климата продолжится теми же темпами. По мнению исследователей, при любом из рассмотренных сценариев урон для леса окажется слишком высоким. Под ударом окажутся такие ключевые функции лесных экосистем, как, например, способность поглощать углерод и тем самым естественным образом противостоять изменению климата. Даже при самом умеренном из рассмотренных сценариев с потеплением примерно на 2 градуса по Цельсию к концу века площадь поврежденных лесов вырастет на 61% по сравнению с периодом 1986-2020 годов. При этом пик разрушения лесов придется на 2050-е годы. Затем ущерб начнет понемногу снижаться, хотя и останется на критическом уровне. Согласно прогнозам, заметно возрастут лесные пожары, охватывая все большие территории, а наиболее сильный удар на себя примут Южная и Западная Европа. Там масштабы ущерба окажутся значительно выше, чем в Северной Европе. В сценарии, где к концу столетия температура поднимется более чем на 4 градуса по Цельсию, исследователи прогнозируют увеличение площадей, опустошенных пожарами и бурями, на 122%. Горячая вода временно будет недоступна в рижских районах Даугавгрива 2 июня и Вецмилграве 3 июня. Это связано с тем, что Рига Силтумс проводит проверку гидравлической безопасности теплосетей, сообщили в компании. Владельцы и управляющие зданий в Даугавгриве и Вецмилгравесе проинформированы о планируемом отключении теплоснабжения, и их обязанностью является информирование собственников квартир. Компания Riga Siltums напоминает, что владельцы и управляющие зданий должны обеспечить безопасное отключение систем теплоснабжения от тепловых сетей Riga Siltums. Для безопасности жильцов, чтобы в случае повреждения тепловых сетей горячий теплоноситель не попал в окружающую среду, перед гидравлическим испытанием его охлаждают до плюс 45 градусов, поэтому температура горячей воды снижается уже заранее. Гидравлическое испытание проводится в течение одного дня, и горячее водоснабжение будет восстановлено вечером того же дня. Riga Siltums приносит извинения рижанам за причиненные неудобства и призывает к пониманию при проведении плановых проверок гидравлической безопасности тепловых сетей. Согласно исследованию, проведенному в странах Балтии по заказу страховой компании БТА, для жителей этих стран при подготовке к непредвиденным обстоятельствам важнее всего защита здоровья. Во всех странах Балтии риски для здоровья – это самый прямой и личный вопрос безопасности. Так считают 55% литовцев, 50% эстонцев и 47% латвийцев. Что касается второго по значимости приоритета, то здесь имеются различия. Эстонцы и литовцы ставят на второе место благополучие семьи – 19% и 18% респондентов соответственно. В Латвии на второе место выходит личная финансовая безопасность, которую считают самой важной 16% опрошенных. В Эстонии и Литве обеспечение своего финансового положения несколько менее важно – 11% и 9% соответственно. Защиту дома назвали самой важной 11% респондентов в Эстонии и Литве. В Латвии эта доля ниже – 6%. Защита, связанная с автомобилем и путешествиями, во всех трех странах отходит на второй план. Результаты подтверждают, что жители Балтии подходят к вопросу безопасности очень практично. В первую очередь они хотят защитить то, потеря чего сильнее всего отразится на повседневной жизни, отметили в БТА. В понедельник с украинскими должностными лицами обсуждались возможности обнаружения дронов, перенаправляемых Россией, сообщила журналистам министр иностранных дел Байба Бража. Министр напомнила, что дроны в воздушное пространство Латвии направляет не Украина, а Россия, которая изменяет их маршрут. На вопрос, можно ли что-то предпринять в связи с этой проблемой, Бража ответила, что, безусловно, можно. И именно это в понедельник обсуждали представители Латвии и Украины. При этом министр не стал раскрывать подробности, отметив лишь, что речь идет как о средствах обнаружения, так и о привлечении специалистов. Как уже сообщалось ранее, с визитом в Латвии до вторника находится премьер-министр Украины Юлия Свириденко. В понедельник после встречи со Свириденко премьер-министр Андрис Кулберг заявил, что Латвия и Украина в ближайшее время планируют подписать соглашение о сотрудничестве в сфере беспилотников. Он также сообщил, что получил от Свириденко подтверждение того, что украинские эксперты, которые лучше всего знают, как обнаруживать, останавливать и нейтрализовывать беспилотники, прибудут в Латвию в ближайшие недели. В последние дни муниципальные и государственные службы получили сообщение о появлении медведя в окрестностях Кокнаса, сообщили в самоуправлении Аужлаговского края. Самоуправление призывает жителей соблюдать осторожность, не приближаться к животному, не преследовать его и не провоцировать. Если вы увидели медведя, немедленно найдите безопасное место и позвоните в полицию, призывает самоуправление. Как уже сообщалось, в воскресенье в Екапилс забрел медведь и долгое время бегал по городу, в том числе оказываясь в непосредственной близости от жилых домов. После наступления темноты животное удалось направить обратно в лес. Директор одного из департаментов управления охраны природы Гит Астроде считает, что в настоящее время в Латвии наибольшую угрозу представляют не медведи, а действия людей при встрече с ними. Это наглядно продемонстрировала ситуация в Екапилсе. Люди прежде всего не сообщили о нем самоуправлению, а начали преследовать медведя на автомобилях, бежали за ним и снимали видео, тем самым вызывая у животного повышенный стресс и создавая опасные ситуации, поскольку находящийся в состоянии стресса медведь может напасть, подчеркнула Строде. Сниженную ставку НДС на хлеб, молоко и продукты из мяса птицы в Латвии следует закрепить как постоянную норму, заявил новый министр земледелия Улдис Аугулис. В настоящее время сниженная ставка НДС на эти продукты вводится с 1 июля сроком на один год. По словам Аугулиса, его партия «Союз зеленых и крестьян» будет настаивать на сохранении сниженной ставки и в бюджете следующего года. Министр выразил надежду, что удастся контролировать, чтобы принятые решения действительно отразились на кошельках потребителей. Стали известны предварительные составы групп на чемпионате мира по хоккею 2027 года, который примет Германия. По предварительным раскладам, сборная Латвии на групповом этапе свои матчи проведет в немецком Дюссельдорфе. Соперниками Латвии по группе А станут Швейцария, Швеция, Финляндия, Словакия, Австрия, Словения и Украина. Составы групп пока носят предварительный характер. Организатор турнира имеет право внести изменения в составы групп до окончательного утверждения. Чемпионат мира по хоккею 2027 года пройдет в Германии с 14 по 30 мая. Турнир станет юбилейным, 90-м по счету. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. ГАО «Латвийские национальные дороги» приступило к строительству пешеходного и велосипедного туннеля в Лилласте Адажского края. Во время строительных работ автомобильное движение будет организовано по временной объездной дороге, поэтому

0: Водителям рекомендуется следить за указателями. Благодаря строительству пешеходного и велосипедного туннеля у менее защищенных участников дорожного движения появится возможность безопасно пересекать Таллинское шоссе. Тоннель будет находиться рядом с остановкой общественного транспорта «Медзабаки» и соединит тротуары по обеим сторонам автодороги. Проект также предусматривает установку элементов безопасности дорожного движения и доступность для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. В сети государственных автодорог строительные работы в настоящее время ведутся на 46 участках, больше всего на дорогах местного значения 16, а также на 6 мостах. Заключенный Латвией с объединением компаний ERB Rail GV договор на строительство основной трассы Rail Baltica очень дорогой, заявил председатель совета совместного предприятия стран Балтии АО ERB Rail Матис Пайгле. ERB Rail сравнил удельную стоимость строительства насыпи по договору о строительстве основной трассы в Латвии, Литве и Эстонии. Как сообщил Пайгле, на участке МИСА, граница Латвии и Литвы, ДС-4, стоимость 1 километра трассы Rail Baltica в Латвии составляет около 16 300 000 евро, что в 2,3 раза больше, чем показатель Эстонии, а также примерно на 66% больше, чем в Литве. Очевидно, в заключенном Латвии договоре удельные цены на щебень, грунт и другие основные материалы очень высоки, и государство не может себе этого позволить, подчеркнул Пайгла. Поэтому необходимо принять решение о дальнейших действиях. Первый вариант предусматривает разработку нового проекта южной части основной трассы, что займет около 1,5 лет. При этом перепроектирование обойдется примерно 8 миллионов евро, но потенциально позволит сэкономить 100-200 миллионов евро. Однако, объявляя новую закупку через 2-3 года, нет гарантии, что в результате инфляции мы не получим еще более высокие затраты, отметил он. Второй вариант – сесть за стол переговоров со строителем основной трассы и спросить, почему гравий, щебень и другие материалы так дороги по сравнению с соседними странами. По его мнению, необходимо договориться о разумном снижении цен, что позволит бы сэкономить столько же или даже больше. В результате произошедшего в воскресенье пожара в сарае для хранения сена в Брандской волости Смилтонского края, возможно, погиб подросток, свидетельствует неофициальная информация, имеющаяся в распоряжении агентства «Лето». Госполиция начала уголовный процесс по факту пожара в сарае, где после тушения было найдено тело погибшего. Представитель госполиции на просьбу уточнить, был ли погибший ребенком или взрослым, ответила, что это установит экспертиза. Одновременно в полицию поступило заявление о пропавшем без вести 14-летнем мальчике. Пока не получены результаты экспертизы, госполиция не может ни подтвердить, ни опровергнуть, что пропавший без вести мальчик погиб в результате пожара. Госполиция на месте происшествия выяснила, что вблизи сарая перед пожаром находились несколько подростков. В настоящее время устанавливаются личность погибшего и обстоятельства произошедшего. Назначены необходимые экспертизы, в том числе экспертиза ДНК. В ходе расследования госполиция рассматривает все возможные версии. С учетом того, что к происшествию причастны несовершеннолетние, которые подлежат особой защите, госполиция воздерживается от более подробных комментариев. Госполиция призывает родителей еще раз обсудить с детьми вопросы безопасности во время летних каникул, когда дети больше времени проводят вне дома и нередко без присмотра взрослых. Поэтому особенно важно напомнить о безопасном поведении в различных ситуациях, в том числе о пожарной безопасности, запрете играть с огнем, петардами и другими возгорающимися предметами, а также о необходимости сообщать родителям о своем местонахождении. На начало 2026 года в Латвии проживали 1 845 000 человек, свидетельствуют данные Центрального статистического управления. Средний возраст жителей Латвии составляет 43,7 года. В регионах он варьируется от 42,8 года в Рижском регионе до 46,3 года в Латгалии. На начало 2026 года 62,8% жителей Латвии находились в трудоспособном возрасте от 15 до 64 лет. Жители в возрасте 65 лет и старше составляли 22,4% населения. 14,8% населения составляли дети в возрасте до 14 лет. По сравнению с началом 2025 года численность населения сократилась на 0,83% или на 15 500 человек. Это самое незначительное сокращение населения за последние три года. В 2025 году в Латвию прибыли 13 800 700 человек. Это на 875 человек или на 6% меньше, чем в 2024 году. Из других стран Европейского Союза приехали 3300 человек или 24,2% всех иммигрантов. Среди них больше всего было прибывших из Германии – 739 человек. Из стран-кандидатов в ЕС прибыли 3300 человек или 24,1% всех иммигрантов, в том числе 2800 из Украины. Из Великобритании приехали 2200 человек или 15,5% от общего числа иммигрантов. Из России 1500 человек или 10,9%. Из Индии 994 человека или 6,8% от общего числа иммигрантов. В то же время в 2025 году из Латвии выехали 15 100 человек, что на 3820 человек или 20,2% меньше, чем годом ранее. В другие страны Евросоюза переехали 8300 человек. Чаще всего жители Латвии уезжали в Германию 2300 человек. В страны кандидаты в ЕС выехали 2900 человек. В Украину выехали 2900 человек или 18,9% всех иммигрантов, а в Великобританию 1400 человек. На начало этого года в Латвии проживали 17200 украинских беженцев. В 2025 году 7600 человек или 55,1% всех прибывших в страну составляли реэмигранты, граждане или не граждане Латвии, а также лица с иным гражданством, родившиеся в Латвии. На начало 2026 года доля латышей в общей численности населения увеличилась на 0,3% и достигла 63,8%. Из всех жителей страны 88,6% родились в Латвии, 11,4% за рубежом. 87,9% жителей страны являются гражданами Латвии. В результате проведенной во вторник проверки не сработала одна сирена тревоги, в то время как рассылка оповещений по сотовой сети в целом прошла успешно, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе. Из 160 проверенных сирен без сбоев сработали 159. Одна не сработала. 4 сирены тревоги не проверялись, так как их перемещают, ремонтируют или обновляют. Всего в Латвии установлено 164 сирены тревоги. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Смена правительства во главе с бывшим премьер-министром Эвикой Силиней обойдется государству в 92,5 тысячи евро. Эта сумма будет выплачена политикам, чьи места заняли новые министры правительства во главе с Андрисом Кулбергсом, сообщает программа «Панорама». Бывший министр образования и науки Датса Мелборде и бывший министр культуры Агнес Лаце получат выходное пособие в размере своей месячной зарплаты, поскольку они не продолжат работу в Сейме. Также компенсацию за неиспользованные дни отпуска получат 8 министров, включая бывшего премьер-министра Силиню, а также бывшего министра обороны Андриса Спруца и министра сельского хозяйства Арманда Краузе. Самоуправление Огрского края подало в госконтроль жалобу, оспорив результаты ревизии о распоряжении самоуправлением финансовыми средствами и имуществом. Совет госконтроля планирует рассмотреть жалобу 9 июня. Канал ТВ-3 ранее сообщал, что в проекте ревизионного отчета госконтроля указано, в самоуправлении Огрского края с нарушением требований нормативных актов было израсходовано как минимум 1 миллион 200 тысяч евро, еще более 3 миллионов неэкономно, а сотни тысяч, возможно, просто исчезли из отчетов. Ученые из Мюнхенского технического университета рассчитали, что ждет европейские леса в будущем, если изменение климата продолжится теми же темпами. По мнению исследователей, при любом из рассмотренных сценариев урон для леса окажется слишком высоким. Под ударом окажутся такие ключевые функции лесных экосистем, как, например, способность поглощать углерод и тем самым естественным образом противостоять изменению климата. Даже при самом умеренном из рассмотренных сценариев с потеплением примерно на 2 градуса по Цельсию к концу века, площадь поврежденных лесов вырастет на 61% по сравнению с периодом 1986-2020 годов. При этом пик разрушения лесов придется на 2050-е годы. Затем ущерб начнет понемногу снижаться, хотя и останется на критическом уровне. Согласно прогнозам, заметно возрастут лесные пожары, охватывая все большие территории. А наиболее сильный удар на себя примут Южная и Западная Европа. Там масштабы ущерба окажутся значительно выше, чем в Северной Европе. В сценарии, где к концу столетия температура поднимется более чем на 4 градуса по Цельсию, исследователи прогнозируют увеличение площадей, опустошенных пожарами и бурями, на 122%. Горячая вода временно будет недоступна в рижских районах Даугавгрива 2 июня и Вестмилгравия с 3 июня. Это связано с тем, что Рига Силтумс проводит проверку гидравлической безопасности теплосетей, сообщили в компании. Владельцы и управляющие зданий в Даугавгриве и Вестмилгрависе проинформированы о планируемом отключении теплоснабжения, и их обязанностью является информирование собственников квартир. Компания Riga Siltums напоминает, что владельцы и управляющие зданий должны обеспечить безопасное отключение систем теплоснабжения от тепловых сетей Riga Siltums для безопасности жильцов, чтобы в случае повреждения тепловых сетей горячий теплоноситель не попал в окружающую среду, перед гидравлическим испытанием его охлаждают до плюс 45 градусов, поэтому температура горячей воды снижается уже заранее. Гидравлическое испытание проводится в течение одного дня, и горячее водоснабжение будет восстановлено вечером того же дня. Riga Siltums приносит извинения рижанам за причиненные неудобства и призывает к пониманию при проведении плановых проверок гидравлической безопасности тепловых сетей. Согласно исследованию, проведенному в странах Балтии по заказу страховой компании БТА, для жителей этих стран при подготовке к непредвиденным обстоятельствам важнее всего защита здоровья. Во всех странах Балтии риски для здоровья – это самый прямой и личный вопрос безопасности. Так считают 55% литовцев, 50% эстонцев и 47% латвийцев. Что касается второго по значимости приоритета, то здесь имеются различия. Эстонцы и литовцы ставят на второе место благополучие семьи – 19% и 18% респондентов соответственно. В Латвии на второе место выходит личная финансовая безопасность, которую считают самой важной 16% опрошенных. В Эстонии и Литве обеспечение своего финансового положения несколько менее важно – 11% и 9% соответственно. Защиту дома назвали самой важной 11% респондентов в Эстонии и Литве. В Латвии эта доля ниже – 6%. Защита, связанная с автомобилем и путешествиями, во всех трех странах отходит на второй план. Результаты подтверждают, что жители Балтии подходят к вопросу безопасности очень практично. В первую очередь они хотят защитить то, потеря чего сильнее всего отразится на повседневной жизни, отметили в БТА. В понедельник с украинскими должностными лицами обсуждались возможности обнаружения дронов, перенаправляемых Россией, сообщила журналистам министр иностранных дел Байба Бража. Министр напомнила, что дроны в воздушное пространство Латвии направляет не Украина, а Россия, которая изменяет их маршрут. На вопрос, можно ли что-то предпринять в связи с этой проблемой, Бража ответила, что безусловно можно. И именно это в понедельник обсуждали представители Латвии и Украины. При этом министр не стала раскрывать подробности, отметив лишь, что речь идет как о средствах обнаружения, так и о привлечении специалистов. Как уже сообщалось ранее, с визитом в Латвии до вторника находится премьер-министр Украины Юлия Свириденко. В понедельник после встречи со Свириденко премьер-министр Андрис Кулберг заявил, что Латвия и Украина в ближайшее время планируют подписать соглашение о сотрудничестве в сфере беспилотников. Он также сообщил, что получил от Свириденко подтверждение того, что украинские эксперты, которые лучше всего знают, как обнаруживать, останавливать и нейтрализовывать беспилотники, прибудут в Латвию в ближайшие недели. В последние дни муниципальные и государственные службы получили сообщение о появлении медведя в окрестностях Кокнаса, сообщили в самоуправлении Аугсбургского края. Самоуправление призывает жителей соблюдать осторожность, не приближаться к животному, не преследовать его и не провоцировать. Если вы увидели медведя, немедленно найдите безопасное место и позвоните в полицию, призывает самоуправление. Как уже сообщалось, в воскресенье в Екапилс забрел медведь и долгое время бегал по городу, в том числе оказываясь в непосредственной близости от жилых домов. После наступления темноты животное удалось направить обратно в лес. Директор одного из департаментов управления охраны природы Гит Астроде считает, что в настоящее время в Латвии наибольшую угрозу представляют не медведи, а действия людей при встрече с ними. Это наглядно продемонстрировала ситуация в Екапилсе. Люди прежде всего не не сообщили о нем самоуправлению, а начали преследовать медведя на автомобилях, бежали за ним и снимали видео, тем самым вызывая у животного повышенный стресс и создавая опасные ситуации, поскольку находящийся в состоянии стресса медведь может напасть, подчеркнула Строде. Сниженную ставку НДС на хлеб, молоко и продукты из мяса птицы в Латвии следует закрепить как постоянную норму, заявил новый министр земледелия Улдис Аугулис. В настоящее время сниженная ставка НДС на эти продукты вводится с 1 июля сроком на один год. По словам Аугулиса, его партия «Союз зеленых и крестьян» будет настаивать на сохранении сниженной ставки и в бюджете следующего года. Министр выразил надежду, что удастся контролировать, чтобы принятые решения действительно отразились на кошельках потребителей. Стали известны предварительные составы групп на чемпионате мира по хоккею 2027 года, который примет Германия. По предварительным раскладам, сборная Латвии на групповом этапе свои матчи проведет в немецком Дюссельдорфе. Соперниками Латвии по группе А станут Швейцария, Швеция, Финляндия, Словакия, Австрия, Словения и Украина. Составы групп пока носят предварительный характер. Организатор турнира имеет право внести изменения в составы групп до окончательного утверждения. Чемпионат мира по хоккею 2027 года пройдет в Германии с 14 по 30 мая. Турнир станет юбилейным, 90-м по счету. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Над янтарным берегом 5 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. В дальнейшем правительство будет собираться два раза в неделю, проводя также тематические заседания, сообщил после заседания коалиционных партий премьер-министр Андрис Кулбергс. Он напомнил, что заседания правительства обычно проходят по вторникам, однако партнеры договорились, что теперь они будут проводиться и по пятницам. Как заявил Кулбергс, у правительства осталось ограниченное время для работы – 88 рабочих дней, в течение которых нужно организовать до 17 заседаний Кабинета министров. Одновременно необходимо обеспечить также совещания по сокращению бюрократии, работу комитетов и технические заседания. Он сообщил, что на первом заседании коалиционных партий обсуждались принципы сотрудничества, чтобы обеспечить ясную повестку дня. Кулбергс отметил, что в повестке дня заседаний Кабинета министров нередко попадают сравнительно незначительные вопросы, рассмотрение которых занимает много времени, однако в краткосрочной перспективе отказаться от такой практики невозможно, так как это определяется нормативным регулированием. Чтобы обеспечить продвижение важных вопросов, достигнута договоренность об организации дополнительных заседаний в течение недели. На них планируется рассматривать вопросы стратегического значения, в том числе касающиеся госбюджета, обороны и других приоритетных направлений. Особое внимание будет уделяться регулярному мониторингу экономических показателей. Как указал Кулбергс, впредь правительство будет получать информацию о финансовой ситуации в стране не раз в год, а ежемесячно, используя данные службы госдоходов и государственной казны. Также будут регулярно анализироваться данные Центрального статистического управления и решения Банка Латвии о процентных ставках в контексте макроэкономических прогнозов. На совещании коалиционных партий также принято решение провести 27 июня выездное заседание правительства в Латгале. На заседании будут анализироваться только актуальные для региона вопросы, включая безопасность, развитие экономики и местные проблемы. Кулберг сообщил, что в ближайшее время каждый министр должен подать по 3 приоритета, что в общей сложности составит 42 задачи. Эти предложения будут рассмотрены на отдельном заседании, где будут оцениваться возможности их реализации, механизмы выполнения и критерии измерения результатов. Союз «Зеленых и крестьян» призывает партии правительственной коалиции рассмотреть введение компенсации для частных лиц за материальный ущерб, возникший в результате инцидентов в сфере безопасности, гибридных угроз или военных инцидентов. Как подчеркивает Союз «Зеленых и крестьян», этот вопрос стал особенно актуальным из-за инцидентов с дронами в регионах на восточной границе. Партия предлагает внести поправки в закон о чрезвычайной ситуации и исключительном положении, предусмотрев механизм компенсации как во время чрезвычайных ситуаций, так и в случаях, когда такая ситуация формально не объявлена, но угрозу можно к ней приравнять. Союз «Зеленых и крестьян» считает, что такие поправки обеспечили бы справедливый баланс между общественными интересами и защитой прав собственности частных лиц, а также укрепили доверие к госучреждениям. Министр экономики Виктор Валынис в понедельник после заседания коалиционных партий сообщил журналистам, что 27 июня, когда в Латгале состоится выездное заседание Кабинета министров, правительство представит конкретное решение о компенсации ущерба, возникающего в подобных ситуациях. Валынис отметил, что каждое министерство подготовит свою позицию по этому вопросу. В туристической отрасли сейчас необходимо решение на правительственном уровне, которое мы подготовим, пообещал министр. Планируется, что в Рижский порт в июне зайдут 22 круизных судна, которые доставят в столицу в общей сложности 41 тысячу иностранных туристов, сообщили в правлении Рижского свободного порта. Два из заявленных в июне круизных лайнеров пришвартуются в Риге впервые. Во вторник, 2 июня, в порт зайдет судно немецкой круизной компании «Аида Круизес» «Аида Белла». Его длина составляет 252 метра, ширина 32 метра, судно имеет 13 палуб, оно может одновременно принять до 2500 пассажиров, а его экипаж насчитывает 646 человек. 21 и 27 июня в Риге впервые пришвартуются судно американской линии Norwegian Cruise Line Norwegian Sun с 13 палубами, длиной 252 метра. Судно может одновременно принять 1976 пассажиров. 23 июня Ригу посетит круизный лайнер американского оператора Sapphire Princess, а 24 июня судно MSC Magnificent «Пацифика». 26 июня в Рижском порту вновь пришвартуется самое большое судно в этом сезоне – 333-метровый лайнер «Мейншиф Релакс». С учетом интереса круизных линий к Риге, порт работает над созданием дополнительной инфраструктуры для приема пассажирских судов недалеко от центра столицы на Андрейсале. В этом году в Рижском порту заявлен 101 заход круизных судов, что на 21% больше, чем в 2025 году. Планируется, что в общей сложности в Ригу на круизных судах прибудет около 135 тысяч туристов, что на 17% больше, чем в прошлом году. Рост зарплат в Латвии замедляется слишком быстро, заявили экономисты, оценивая последние данные об изменении оплаты труда. Согласно им, средняя брутто-зарплата в первом квартале этого года составила 1831 евро, на 4,2% больше, чем год назад. Старший экономист Светбанк Агнесе Буцениеце отметила, что темп роста зарплат в этом году существенно снизился. В 2025 году средняя зарплата росла на 7,7%, а в конце прошлого года на 6,6%. Замедление роста зарплат выглядит слишком резким и потому плохо объяснимым фундаментальными экономическими факторами. Отражает ли это реальные изменения в политике работодателей в части зарплаты или скорее связано со статистическими особенностями, покажут дальнейшие уточнения данных, отметила экономист. Экономист банка Луминор Петерист Страутинш также признал, что рост средних зарплат в начале этого года был настолько небольшим, что его можно назвать сюрпризом. Рост на 4,2% в годовом исчислении – самый низкий с третьего квартала 2016 года. Если смотреть на целые годы, последний раз рост зарплат был ниже 4,2% в 2012 году. По итогам этого года он определенно будет выше, оценил Страутинш. Экономист Светбанк добавила, что средняя нетто-зарплата, то есть зарплата после уплаты налогов, за год выросла на 4,5%, немного быстрее, чем брутто. Этому способствовало повышение необлагаемого минимума с 510 до 550 евро в этом году. Тогда как реальная зарплата, то есть средняя покупательная способность работников с учетом инфляции, выросла лишь на 1,6%. Если во втором квартале мы увидим похожие тенденции, вполне вероятно, что с ростом инфляции реальная покупательная способность работников во втором полугодии сократится, негативно повлияв на потребление домохозяйств и общий экономический рост, оценила Буцениеце. Затраты на строительство продления 7-й трамвайной линии и пункта мобильности в Риге составили 28 миллионов 400 тысяч евро, сообщили в столичном предприятии общественного транспорта «Ригас Саттиксме». Проект финансировался из средств механизма восстановления и устойчивости Европейского Союза. Продление трамвайной линии улучшит доступность общественного транспорта в Кенгараксе и сделает пересадку между различными видами транспорта более удобной и быстрой, отметили в самоуправлении. 7-й трамвайный маршрут продлен на 2,2 километра. В рамках проекта возле перекрестка улиц Латгалес и Вишкю построен пункт мобильности, новое здание диспетчерской и необходимые для движения общественного транспорта подъездные пути. На пункте мобильности теперь останавливаются трамваи 7-го маршрута, троллейбусы 15-го и автобусы 49-го маршрута. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Смена правительства во главе с бывшим премьер-министром Эвикой Силиней обойдется государству в 92,5 тысячи евро. Эта сумма будет выплачена политикам, чьи места заняли новые министры правительства во главе с Андрисом Кулбергсом, сообщает программа «Панорама». Бывший министр образования и науки Датса Мелборде и бывший министр культуры Агнесе Ладсе получат выходное пособие в размере своей месячной зарплаты, поскольку они не продолжат работу в Сейме. Также компенсацию за неиспользованные дни отпуска получат 8 министров, включая бывшего премьер-министра Силиню, а также бывшего министра обороны Андриса Спруца и министра сельского хозяйства Арманда Краузе. Самоуправление Огрского края подало в госконтроль жалобу, оспорив результаты ревизии о распоряжении самоуправлением финансовыми средствами и имуществом. Совет госконтроля планирует рассмотреть жалобу 9 июня. Канал ТВ-3 ранее сообщал, что в проекте ревизионного отчета госконтроля указано, в самоуправлении Огрского края с нарушением требований нормативных актов было израсходовано как минимум 1 миллион 200 тысяч евро, еще более 3 миллионов неэкономно, а сотни тысяч, возможно, просто исчезли из отчетов. Ученые из Мюнхенского технического университета рассчитали, что ждет европейские леса в будущем, если изменение климата продолжится теми же темпами. По мнению исследователей, при любом из рассмотренных сценариев урон для леса окажется слишком высоким. Под ударом окажутся такие ключевые функции лесных экосистем, как, например, способность поглощать углерод и тем самым естественным образом противостоять изменению климата. Даже при самом умеренном из рассмотренных сценариев с потеплением примерно на 2 градуса по Цельсию к концу века, площадь поврежденных лесов вырастет на 61% по сравнению с периодом 1986-2020 годов. При этом пик разрушения лесов придется на 2050-е годы. Затем ущерб начнет понемногу снижаться, хотя и останется на критическом уровне. Согласно прогнозам, заметно возрастут лесные пожары, охватывая все большие территории, а наиболее сильный удар на себя примут Южная и Западная Европа. Там масштабы ущерба окажутся значительно выше, чем в Северной Европе. В сценарии, где к концу столетия температура поднимется более чем на 4 градуса по Цельсию, исследователи прогнозируют увеличение площадей, опустошенных пожарами и бурями, на 122%. Горячая вода временно будет недоступна в рижских районах Даугавгрива 2 июня и Вецмилгравис 3 июня. Это связано с тем, что Рига Силтумс проводит проверку гидравлической безопасности теплосетей, сообщили в компании. Владельцы и управляющие зданий в Даугавгриве и Вецмилгрависе проинформированы о планируемом отключении теплоснабжения, и их обязанностью является информирование собственников квартир. Компания Riga Siltums напоминает, что владельцы и управляющие зданий должны обеспечить безопасное отключение систем теплоснабжения от тепловых сетей Riga Siltums. Для безопасности жильцов, чтобы в случае повреждения тепловых сетей горячий теплоноситель не попал в окружающую среду, перед гидравлическим испытанием его охлаждают до плюс 45 градусов, поэтому температура горячей воды снижается уже заранее. Гидравлическое испытание проводится в течение одного дня, и горячее водоснабжение будет восстановлено вечером того же дня. Рига Силтумс приносит извинения рижанам за причиненные неудобства и призывает к пониманию при проведении плановых проверок гидравлической безопасности тепловых сетей. Согласно исследованию, проведенному в странах Балтии по заказу страховой компании БТА, для жителей этих стран при подготовке к непредвиденным обстоятельствам важнее всего защита здоровья. Во всех странах Балтии риски для здоровья – это самый прямой и личный вопрос безопасности. Так считают 55% литовцев, 50% эстонцев и 47% латвийцев. Что касается второго по значимости приоритета, то здесь имеются различия. Эстонцы и литовцы ставят на второе место благополучие семьи – 19% и 18% респондентов соответственно. В Латвии на второе место выходит личная финансовая безопасность, которую считают самой важной 16% опрошенных. В Эстонии и Литве обеспечение своего финансового положения несколько менее важно – 11% и 9% соответственно. Защиту дома назвали самой важной 11% респондентов в Эстонии и Литве. В Латвии эта доля ниже – 6%. Защита, связанная с автомобилем и путешествиями, во всех трех странах отходит на второй план. Результаты подтверждают, что жители Балтии подходят к вопросу безопасности очень практично. В первую очередь они хотят защитить то, потеря чего сильнее всего отразится на повседневной жизни, отметили в БТА. В понедельник с украинскими должностными лицами обсуждались возможности обнаружения дронов, перенаправляемых Россией, сообщила журналистам министр иностранных дел Байба Бража. Министр напомнила, что дроны в воздушное пространство Латвии направляет не Украина, а Россия, которая изменяет их маршрут. На вопрос, можно ли что-то предпринять в связи с этой проблемой, Бража ответила, что безусловно можно. И именно это в понедельник обсуждали представители Латвии и Украины. При этом министр не стала раскрывать подробности, отметив лишь, что речь идет как о средствах обнаружения, так и о привлечении специалистов. Как уже сообщалось ранее, с визитом в Латвии до вторника находится премьер-министр Украины Юлия Свириденко. В понедельник после встречи со Свириденко премьер-министр Андрис Кулберг заявил, что Латвия и Украина в ближайшее время планируют подписать соглашение о сотрудничестве в сфере беспилотников. Он также сообщил, что получил от Свириденко подтверждение того, что украинские эксперты, которые лучше всего знают, как обнаруживать, останавливать и нейтрализовывать беспилотники, прибудут в Латвию в ближайшие недели. последние дни муниципальные и государственные службы получили сообщение о появлении медведя в окрестностях Кокнаса, сообщили в самоуправлении Аушдовговского края. Самоуправление призывает жителей соблюдать осторожность, не приближаться к животному, не преследовать его и не провоцировать. Если вы увидели медведя, немедленно найдите безопасное место и позвоните в полицию, призывает самоуправление. Как уже сообщалось, в воскресенье в Екапил забрел медведь и долгое время бегал по городу, в том числе оказываясь в непосредственной близости от жилых домов. После наступления темноты животное удалось направить обратно в лес. Директор одного из департаментов управления охраны природы Гита Строда считает, что в настоящее время в Латвии наибольшую угрозу представляют не медведи, а действия людей при встрече с ними. Это наглядно продемонстрировала ситуация в Екапилсе. Люди прежде всего не сообщили о нем самоуправлению, а начали преследовать медведя на автомобилях, бежали за ним и снимали видео, тем самым вызывая у животного повышенный стресс и создавая опасные ситуации, поскольку находящийся в состоянии стресса медведь может напасть, подчеркнула Строда. Сниженную ставку НДС на хлеб, молоко и продукты из мяса птицы в Латвии следует закрепить как постоянную норму, заявил новый министр земледелия Улдис Аугулис. В настоящее время сниженная ставка НДС на эти продукты вводится с 1 июля сроком на один год. По словам Аугулиса, его партия «Союз зеленых и крестьян» будет настаивать на сохранении сниженной ставки и в бюджете следующего года. Министр выразил надежду, что удастся контролировать, чтобы принятые решения действительно отразились на кошельках потребителей. Стали известны предварительные составы групп на чемпионате мира по хоккею 2027 года, который примет Германия. По предварительным раскладам, сборная Латвии на групповом этапе свои матчи проведет в немецком Дюссельдорфе. Соперниками Латвии по группе А станут Швейцария, Швеция, Финляндия, Словакия, Австрия, Словения и Украина. Составы групп пока носят предварительный характер. Организатор турнира имеет право внести изменения в составы групп до окончательного утверждения. Чемпионат мира по хоккею 2027 года пройдет в Германии с 14 по 30 мая. Турнир станет юбилейным, 90-м по счету. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. ГАО «Латвийские национальные дороги» приступило к строительству пешеходного и велосипедного туннеля в Лилласте Адажского края. Во время строительных работ автомобильное движение будет организовано по временной объездной дороге, поэтому водителям рекомендуется следить за указателями. Благодаря строительству пешеходного и велосипедного туннеля у менее защищенных участников дорожного движения появится возможность безопасно пересекать Таллинское шоссе. Туннель будет находиться рядом с остановкой общественной транспорта «Медзабаки» и соединит тротуары по обеим сторонам автодороги. Проект также предусматривает установку элементов безопасности дорожного движения и доступность для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. В сети государственных автодорог строительные работы в настоящее время ведутся на 46 участках. Больше всего на дорогах местного значения 16, а также на 6 мостах. Заключенный Латвией с объединением компаний ERB Rail GV договор на строительство основной трассы Rail Baltica очень дорогой, заявил председатель совета совместного предприятия стран Балтии АО ERB Rail Матис Пайгле. ERB Rail сравнила удельную стоимость строительства насыпи по договору о строительстве основной трассы в Латвии, Литве и Эстонии. Как сообщил Пайгле, на участке МИСА, граница Латвии и Литвы, ДС-4, стоимость 1 километра трассы Rail Baltica в Латвии составляет около 16 миллионов 300 тысяч евро, что в 2,3 раза больше, чем показатель Эстонии, а также примерно на 66% больше, чем в Литве. Очевидно, в заключенном Латвии договоре удельные цены на щебень, грунт и другие основные материалы очень высоки, и государство не может себе этого позволить, подчеркнул Пайгла. Поэтому необходимо принять решение о дальнейших действиях. Первый вариант предусматривает разработку нового проекта южной части основной трассы, что займет около 1,5 лет. При этом перепроектирование обойдется примерно 8 миллионов евро, но потенциально позволит сэкономить 100-200 миллионов евро. Однако, объявляя новую закупку через 2-3 года, нет гарантии, что в результате инфляции мы не получим еще более высокие затраты, отметил он. Второй вариант – сесть за стол переговоров со строителем основной трассы и спросить, почему гравий, щебень и другие материалы так дороги по сравнению с соседними странами. По его мнению, необходимо договориться о разумном снижении цен, что позволило бы сэкономить столько же или даже больше. В результате произошедшего в воскресенье пожара в сарае для хранения сена в Брандской волости Смилтонского края, возможно, погиб подросток, свидетельствует неофициальная информация, имеющаяся в распоряжении агентства «Лето». Госполиция начала уголовный процесс по факту пожара в сарае, где после тушения было найдено тело погибшего. Представитель госполиции на просьбу уточнить, был ли погибший ребенком или взрослым, ответила, что это установит экспертиза. Одновременно в полицию поступило заявление о пропавшем без вести 14-летнем мальчике. Пока не получены результаты экспертизы, госполиция не может ни подтвердить, ни опровергнуть, что пропавший без вести мальчик погиб в результате пожара. Госполиция на месте происшествия выяснила, что вблизи сарая перед пожаром находились несколько подростков. В настоящее время устанавливаются личность погибшего и обстоятельства произошедшего. Назначены необходимые экспертизы, в том числе экспертиза ДНК. В ходе расследования госполиция рассматривает все возможные версии. С учетом того, что к происшествию причастны несовершеннолетние, которые подлежат особой защите, госполиция воздерживается от более подробных комментариев. Госполиция призывает родителей еще раз обсудить с детьми вопросы безопасности во время летних каникул, когда дети больше времени проводят вне дома и нередко без присмотра взрослых. Поэтому особенно важно напомнить о безопасном поведении в различных ситуациях, в том числе о пожарной безопасности, запрете играть с огнем, петардами и другими возгорающимися предметами, а также о необходимости сообщать родителям о своем местонахождении. На начало 2026 года в Латвии проживали 1 845 тысяч человек, свидетельствуют данные Центрального статистического управления. Средний возраст жителей Латвии составляет 43,7 года. В регионах он варьируется от 42,8 года в Рижском регионе до 46,3 года в Латгалии. На начало 2026 года 62,8% жителей Латвии находились в трудоспособном возрасте от 15 до 64 лет. Жители в возрасте 65 лет и старше составляли 22,4% населения. 14,8% населения составляли дети в возрасте до 14 лет. По сравнению с началом 2025 года численность населения сократилась на 0,83% или на 15 500 человек. Это самое незначительное сокращение населения за последние три года. В 2025 году в Латвию прибыли 13 800 человек. Это на 875 человек или на 6% меньше, чем в 2024 году. Из других стран Европейского Союза приехали 3300 человек или 24,2% всех иммигрантов. Среди них больше всего было прибывших из Германии – 739 человек. Из стран кандидатов в ЕС прибыли 3300 человек или 24,1% всех иммигрантов, в том числе 2800 из Украины. Из Великобритании приехали 2200 человек или 15,5% от общего числа иммигрантов. Из России 1500 человек или 10,9%. Из Индии 994 человека или 6,8% от общего числа иммигрантов. В то же время в 2025 году из Латвии выехали 15 100 человек, что на 3820 человек или 20,2% меньше, чем годом ранее. В другие страны Евросоюза переехали 8300 человек. Чаще всего жители Латвии уезжали в Германию 2300 человек, в страны-кандидаты в ЕС выехали 2900 человек, в Украину выехали 2900 человек или 18,9% всех иммигрантов, а в Великобританию 1400 человек. На начало этого года в Латвии проживали 17 200 украинских беженцев. В 2025 году 7600 человек или 55,1% всех прибывших в страну составляли реэмигранты, граждане или не граждане Латвии, а также лица с иным гражданством, родившиеся в Латвии. На начало 2026 года доля латышей в общей численности населения увеличилась на 0,3% и достигла 63,8%. Из всех жителей страны 88,6% родились в Латвии, 11,4% за рубежом. 87,9% жителей страны являются гражданами Латвии. В результате проведенной во вторник проверки не сработала одна сирена тревоги, в то время как рассылка оповещений по сотовой сети в целом прошла успешно, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе. Из 160 проверенных сирен без сбоев сработали 159. Одна не сработала. 4 сирены тревоги не проверялись, так как их перемещают, ремонтируют или обновляют. Всего в Латвии установлено 164 сирены тревоги. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте!
2: Смена правительства во главе с бывшим премьер-министром Эвикой Сылиней обойдется государству в 92 500 евро. Эта сумма будет выплачена политикам, чьи места заняли новые министры правительства во главе с Андрисом Кулбергсом, сообщает программа «Панорама». Бывший министр образования и науки Датса Мелборде и бывший министр культуры Агнес Элаце получат выходное пособие в размере своей месячной зарплаты, поскольку они не продолжат работу в Сейме. Также компенсацию за неиспользованные дни отпуска получат 8 министров, включая бывшего премьер-министра Сылиню, а также бывшего министра обороны Андриса Спруца и министра сельского хозяйства Арманда Краузе. Самоуправление Огрского края подало в госконтроль жалобу, оспорив результаты ревизии о распоряжении самоуправлением финансовыми средствами и имуществом. Совет госконтроля планирует рассмотреть жалобу 9 июня. Канал ТВ-3 ранее сообщал, что в проекте ревизионного отчета госконтроля указано, в самоуправлении Огрского края с нарушением требований нормативных актов было израсходовано как минимум 1 миллион 200 тысяч евро, еще более 3 миллионов неэкономно, а сотни тысяч, возможно, просто исчезли из отчетов.
3: Ученые из Мюнхенского технического университета рассчитали, что ждет европейские леса в будущем, если изменение климата продолжится теми же темпами. По мнению исследователей, при любом из рассмотренных сценариев урон для леса окажется слишком высоким. Под ударом окажутся такие ключевые функции лесных экосистем, как, например, способность поглощать углерод и тем самым естественным образом противостоять изменению климата. Даже при самом умеренном из рассмотренных сценариев с потеплением примерно на 2 градуса по Цельсию к концу века, площадь поврежденных лесов вырастет на 61% по сравнению с периодом 1986-2020 годов. При этом пик разрушения лесов придется на 2050-е годы. Затем ущерб начнет понемногу снижаться, хотя и останется на критическом уровне. Согласно прогнозам, заметно возрастут лесные пожары, охватывая все большие территории, а наиболее сильный удар на себя примут Южная и Западная Европа. Там масштабы ущерба окажутся значительно выше, чем в Северной Европе. В сценарии, где к концу столетия температура поднимется более чем на 4 градуса по Цельсию, исследователи прогнозируют увеличение площадей, опустошенных пожарами и бурями, на 122%.
4: Горячая вода временно будет недоступна в рижских районах Даугавгрива 2 июня и в Эсмилграве с 3 июня. Это связано с тем, что Рига Силтумс проводит проверку гидравлической безопасности теплосетей, сообщили в компании. Владельцы и управляющие зданий в Даугавгриве и в Эсмилгрависе проинформированы о планируемом отключении теплоснабжения, и их обязанностью является информирование собственников квартир. Компания «Рига Силтумс» напоминает, что владельцы и управляющие зданий должны обеспечить безопасное отключение систем теплоснабжения от тепловых сетей «Рига Силтумс». Для безопасности жильцов, чтобы в случае повреждения тепловых сетей горячий теплоноситель не попал в окружающую среду, перед гидравлическим испытанием его охлаждают до плюс 45 градусов, поэтому температура горячей воды снижается уже заранее. Гидравлическое испытание проводится в течение одного дня, и горячее водоснабжение будет восстановлено вечером того же дня. Рига Силтумс приносит извинения рижанам за причиненные неудобства и призывает к пониманию при проведении плановых проверок гидравлической безопасности тепловых сетей.
3: Согласно исследованию, проведенному в странах Балтии по заказу страховой компании БТА, для жителей этих стран при подготовке к непредвиденным обстоятельствам важнее всего защита здоровья. Во всех странах Балтии риски для здоровья – это самый прямой и личный вопрос безопасности. Так считают 55% литовцев, 50% эстонцев и 47% латвийцев. Что касается второго по значимости приоритета, то здесь имеются различия. Эстонцы и литовцы ставят на второе место благополучие семьи – 19% и 18% респондентов соответственно. В Латвии на второе место выходит личная финансовая безопасность, которую считают самой важной 16% опрошенных. В Эстонии и Литве обеспечение своего финансового положения несколько менее важно – 11% и 9% соответственно. Защиту дома назвали самой важной 11% респондентов в Эстонии и Литве. В Латвии эта доля ниже – 6%. Защита, связанная с автомобилем и путешествиями, во всех трех странах отходит на второй план. Результаты подтверждают, что жители Балтии подходят к вопросу безопасности очень практично. В первую очередь они хотят защитить то, то, потеря чего сильнее всего отразится на повседневной жизни, отметили в БТА. В понедельник с украинскими должностными лицами обсуждались возможности обнаружения дронов, перенаправляемых Россией, сообщила журналистам министр иностранных дел Байба Бража. Министр напомнила, что дроны в воздушное пространство Латвии направляет не Украина, а Россия, которая изменяет их маршрут. На вопрос, можно ли что-то предпринять в связи с этой проблемой, Бража ответила, что, безусловно, можно. И именно это в понедельник обсуждали представители Латвии и Украины. При этом министр не стал раскрывать подробности, отметив лишь, что речь идет как о средствах обнаружения, так и о привлечении специалистов. Как уже сообщалось ранее, с визитом в Латвии до вторника находится премьер-министр Украины Юлия Свириденко. В понедельник после встречи со Свириденко премьер-министр Андрис Кулберг заявил, что Латвия и Украина в ближайшее время планируют подписать соглашение о сотрудничестве в сфере беспилотников. Он также сообщил, что получил от Свириденко подтверждение того, что украинские эксперты, которые лучше всего знают, как обнаруживать, останавливать и нейтрализовывать беспилотники, прибудут в Латвию в ближайшие недели. В последние дни муниципальные и государственные службы получили сообщение о появлении медведя в окрестностях Кокнаса, сообщили в самоуправлении Аугсбургского края. Самоуправление призывает жителей соблюдать осторожность, не приближаться к животному, не преследовать его и не провоцировать. Если вы увидели медведя, немедленно найдите безопасное место и позвоните в полицию, призывает самоуправление. Как уже сообщалось, в воскресенье в Екапилс забрел медведь и долгое время бегал по городу, в том числе оказываясь в непосредственной близости от жилых домов. После наступления темноты животное удалось направить обратно в лес. Директор одного из департаментов управления охраны природы Гита Строда считает, что в настоящее время в Латвии наибольшую угрозу представляют не медведи, а действия людей при встрече с ними. Это наглядно продемонстрировала ситуация в Екапилсе. Люди прежде всего не сообщили о нем самоуправлению, а начали преследовать медведя на автомобилях, бежали за ним и снимали видео, тем самым вызывая у животного повышенный стресс и создавая опасные ситуации, поскольку находящийся в состоянии стресса медведь может напасть, подчеркнула Строда. Сниженную ставку НДС на хлеб, молоко и продукты из мяса птицы в Латвии следует закрепить как постоянную норму, заявил новый министр земледелия Улдис Аугулис. В настоящее время сниженная ставка НДС на эти продукты вводится с 1 июля сроком на один год. По словам Аугулиса, его партия «Союз зеленых и крестьян» будет настаивать на сохранении сниженной ставки и в бюджете следующего года. Министр выразил надежду, что удастся контролировать, чтобы принятые решения действительно отразились на кошельках потребителей. Стали известны предварительные составы групп на чемпионате мира по хоккею 2027 года, который примет Германия. По предварительным раскладам, сборная Латвии на групповом этапе свои матчи проведет в немецком Дюссельдорфе. Соперниками Латвии по группе А станут Швейцария, Швеция, Финляндия, Словакия, Австрия, Словения и Украина. Составы групп пока носят предварительный характер. Организатор турнира имеет право внести изменения в составы групп до окончательного утверждения. Чемпионат мира по хоккею 2027 года пройдет в Германии с 14 по 30 мая. Турнир станет юбилейным, 90-м по счету. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

Над янтарным берегом 6 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Над Янтарным берегом 7 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Латвия и Украина подписали меморандумы о взаимопонимании по инвестициям в производство беспилотных систем и инфраструктуру для их тестирования. Далее об этом и других событиях более подробно. Латвия и Украина подписали несколько меморандумов о взаимопонимании, которые предусматривают развитие инвестиционных проектов в производстве беспилотных систем, передаче технологий, создании в Латвии современной инфраструктуры для тестирования технологий двойного назначения, сообщили в Латвийском агентстве инвестиций и развития. В агентстве отмечают, что один из меморандумов предусматривает создание Baltic Forces Hub – среды для демонстрации, тестирования инноваций в области технологий двойного назначения. Цель проекта – создать инфраструктуру, которая позволит в реальных условиях тестировать беспилотные системы, автономные технологии и другие инновационные решения, одновременно способствуя сотрудничеству между предприятиями, исследовательскими организациями, академической средой и международными партнерами. Проект укрепит сотрудничество между инновационными центрами Латвии и Украины и других стран-партнеров, обеспечит среду для разработки, демонстрации и совершенствования новых технологий. Baltic Forces Hub важен и для Рижского технического университета, который в настоящее время разрабатывает несколько решений в области технологий двойного назначения. Новая инфраструктура также создаст дополнительные возможности для развития исследовательских проектов и международного сотрудничества, укрепления инновационной среды Латвии и создания новых технологических компаний. Отдельный меморандум предусматривает развитие инвестиционного проекта по разработке и производству беспилотных систем в Латвии в сотрудничестве с украинской компанией Global Dynamics. Разработанные компанией системы уже производятся в Украине и Великобритании, а реализация проекта в Латвии обеспечит расширение производственных мощностей, передачу технологий и развитие новых компетенций в местной промышленности. Депутаты оппозиции Юрмальской думы предлагают созвать внеочередное заседание, чтобы обсудить общественную безопасность в городе после массовой драки на улице Йоммас во время курортного праздника в минувшие выходные, по факту которой госполиция начала уголовный процесс. Депутаты требуют включить в повестку дня заседания вопрос о ситуации с общественной безопасностью в Юрмале, ресурсах муниципальной полиции и интенсивности патрулирования, а также о дополнительных мерах безопасности в летний сезон 2020 года. С началом активного туристического сезона особенно важно, чтобы жители Юрмалы и гости города чувствовали себя в безопасности. Инцидент с применением насилия в самом центре улицы Йомас вызывает серьезные вопросы по поводу текущей ситуации с безопасностью и эффективности работы, заявил депутат нацобъединения Янис Асарс. Оппозиционные депутаты считают, что произошедший инцидент вызвал обоснованные опасения как среди жителей Юрмалы, так и гостей города, особенно с учетом того, что он произошел в одном из самых посещаемых мест города. Сегодня в Латвии солнечно, местами, преимущественно в Курзаме и Видземе, возможны кратковременные дожди. Ветер южный от слабого до умеренного, вдоль побережья морской бриз. Температура воздуха от 22 до 26 градусов тепла. Лишь в некоторых местах на побережье не превысит плюс 20. В Риге небольшая облачность, столбики термометров поднимутся до плюс 26 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Доброе утро, дорогие друзья! Вы слушаете радио «Мелодия». С вами Олег Пека. Мне помогает звукорежиссер Евгений Копейн. И спешу вам сообщить, что сегодня у нас среда, 3 июня. Неделя набирает ход. Экватор пересечем уже совсем скоро. И самое время, мне кажется, немного поговорить об истории. Сегодня день, когда влюбленные наконец-то поженились, искусство объявили дегенеративным, а в Лондоне придумали, как сделать скачки интереснее. В общем, день насыщенный.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Начнем, пожалуй, с романтики, хотя романтика тут со своеобразным привкусом. 3 июня 1937 года в замке Шато де Канде во Франции наконец-то поженились бывший король Великобритании Эдуард VIII и американка Уоллис Симпсон. Наконец-то, потому что ради этого брака, Эдуард ровно полгода назад отрекся от британского престола. Парламент и правительство категорически отказывались признавать дважды разведенную американку королевой. Эдуард выбрал Уоллис. Новый король Георг VI присвоил брату титул герцога Виндзорского, однако, к неудовольствию Эдуарда, отказал Уоллис в праве именоваться ее королевским высочеством. Так что даже в победе вышло немного обидно. История это, конечно, выглядит как великая любовь, но есть и другая сторона. Осенью того же года новобрачные съездили в нацистскую Германию и встретились с Гитлером, что несколько портит всю эту романтичную атмосферу. Ну а год спустя, в 1938-м, Рейхстаг нацистской Германии и вовсе принял постановление об изъятии дегенеративного искусства из всех музеев страны. Под это определение попали импрессионисты, экспрессионисты, абстракционисты, ну то есть и Пикассо, и Кандинский, Клея, Кирхнер и же с ними. Более 16 тысяч работ конфисковали. Часть из них сожгли, часть продали за рубеж. Нацисты сами организовали выставку дегенеративного искусства, чтобы публично высмеять эти работы. Но, представьте себе, эту выставку посетили 3 миллиона человек, в несколько раз больше, чем параллельную официальную выставку правильного немецкого искусства. Так что история все расставила по своим местам. В 1784 году американский город Аннаполис перестал быть столицей США. Ну, он вообще-то был столицей всего лишь 8 месяцев с конца 1783-го. До него столичный статус успели поносить еще несколько городов. Филадельфия, Балтимор, Йорк, Принстон. Американцы первые несколько лет после независимости все никак не могли решить, где же, собственно, должна быть столица. И в итоге решили построить новый город на пустом месте. Специально. А вот так и появился Вашингтон. Иногда самый простой способ начать с чистого листа. Ну и в 1837-м в Лондоне открылся первый в мире ипподром специально для скачек с препятствиями. До этого лошади в барьерных гонках прыгали через живые изгороди и канавы прямо в поле. Конный спорт стал зрелищем, и традиция эта жива по сей день. Кто родился в этот день? Тони Кёртис 101 год назад. Его настоящее имя Бернард Шварц, сын венгерских евреев-иммигрантов из Нью-Йорка, настолько был в молодости красив, что студия Universal получала еженедельно свыше 10 тысяч писем от поклонниц с просьбами выслать локон волос с его головы. Прическа Тони Кёртиса была настолько модной, что ей подражал сам Элвис Пресли. А всего Кёртис сыграл более чем в 100 фильмах. В джазе только девушки, Спартак, скованный одной цепью. Он, кстати, папа голливудской актрисы Джейми Ли Кёртис. 76 лет сегодня Сьюзи Кватро, американка, которая вышла на сцену в кожаном комбинезоне с бас-гитарой и стала одним из первых женских символов рок-музыки. А еще сегодня 40 лет Рафаэлю Надалю, испанец с острова Майорка, которого дядя и тренер Тони Надаль начали учить теннису в 4 года. На Ролан-Гаррос он побеждал 14 раз, и это только на одном турнире. А в ноябре 2024-го объявил о завершении карьеры. Вот такая у нас сегодня среда. Всем хорошего дня.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Roxette UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал Цинтри. Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.
2: Каждый день в Латвии что-то меняется. Тарифы, законы, транспорт, безопасность. Но что это значит именно для вас? Открыто ЛВ объясняет просто и по делу. Предупреждаем о рисках, подсказываем важное, помогаем ориентироваться в повседневной жизни. Оперативный и практичный взгляд на жизнь в Латвии на русском языке. Заходите на Открыто ЛВ. Здесь говорят о важном без сложных слов. Открыто ЛВ. Все по-честному, понятно каждому.
3: 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гилпика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гилпика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на bilishuservice.lv.
0: Реклама на Радио Мелодия.

0: «Утро» на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжаем наш эфир на радио «Мелодия». И сегодня очень будет интересная тема. Наши корреспонденты Алексей Филимонов и Настя Лавринович исследуют феномен цифрового выгорания, вызванного длительным использованием приложений для знакомств.
0: «Утро» на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Итак, давай разберем это. Вот есть история Фернанда, ей 29 лет, и она, торжественно удалила все дейтинг-приложения с телефона.
3: Ага, очень знакомый сценарий.
2: Да-да, поклялась больше туда вообще никогда не заходить, но через пару месяцев сорвалась. Установила их заново, надеясь на чудо, и в итоге ей стало еще хуже. Ну, то есть чувство изоляции и одиночества только усилилось.
3: Абсолютно классическая ситуация на самом деле.
2: Вот именно. И сегодня мы погружаемся в материалы о том, почему поиск пары стал похож на, настоящую изматывающую работу. Процесс свайпов стал как игровой автомат. То есть дергать за ручку парадоксальным образом увлекательнее, чем сам выигрыш, чем поход на реальное свидание. Но, слушай, давай на чистоту. Поиск партнера всегда был сложным занятием. И 100, и 200 лет назад. Разве это не просто привычное недовольство миллениалов? Зачем винить во всем технологии?
3: Что здесь действительно увлекательно, так это то, что наука говорит об обратном. Это не просто какая-то усталость, а полноценный клинический феномен. Есть масштабный метаанализ исследовательницы Лизель Шараби.
2: Ого, и насколько масштабный?
3: Мы говорим о данных за 17 лет. И там огромная выборка в 26 тысяч человек.
2: Ничего себе!
3: Да, и результаты четко показывают, что приложения могут наносить реальный ущерб ментальному здоровью. То есть запускается классический механизм профессионального выгорания. Знаешь, как то самое, которое диагностируют у врачей или спасателей на стрессовой работе.
2: Подожди, прям как натяженной работе?
3: Именно так. У этого процесса три стадии. Первая – это эмоциональное истощение от постоянной оценки других людей.
2: Когда постоянно смотришь и оцениваешь новые лица.
3: Вторая стадия – это растущий цинизм. Из-за огромного потока людей мозг просто перестает воспринимать их как живых. Эмпатия полностью отключается.
2: Люди превращаются в такой безликий контент, типа бесконечной ленты картинок.
3: Точно. А третья стадия – это глубокое чувство собственной неполноценности. Когда совпадений нет, психика делает ложный вывод, мол, алгоритм же объективен, значит, со мной что-то не так.
2: Слушай, это звучит ужасно. И тут проблема явно в масштабах самого выбора. Вот писатель Даллас Келлинг привел потрясающую статистику. В наших источниках сегодня за один обеденный перерыв пользователь свайпает больше людей, чем житель шекспировской Англии встречал за всю свою жизнь.
3: Да, это колоссальная перегрузка для мозга.
2: Это реально превратилось во вторую работу.
1: Продолжим эту животрепещущую тему буквально через несколько минут. Не переключайтесь.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Спонсор часа – моторные масла «Гудьер». Адаптация к любой ситуации. Во всех магазинах Латвии. Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии солнечно. Местами, преимущественно в Курземе и Видземе, возможны кратковременные дожди. Ветер южный от слабого до умеренного, вдоль побережья морской бриз. Температура воздуха от 22 до 26 градусов тепла. Лишь в некоторых местах на побережье не превысит плюс 20 градусов. В Риге небольшая облачность, вероятность осадков остается низкой. При слабом или умеренном южном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 26 градусов.
0: В каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня. Праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
2: Визионетте. Атлайдес ирте. Tikai šonedēļ 40% atlaide brīļu ietveram vai brīļu lēcām. Vizionette.
3: Только один вечер, 3 июля, концертный зал Дзинтери, мировые звезды, Джипси Кингс, Виз Пабло Рейер, «Танцуй и пой» вместе с тысячами зрителей, под хиты «Бамболео», «Воларе», «Ладонна» и другие. Этот особенный вечер в компании нескольких тысяч человек, подпевающих любимым мелодиям, создаст праздничное настроение всем и каждому. Не пропусти! 3 июля, концертный зал Дзинтери, Джипси Кингс. Билеты bileshuservice.lv.
0: Реклама на Радио Мелодия. Утро на Радио Мелодия. Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
4: Возвращаемся к теме цифрового выгорания от использования приложений для знакомств. Наши корреспонденты Алексей Филимонов и Настя Лавринович изучили публикацию на BBC и также рекомендации экспертов по этому поводу.
0: Утро на Радио Мелодия. Самые интересные темы.
5: И вот здесь начинается самое интересное. Компании вроде Hinge постоянно утверждают, что их приложение создано для того, чтобы быть удаленным. Разве бизнес-модель не должна помогать находить пару?
6: А вот это самое большое заблуждение пользователей. Цели людей и цели корпораций здесь фундаментально расходятся. В 2024 году против Match Group был подан коллективный иск.
5: Это те гиганты, которые владеют Tinder и Hinge, верно?
6: Да, они самые. И истцы прямо обвинили компанию в умышленном создании алгоритмов, вызывающих зависимость. Match Group, конечно, назвала это нелепостью. Они заявили, что их успех зависит от позитивного опыта людей.
5: Ну, естественно, они будут так говорить.
6: Верно. Но если посмотреть на механику, становится очевиден структурный парадокс. Дейтинг-приложения зарабатывают на подписках и рекламе. Если два человека в первый же день находят идеальную пару, они удаляют профили.
5: А, то есть платформа теряет двух платящих клиентов сразу.
7: Вот именно. Бесконечное море лиц удерживает людей в приложении, но убивает эмпатию.
5: Получается, их реальный продукт — это не успешные свидания, а наше внимание. Им финансово выгодно держать нас в состоянии постоянного поиска. И тот самый эффект игрового автомата — это же чистая нейробиология. Непредсказуемость совпадений подсаживает нас на дофаминовые качели. Как вообще остаться в здравом уме? Неужели выход только один — выбросить телефон?
6: Ну, исследователи предлагают более гибкий подход — и выделяют 4 правила защиты. Во-первых, диверсификация. Нельзя делать приложение единственным окном для знакомств.
5: Чтобы снизить ставки и тревогу, да?
6: Ага. Во-вторых, жесткий лимит времени. Нужно прервать сессию до того, как наступит дофаминовое истощение. В-третьих, необходимо обсуждать свои неудачи с друзьями.
5: А это зачем?
6: Выгорание всегда питается изоляцией. Разговор вслух ломает то самое когнитивное искажение, когда мы виним себя в отказах алгоритма. Ну и четвертое правило. Смело удалять профиль, как только процесс перестает приносить радость.
5: Логично. И кажется, индустрия уже чувствует эту волну отказов. Люди устали. Bumble меняет привычный формат, а Tinder начинает организовывать живые офлайн-мероприятия.
6: Да, они пытаются вернуть хоть какую-то искренность.
5: Так что же все это значит? Понимание этих скрытых алгоритмов возвращает нам контроль над своим временем и самооценкой. Мы перестаем думать, что проблема в нас. И вот о чем действительно стоит задуматься напоследок. Если дейтинг-гиганты сейчас отказываются от свайпов в пользу и свах, и живых мероприятий, не значит ли это, что технологии будущего просто вернут нас к формату традиционных брачных агентств и деревенских танцев? Только на этот раз под чутким руководством нейросетей.
4: Это были Алексей Филимонов и Настя Лавринович на Радио Мелодия.
0: Утро на Радио Мелодия. Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: «Утро» на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем доброе утро. Среда, 3 июня, мы официально добрались до середины недели. Это тот день, когда одни уже строят планы на выходные, а другие еще пытаются понять, куда исчезли первые два дня июня. Звезды сегодня настроены довольно любопытно. Будет много общения, неожиданных идей, мелких событий, которые могут слегка изменить привычный ход дня. Усаживайтесь поудобнее, сейчас расскажу все подробности каждому знаку зодиака.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Овны, сегодня вам пригодится умение вовремя остановиться. Не потому, что идет что-то плохо, а потому, что иногда после фразы «А давайте еще вот это сделаем» начинаются самые неожиданные приключения. Тельцы, день обещает приятный бонус, возможно, в виде хорошей новости, неожиданной скидки, ну или человека, который наконец-то выполнит свое обещание. Такие события уже сами по себе достойны праздника. Близнецы, сегодня вы окажетесь в центре информационного потока. Кто-то будет звонить, писать, советоваться, делиться новостями. Главное не забыть, зачем вы сами открыли телефон. Раки. Среда хорошо подходит для небольших личных побед, причем не обязательно громких. Иногда вовремя сказанное «нет» приносит больше пользы, чем 10 категорических «да». Львы. Сегодня день благоприятен для импровизации. Если планы начнут меняться, не сопротивляйтесь. Есть шанс, что запасной вариант окажется веселее основного. Девы. А вам вот звезды предлагают заняться чем-то совершенно несвойственным. Например, позволить себе не знать ответ на все вопросы. Мир удивительным образом продолжит существовать без полного контроля ситуации. Весы. Сегодня может появиться интересная возможность, связанная с людьми. Новое знакомство, неожиданное приглашение, разговор, который откроет неожиданные перспективы. Скорпионы. День располагает к наблюдательности. Не торопитесь делать выводы. Кто-то рядом сейчас раскрывается совсем не так, как вам казалось раньше. Стрельцы. Сегодня полезно иногда отключиться от дел и посмотреть по сторонам. Хорошая идея может прийти не за рабочим столом, а во время прогулки или обычного разговора. Козероги. Среда обещает удачное решение вопроса, который долго не двигался с места. Правда, произойдет это скорее благодаря терпению, чем благодаря напору. Водолеи. День подойдет для экспериментов. Не глобальных, а жизненных. Попробовать новый подход, новое место или новый взгляд на старую проблему. Ну и, наконец, кто у нас остался? Рыбы, конечно. Сегодня особенно важно доверять собственному настроению. Если хочется замедлиться, замедляйтесь. Если хочется вдохновения, ищите его не в новостях, а в музыке, книгах и приятных людях. Ну вот такая у нас получилась эта среда, немножечко непредсказуемая, местами забавная, но, мне кажется, весьма перспективная. И если сегодня что-то идет не совсем по плану, не спешите расстраиваться. Очень часто именно так начинаются лучшие истории. Это Радио Мелодия, Олег Пека. Всем хорошего дня и отличного настроения.
0: Утро на Радио Мелодия. Новости, разговоры и музыка мирового класса. Реклама. На радио «Мелодия».
2: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал «Дзин».

0: sportam un atpūtai. Izlaušanās istaba pēc paša izvēles. Atpūtas iespēju izlase pārim. Tā strādā From Me. Viena dāvana ar īpašu mērķi un daudz izmantošanas iespējām. Visas universālās dāvanu kartes. Skaties From Me LV.
1: Впервые в Латвии. Мировые хиты и самые популярные песни Фила Коллинса и группы Genesis представляет лучшее европейское дебют-шоу Collins Live Experience. 12 июня в Лепае и 13 июня в Елгаве. Почувствуйте атмосферу живого концерта и возрождение всеми любимых мировых хитов Фила Коллинса. Не пропустите. Collins Live Experience. 12 июня в Лепае. Концертный зал Путвейне. И 13 июня в Елгава. Концертный зал Митова. Билеты Билишу Парадизе.
2: Реклама на Радио Мелодия. Улицы мира на Радио Мелодия.
3: Улица Луиса Камоэнса.
4: В португальском городке Агида есть улица, которая носит имя знаменитого португальского поэта Камоэнса, но по-хорошему должна была бы называться как-нибудь вроде улица Мэри Поппинс. Все дело в том, что на ней вместо неба над головой можно увидеть сотни разноцветных зонтиков. До 2011 года улица Камоэнса не выделялась ничем особенным среди других старинных улиц Агиды. Но потом художники из творческой группировки «Сешта Фейра Продусоиш» решили с помощью зонтиков превратить ее в красочную крытую галерею. Необычная инсталляция задумывалась как часть городского фестиваля, но местным жителям настолько понравилось, что установку зонтиков решили сделать регулярным событием. Теперь погулять по необычной улице можно каждый год с июля по сентябрь. И даже в самый зной, в тени разноцветных зонтиков, можно не только пройтись, но и с комфортом отдохнуть на лавочке, наслаждаясь веселым многоцветием улицы имени серьезного поэта.
2: Улицы мира на радио «Мелодия».

0: Над янтарным берегом 8 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. Премьер поручит найти решение для прекращения торговли с Россией. Далее об этом и других событиях более подробно. Премьер-министр Андрис Кулбергс поручит министру иностранных дел Бабе Браже найти решение, как прекратить экспорт и импорт с Россией. Однако в отдельных отраслях могут быть исключения, заявил Кулбергс во вторник после заседания правительства. Он подчеркнул, что по-прежнему твердо настаивает на том, что деловые связи с Россией поддерживать не нужно. Это ненужная зависимость, которая только ухудшает ситуацию, отметил премьер. Он сказал, что поручит Браже найти решение этого вопроса, однако его нужно будет согласовать и с Европейским Союзом, поскольку Латвия в первую очередь находится в торговом сообществе ЕС. В то же время политик признал, что, например, на ситуацию фармацевтической отрасли нельзя смотреть так однозначно. Предприятия этой отрасли не могут быстро переквалифицироваться, так как процесс сертификации в других странах продолжителен. Кроме того, у предприятий фармацевтической отрасли есть химические и биологические знания, а также производственные мощности, которые могут быть важны для Латвии в сфере обороны. В критической ситуации, указал премьер-министр. Эти возможности необходимо сохранить, подчеркнул он, добавив, что намерен встретиться с предприятиями фармацевтической отрасли, чтобы обсудить такие вопросы. Почти половина работающих жителей Латвии считают работу важной частью своей жизни, однако не ставят ее на первое место. 45% работников рассматривают работу как важную, но не доминирующую составляющую жизни. Еще 38% воспринимают ее прежде всего как источник дохода. Лишь 10% связывают работу с самореализацией, а для 5% она является частью их самоидентификации. Исследование показывает, что в целом жители Латвии придерживаются прагматичного взгляда на труд. Чаще всего работу как важную, но не главную часть жизни воспринимают люди в возрасте от 45 до 54 лет. Руководители, высококвалифицированные специалисты и сотрудники с доходом от 1500 евро в месяц. Такое отношение также характерно для тех, кто в целом доволен своей жизнью и работой. В то же время работники со средним образованием, сотрудники сферы услуг и торговли, а также представители ряда рабочих профессий чаще рассматривают работу исключительно как средство заработка. Подобный подход также распространен среди людей с ежемесячным доходом от 600 до 1000 евро и тех, кто считает свою рабочую нагрузку чрезмерной. Сотрудники компаний сферы недвижимости чаще других называют работу возможностью для самореализации. Наиболее важными причинами, по которым сотрудники остаются на текущем рабочем месте, являются стабильность занятости и достойная заработная плата. Каждый из этих факторов назвали 28% участников опроса. Среди других значимых причин – близость рабочего места к дому, отметили 24%, понятные обязанности – 23%, а также интересный характер работы и хорошие отношения в коллективе, что отметили по 22%. Гибкий график работы удерживает на нынешнем месте 19% сотрудников. Баланс между работой и личной жизнью важен для 18% опрошенных. Сегодня в Латвии солнечно, местами, преимущественно в Курзаме и Видземе, возможны кратковременные дожди. Ветер южный от слабого до умеренного, вдоль побережья морской бриз. Температура воздуха от 22 до 26 градусов тепла. Лишь в некоторых местах на побережье не превысит плюс 20. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем говорю доброе утро, дорогие друзья. Вы слушаете радио «Мелодия», у микрофона Олег Пека. И знаете, на очереди вот у меня такая тема авиация. Ни технологии, ни безопасность, ни цены на билеты. Кое-что более фундаментальное. Речь о том, как правильно попросить стюардессу принести воды.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: В американском подкасте Jump Seat Chronicles, это такое профессиональное шоу для авиационного персонала, бортпроводники выступили с коллективным обращением к пассажирам. Суть его проста. «Пожалуйста, не трогайте нас руками». Один из ведущих, Джошуа Бойд, сказал буквально следующее. «Нас тычут и хватают так часто, что если бы нам платили по доллару за каждый раз, мы были бы миллионерами». Ну, это, согласитесь, образная и исчерпывающая статистика. Вместо тактильного контакта бортпроводники предлагают альтернативы. Кнопка вызова, зрительный контакт, вежливый жест рукой. Или радикальный вариант просто сказать «excuse me» достаточно громко. Эксперт по этикету из Техаса добавила, «Легкое простите может показаться смелым, но это всяко уместнее, чем касаться человека за плечо, руку или, цитирую, «любую другую часть тела». Что характерно, в интернете немедленно нашлись несогласные. Одни написали, что легкое касание по плечу – это вполне общепринятый способ привлечь внимание. Другие признались, что их «простите» в шумном салоне не слышно вообще никогда. «Мои попытки привлечь внимание голосом успешны значительно реже, чем хотелось бы», – так деликатно написал один пользователь. «Честно и узнаваемо». Ситуация, в общем, патовая и очень человеческая. Знаете, человек хочет апельсиновый сок, стюардесса занята, кнопка вызова где-то над головой, тянуться неудобно, голос тонет в гуле двигателей, ну и рука сама тянется, просто потому что это самый прямой и простой способ донести информацию. Но вот в чем штука. Бортпроводники работают в условиях, которые трудно назвать комфортными. Тесное пространство, сотни незнакомых людей, ненормированный день, ответственность за безопасность всего этого летящего сообщества. И при этом постоянный физический контакт от людей, которых они видят первый раз в жизни. Это, если подумать, история не про самолет. Это история про то, как мы вообще относимся к людям на работе, к тем, чья профессия предполагает обслуживание. Официант, кассир, водитель такси. Человек в форме почему-то перестает восприниматься как человек с личным пространством. Он становится функцией. И к функции тянется рука. Кнопка вызова, зрительный контакт, вежливое «простите» – три простых действия, которые ничего не стоят и при этом, судя по всему, способны сделать чей-то рабочий день заметно лучше. Это, в общем, неплохое правило и не только на высоте 10 тысяч метров.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: пробки на радио «Мелодия».
1: По-настоящему солнечный летний денек ожидает нас в среду, 3 июня. Если верить прогнозу, с температурой до плюс 26 и без осадков. Движение в латвийской столице в эти минуты умеренно сложное, от 3 до 4 баллов. При этом проблемы в первую очередь находятся в местах дорожных работ, то есть на въезде в город со стороны Бауского шоссе А7, Ялговского А8, на Карля Ульмане перед Венебазгатве и так далее по списку. При этом будьте внимательны, следите за новыми знаками, они чаще всего как раз и появляются из-за изменений в организации дорожного движения. Сменим тему. Минэкономики предлагает продлить действие сниженной ставки акциза на дизельное топливо еще на 3 месяца, до 30 сентября. Что интересно, только что вернулся из Испании, с чудесного острова, так там дизель на 20 центов дешевле, чем у нас. И это при том, что акциз сейчас снижен на 15%. Представляете, сколько еще навешано на нас с вами, друзья, раз получается такая интересная картина. Ну что ж, будем надеяться, что нынешнее предложение министерства будет принято. В результате цены на заправках, если не снизятся, то хотя бы не будут расти. В завершении выпуска напомню, что даже при вполне благоприятном трафике на дорогах полно неожиданностей. Не сочтите за труд сообщать в автомонитор обо всем, что мешает движению. По номеру 2299-4949 через WhatsApp. Меня зовут Владимир Тин. Я пожелаю всем удачного дня и отличного летнего настроения в компании любимого радио.
2: В завершении выпуска инфо от Алексея Счастливчика.
3: Доброе утро. Гуннер Астрас напротив Максима. Если ехать в сторону Стаханчика, там где кончик, выгрызли асфальт. Причем выгрызли так, но очень глубоко. На легковой машинке неприятно совсем проезжать. Хаммер самое то. Всем удачи на дорогах.
0: Реклама на радио «Мелодия».
4: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии. Go. Goodyear.

0: Юрмала – лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма-рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал «Дзентери». Билеты «Лайм-фестиваль ЛВ». До встречи в Юрмале!
1: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения, минус 25% на все золотые украшения и минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
2: Фонд Германа Брауна и город Юрмала представляют впервые в фестивале «Артиссимо» ансамбль оркестра филармоника «Италиана» и блистательный саксофонист Марко Альбанетти в программе «Открытки из Италии». Музыка Эннио Морриконе и Нино Ротта к легендарным кинофильмам в понедельник, 10 августа в 19:30 в концертном зале «Дзинтери». Билеты HBFLV и «Билишу Сервис».
3: Реклама на радио «Мелодия».

0: «Утро» на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжаем наш эфир на радио «Мелодия». У микрофона Олег Пека. И знаете, летом многие носят с собой бутылку воды и стараются пить как можно чаще. И это правильно. Но оказывается, ученые и врачи уже давно спорят не только о том, сколько нужно пить, но и о том, какие напитки помогают организму дольше сохранять влагу. Ну, на первый взгляд ответ очевиден. Конечно, вода. Но исследования показывают, что здесь есть несколько интересных нюансов. Подробности об этом расскажет наш корреспондент Виталий Дубский.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Врачи рассказали, какой напиток может поддерживать водный баланс в организме дольше обычной воды в жаркую погоду. По словам специалистов, при определенных условиях более длительный увлажняющий эффект способно обеспечить обычное молоко. Об этом пишет Нё Кляпья. Эксперты объясняют, что эффективность гидратации зависит не только от объема выпитой жидкости, но и от ее состава. Напитки, содержащие белки, жиры, натуральные сахара и электролиты, усваиваются организмом иначе, чем вода, что позволяет дольше удерживать жидкость. Специалисты отмечают, что молоко содержит натрий и другие компоненты, которые замедляют выведение жидкости и помогают поддерживать водный баланс на более продолжительное время. Эти выводы подтверждаются исследованиями, в ходе которых ученые анализировали гидратационные свойства различных напитков. Согласно результатам, молоко, некоторые спортивные напитки и специальные регидратационные растворы показали более высокий уровень удержания жидкости по сравнению с обычной водой. При этом медики подчеркивают, что вода по-прежнему остается основным и наиболее универсальным источником гидратации. Она быстро восполняет потерю жидкости, не содержит калорий и подходит большинству людей. Врачи предупреждают, что молоко подходит не всем. Люди с непереносимостью лактозы могут столкнуться с дискомфортом и проблемами пищеварения, которые особенно неприятны в жаркую погоду. Кроме того, специалисты напоминают, что молоко содержит больше калорий, поэтому не рекомендуется использовать его как основной напиток для утоления жажды. Эксперты считают, что наиболее полезным молоко может быть после физических нагрузок или в ситуациях, когда организму требуется более продолжительное восстановление водного баланса.
1: Вообще, новости о правильном питании и здоровье часто напоминают качели. То кофе вреден, то полезен. То яйца под подозрением, то снова в почете. Теперь вот выясняется, что в некоторых ситуациях молоко может удерживать влагу в организме дольше обычной воды. Конечно, это не означает, что нужно срочно менять бутылку воды на пакет молока и отправляться с ним на пляж. Нет, скорее речь, конечно, идет о другом. Организм – система умная, сложная, иногда ему нужна просто вода, а иногда вместе с жидкостью полезны минералы, белки и другие вещества, которые помогают восстановиться после физических нагрузок. Так что главный вывод остается прежним – воду никто с пьедестала не сбрасывает. Но знать, что некоторые напитки способны поддерживать водный баланс чуть дольше, тоже полезно. Особенно летом, когда жара регулярно напоминает нам, как важен обычный стакан жидкости. Берегите себя, не забывайте пить воду, ну и оставайтесь с нами на радио «Мелодия».
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового.

0: Спонсор часа – моторные масла «Гудьер». Адаптация к любой ситуации. Во всех магазинах Латвии. Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии солнечно. Местами, преимущественно в Курземе и Видземе, возможны кратковременные дожди. Ветер южный от слабого до умеренного, вдоль побережья морской бриз. Температура воздуха от 22 до 26 градусов тепла. Лишь в некоторых местах на побережье не превысит плюс 20 градусов. В Риге небольшая облачность, вероятность осадков остается низкой. При слабом или умеренном южном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 26 градусов.
0: В каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжаем наш эфир на радио «Мелодия». С вами Олег Пека. Мне помогает звукорежиссер Евгений Копейн. Вот говорят, друзей много не бывает, но если посмотреть внимательно, у большинства людей есть несколько самых близких людей, ну, с которыми можно, которым позвонить можно хоть в час ночи. Далее уже следует круг хороших знакомых, а дальше уже десятки просто контактов, с которыми мы общаемся время от времени. Интересно, что похожая система отношений существует не только у людей. Ученые обнаружили, что наши ближайшие родственники в животном мире тоже умеют выстраивать сложные социальные связи и даже выделяют среди своих собратьев настоящих фаворитов. Все подробности у Виталия Дубского.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Международная группа исследователей выяснила, что шимпанзе и бонобо организуют свои социальные связи по принципу, напоминающему человеческие дружеские круги. Как и люди, человекообразные обезьяны уделяют большую часть внимания небольшому числу близких партнеров, одновременно поддерживая менее тесные отношения с более широким кругом сородичей. Для анализа исследователи изучили социальное поведение в 24 группах шимпанзе и бонобо. В качестве показателя близости отношений использовался груминг – взаимный уход за шерстью, который играет важную роль в укреплении социальных связей у приматов. С помощью математической модели ученые оценили, как животные распределяют ограниченное время между различными членами группы. Оказалось, что большинство обезьян посвящает значительную часть времени небольшому числу предпочитаемых партнеров, тогда как с остальными взаимодействуют реже. Подобная многоуровневая структура напоминает организацию социальных сетей у людей. Кроме того, исследование показало, что в крупных группах приматы становятся более избирательными в выборе партнеров для общения. При этом между двумя видами человекообразных обезьян выявились заметные различия. Бонобо распределяли свое внимание более равномерно между членами группы, формируя более эгалитарную социальную структуру. Шимпанзе, напротив, концентрировали усилия на небольшом числе наиболее близких партнеров.
1: Вообще, эта новость немного успокаивает. Получается, что если у человека не 50 близких друзей, а 2-3 по-настоящему надежных человека, он совершенно нормален. Более того, действует по модели, которую эволюция отрабатывала миллионы лет. Особенно любопытно другое наблюдение ученых. С возрастом шимпанзе начинают общаться с меньшим количеством сородичей и больше ценят проверенные связи. Вот узнают себя? В молодости телефон разрывается от звонков. А потом вот приходит понимание, что хороший вечер в компании вот нескольких близких людей гораздо ценнее бесконечной суеты и тусовок. А вот бонобо, как выяснилось, более общительны и стараются распределять внимание между большим количеством знакомых. Можно сказать, что в мире приматов тоже есть свои интроверты и экстраверты. Так что в следующий раз, когда кто-нибудь скажет, что ваш круг общения слишком маленький, можно ответить так. Это не замкнутость, это серьезный научный подход к построению социальных связей. Оставайтесь с нами на радио «Мелодия». Впереди еще много интересных историй и о нас с вами, и о тех, кто удивительно на нас похож.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем доброе утро. Среда, 3 июня. Мы официально добрались до середины недели. Это тот день, когда одни уже строят планы на выходные, а другие еще пытаются понять, куда исчезли первые два дня июня. Звезды сегодня настроены довольно любопытно. Будет много общения, неожиданных идей, мелких событий, которые могут слегка изменить привычный ход дня. Усаживайтесь поудобнее, сейчас расскажу все подробности каждому знаку зодиака.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Овны, сегодня вам пригодится умение вовремя остановиться. Не потому, что идет что-то плохо, а потому, что иногда после фразы «А давайте еще вот это сделаем» начинаются самые неожиданные приключения. Тельцы, день обещает приятный бонус, возможно, в виде хорошей новости, неожиданной скидки, ну или человека, который наконец-то выполнит свое обещание. Такие события уже сами по себе достойны праздника. Близнецы, сегодня вы окажетесь в центре информационного потока. Кто-то будет звонить, писать, советоваться, делиться новостями. Главное не забыть, зачем вы сами открыли телефон. Раки. Среда хорошо подходит для небольших личных побед, причем не обязательно громких. Иногда вовремя сказанное «нет» приносит больше пользы, чем 10 категорических «да». Львы. Сегодня день благоприятен для импровизации. Если планы начнут меняться, не сопротивляйтесь. Есть шанс, что запасной вариант окажется веселее основного. Девы. А вам вот звезды предлагают заняться чем-то совершенно несвойственным. Например, позволить себе не знать ответ на все вопросы. Мир удивительным образом продолжит существовать без полного контроля ситуации. Весы. Сегодня может появиться интересная возможность, связанная с людьми. Новое знакомство, неожиданное приглашение, разговор, который откроет неожиданные перспективы. Скорпионы. День располагает к наблюдательности. Не торопитесь делать выводы. Кто-то рядом сейчас раскрывается совсем не так, как вам казалось раньше. Стрельцы. Сегодня полезно иногда отключиться от дел и посмотреть по сторонам. Хорошая идея может прийти не за рабочим столом, а во время прогулки или обычного разговора. Козероги. Среда обещает удачное решение вопроса, который долго не двигался с места. Правда, произойдет это скорее благодаря терпению, чем благодаря напору. Водолеи. День подойдет для экспериментов. Не глобальных, а жизненных. Попробовать новый подход, новое место или новый взгляд на старую проблему. Ну и, наконец, кто у нас остался? Рыбы, конечно. Сегодня особенно важно доверять собственному настроению. Если хочется замедлиться, замедляйтесь. Если хочется вдохновения, ищите его не в новостях, а в музыке, книгах и приятных людях. Ну вот такая у нас получилась эта среда, немножечко непредсказуемая, местами забавная, но, мне кажется, весьма перспективная. И если сегодня что-то идет не совсем по плану, не спешите расстраиваться. Очень часто именно так начинаются лучшие истории. Это Радио Мелодия, Олег Пека. Всем хорошего дня и отличного настроения.
0: Утро на Радио Мелодия. Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Утренний час пик вышел на свой максимальный уровень. Сегодня это 5 баллов, при этом загруженность дорог на 16% ниже среднего показателя для этого времени. В топе заторов участок Лелар-Бескалнцема, Карля-Ульманя-Гатве, также в сторону центра. Здесь, кстати, можно оставить более 20 минут. Въезд в город со стороны Елговского шоссе А8. Очередь движется со скоростью пешехода в среднем 3 км в час. А самая крупная пробка здесь ничего не меняется. На въезде в город со стороны Бауского шоссе А7. В другой части города очень плотно на Деглова, а на Гунра-Астра сняли слой асфальта. И об этом довольно образно рассказал Алексей Счастливчик.
1: Доброе утро. Гунра-Астрас напротив Максима. Если ехать в сторону Стаханчика, там где кончик, выгрызли асфальт, причем выгрызли так, но очень глубоко. На легковой машинке неприятно совсем проезжать. Хаммер самое то. Всем удачи на дорогах.
0: Спасибо Алексею за инфо. Мы же продолжаем движение только вперед. После 9 часов предсказуемо на дорогах станет полегче. Однако вчера трафик весь день держался в активном диапазоне от 3 до 4 баллов. Есть основания полагать, что сегодня движение будет примерно таким же. Два слова о погоде. Нас ждет солнечный, яркий и жаркий день до плюс 26. Просьба одна – не расслабляться за рулем. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Всем удачного дня и будьте внимательны.
2: Кулинарная энциклопедия «Радио Мелодия». Квенчер.
3: По своему составу и способу приготовления квенчер похож на смузи. Собственно, это и есть смузи, приготовленный из ароматной дыни, свежего имбиря, нежирного натурального йогурта и минеральной газированной воды с добавлением меда и льда. Единственное отличие заключается в том, что вода добавляется уже после смешивания всех ингредиентов. Знатоки уверяют, что газированная вода должна быть непременно сельтерской, но за неимением таковой можно использовать любую минеральную воду без вкуса. Яркий вкус и полезные свойства сделали дынный квенчер популярным и выделили его из числа многих напитков, приготовленных на основе фруктов. Само слово «квенчер» в разговорном английском означает «питье», и кто именно назвал так освежающий питательный напиток из дыни, неизвестно. Готовится квенчер очень просто. Нарезанная кубиками дыня выкладывается в блендер. Затем туда добавляют тертый имбирь, пищевой лед, мед и йогурт. Все ингредиенты взбиваются до однородного состояния, как в смузи. Получившаяся смесь разливается по бокалам. Туда же добавляется минеральная вода и еще немного меда. Сверху напиток украшается цедрой лайма и, по желанию, кусочками замороженной дыни.
2: Кулинарная энциклопедия. Радио «Мелодия».

0: Над Янтарным берегом 9 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. В прошлом году в Латвии зафиксировано наименьшее за последние 3 года сокращение численности населения. Далее об этом и других событиях более подробно. В начале этого года в Латвии проживало 1 миллион 845 тысяч человек, что на 0,8% или 15 500 меньше, чем годом ранее, и это наименьшее сокращение численности населения за последние 3 года, свидетельствуют данные Центрального статистического управления. Из-за отрицательного естественного прироста численность населения сократилась на 0,8% или 14 200 человек, а в результате того, что численность уехавших превысила число приехавших из-за отрицательного миграционного потока, сокращение составило 0,1% или 1300 человек. В прошлом году в Латвии родился 11 931 ребенок, на 956 детей или 7,4% меньше, чем в 2024 году. При этом в 2025 году было зарегистрировано 26 109 умерших, что на 552 или 1% меньше, чем годом ранее. Данные также свидетельствуют, что в прошлом году в Латвию въехало 13 800, а выехало 15 100 человек. У нового правительства мало времени до выборов в Сейм. Из-за 17 заседаний Кабинета министров, оставшихся до них, всю работу не сделать. Поэтому министрам придется встречаться 2, а в отдельных случаях даже 3 раза в неделю, предупредил министров новый премьер-министр Андрис Кулбергс. Рассказывая об организации работы возглавляемого им правительства, Кулбергс пояснил, что по вторникам будут проходить заседания правительства, на которых будут рассматриваться стандартные вопросы, а по утрам в пятницу будут проходить стратегические заседания Кабинета министров, на которых будут решаться политические вопросы. При необходимости Кулбергс планирует организовать заседания и по четвергам с 13 до 17 часов для рассмотрения вопросов, связанных с предстоящей работой. Премьер поручил каждому министру правительства подготовить 3 задачи, которые они готовы выполнить за время работы этого правительства. И по четвергам будут обсуждаться именно эти вопросы. Кулбергс призвал министров запланировать одно такое заседание уже на 18 июня. Премьер-министр указал, что заседания по четвергам также могут быть открытыми, а по пятницам, возможно, будут закрытыми, так как на них будут проходить политические дискуссии по вызывающим острые эмоции вопросам. Формат этих заседаний не будет соответствовать регламенту Кабинета министров. При этом Кулбергс подчеркнул, что на заседаниях по своим вопросам должны будут делать доклады сами министры, так как они должны быть компетентны в обсуждаемых вопросах. Если потребуется углубленная экспертиза, то помочь с докладом сможет, например, госсекретарь. На заседаниях под руководством Кулбергса министры должны будут присутствовать только очно. «Не стоит всем ездить в командировки направо и налево», заявил Кулбергс. Он подчеркнул, что к командировкам следует относиться критически и очень тщательно оценивать, действительно ли они необходимы и помогут ли выполнить упомянутые в декларации этого правительства задачи. Кулбергс пообещал, что и сам будет очень критически относиться к планированию своих командировок, поскольку любая командировка – это еще и расход для государства. Сегодня в Латвии солнечно, местами, преимущественно в Курземе и Видземе, возможны кратковременные дожди. Ветер южный от слабого до умеренного, вдоль побережья морской бриз. Температура воздуха от 22 до 26 градусов тепла. Лишь в некоторых местах на побережье не превысит плюс 20. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.
0: Каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на Радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на Радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Доброе утро, дорогие друзья! Вы слушаете радио «Мелодия». С вами Олег Пека. Мне помогает звукорежиссер Евгений Копейн. И спешу вам сообщить, что сегодня у нас среда, 3 июня. Неделя набирает ход. Экватор пересечем уже совсем скоро. И самое время, мне кажется, немного поговорить об истории. Сегодня день, когда влюбленные наконец-то поженились, искусство объявили дегенеративным, а в Лондоне придумали, как сделать скачки интереснее. В общем, день насыщенный.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Начнем, пожалуй, с романтики, хотя романтика тут со своеобразным привкусом. 3 июня 1937 года в замке Шато де Канде во Франции наконец-то поженились бывший король Великобритании Эдуард VIII и американка Олис Симпсон. Наконец-то, потому что ради этого брака, Эдуард ровно полгода назад отрекся от британского престола. Парламент и правительство категорически отказывались признавать дважды разведенную американку королевой. Эдуард выбрал Олис. Новый король Георг VI присвоил брату титул герцога Виндзорского, однако, к неудовольствию Эдуарда, отказал Олис в праве именоваться ее королевским высочеством. Так что даже в победе вышло немного обидно. История-то, конечно, выглядит как великая любовь, но есть и другая сторона. Осенью того же года новобрачные съездили в нацистскую Германию и встретились с Гитлером, что несколько портит всю эту романтичную атмосферу. Ну а год спустя, в 1938-м, Рейхстаг нацистской Германии и вовсе принял постановление об изъятии дегенеративного искусства из всех музеев страны. Под это определение попали импрессионисты, экспрессионисты, абстракционисты, ну, то есть и Пикассо, и Кандинский, Клея, Кирхнер и же с ними. Более 16 тысяч работ конфисковали. Часть из них сожгли, часть продали за рубеж. Нацисты сами организовали выставку дегенеративного искусства, чтобы публично высмеять эти работы. Но, представьте себе, эту выставку посетили 3 миллиона человек, в несколько раз больше, чем параллельную официальную выставку правильного немецкого искусства. Так что история все расставила по своим местам. В 1784 году американский город Аннаполис перестал быть столицей США. Ну, он вообще-то был столицей всего лишь 8 месяцев с конца 1783-го. До него столичный статус успели поносить еще несколько городов. Филадельфия, Балтимор, Йорк, Принстон. Американцы первые несколько лет после независимости все никак не могли решить, где же, собственно, должна быть столица. И в итоге решили построить новый город на пустом месте. Специально. А вот так и появился Вашингтон. Иногда самый простой способ начать с чистого листа. Ну и в 1837-м в Лондоне открылся первый в мире ипподром специально для скачек с препятствиями. До этого лошади в барьерных гонках прыгали через живые изгороди и канавы прямо в поле. Конный спорт стал зрелищем, и традиция эта жива по сей день. Кто родился в этот день? Тони Кёртис 101 год назад. Его настоящее имя Бернард Шварц, сын венгерских евреев-иммигрантов из Нью-Йорка, настолько был в молодости красив, что студия Universal получала еженедельно свыше 10 тысяч писем от поклонниц с просьбами выслать локон волос с его головы. Прическа Тони Кёртиса была настолько модной, что ей подражал сам Элвис Пресли. А всего Кёртис играл более чем в 100 фильмах. В джазе только девушки, Спартак, скованный одной цепью. Он, кстати, папа голливудской актрисы Джейми Ли Кёртис. 76 лет сегодня Сьюзи Кватро, американка, которая вышла на сцену в кожаном комбинезоне с бас-гитарой и стала одним из первых женских символов рок-музыки. А еще сегодня 40 лет Рафаэлю Надалю, испанец с острова Майорка, которого дядя и тренер Тони Надаль начали учить теннису в 4 года. На Ролан-Гаррос он побеждал 14 раз, и это только на одном турнире. А в ноябре 2024-го объявил о завершении карьеры. Вот такая у нас сегодня среда. Всем хорошего дня.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: «Утро» на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжаем наш эфир на радио «Мелодия». И вот знаете, есть советы, которые живут десятилетиями и передаются почти как семейные рецепты. Один из них, самых известных, пожалуй, советов: «Хочешь похудеть, не ешь после 6 вечера». Многие следовали этому правилу с настоящим героизмом. Наблюдая, как стрелки часов приближаются к заветной цифре, а холодильник становится главным испытанием силы воли. Но оказывается, современная наука и врачи смотрят на этот вопрос немного иначе. Может быть, дело вовсе не в магическом времени на часах, а в чем-то другом? В чем же? Об этом сейчас расскажет наш корреспондент Виталий Дубский.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Популярное правило о запрете на еду после 18:00 не помогает снизить вес. Напротив, может обернуться метаболическим стрессом и вечерними перееданиями. Для эффективного похудения важен не конкретный час ужина, а общий суточный калораж и интервал между последним приемом пищи и сном. Об этом сообщила кандидат медицинских наук, врач-диетолог и эндокринолог Ирина Татарникова. Если человек возвращается домой поздно и терпит голод, воспринимая это как подвиг, организм испытывает сильный стресс. Это ухудшает качество сна и резко усиливает аппетит на следующий день, что в итоге заканчивается не снижением веса, а вечерними срывами, пояснила эксперт. По ее словам, жир откладывается не из-за приема пищи в 19 или 20:00, а из-за хронического избытка калорий в течение дня. Время ужина стоит подбирать под собственный график, оптимально за 2-3 часа до сна. Не менее важен и состав тарелки. Предпочтение лучше отдавать белку и клетчатке. Есть после 18:00 можно и нужно, особенно если вы поздно ложитесь. Идеальный вариант – рыба с овощами, омлет с салатом или индейка с гречкой. Главное – не превращать вечерний прием пищи в компенсацию за весь день, когда человек пропускает завтрак и обед, а ночью съедает суточную норму. Врач подчеркнула, что один плотный ужин в 18:00 может оказаться даже вреднее, чем легкий перекус перед сном. Чтобы не доводить себя до сильного голода к вечеру, Татарникова рекомендует распределять еду равномерно. Можно также устроить легкий полдник или перекус в 16:17, если планируется поздний ужин и вы плохо переносите чувство голода. Это поможет не переесть во время финального приема пищи. В таком случае ужин будет осознанным и легким и не перегрузит желудочно-кишечный тракт перед сном, резюмировала эксперт.
1: Вообще удивительная вещь. Некоторые диетические правила настолько прочно вошли в нашу жизнь, что воспринимаются почти как законы природы. Хотя организм, как выясняется, календаря и часов не читает. Пожалуй, главный вывод здесь простой. Хорошие привычки работают лучше героических подвигов. Так что иногда путь к хорошей форме лежит не через запреты, а через здравый смысл. И это, согласитесь, одна из самых приятных новостей в мире диетологии. Оставайтесь с нами на радио «Мелодия». Мы продолжаем говорить о вещах, которые помогают жить немного легче, спокойнее и вкуснее.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Спонсор часа – моторные масла «Гудьер». Адаптация к любой ситуации. Во всех магазинах Латвии. Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии солнечно. Местами, преимущественно в Курзаме и Видземе, возможны кратковременные дожди. Ветер южный от слабого до умеренного, вдоль побережья морской бриз. Температура воздуха от 22 до 26 градусов тепла. Лишь в некоторых местах на побережье не превысит плюс 20 градусов. В Риге небольшая облачность, вероятность осадков остается низкой. При слабом или умеренном южном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 26 градусов.
0: В каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на твоей стороне для комфорта пищеварения. В июне Смекта Гоу всего за полцены, а Линекс Комплекс со скидкой 40%. И еще полезные бактерии и пробиотики со скидками до 50%. Олвел Баларди за полцены и Лилбиотик со скидкой 30%. А также другие предложения. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии.
3: Go. Goodyear.
4: Рестораны Вайрок Соус и Марк Нядетти представляют. 14 августа на Фондерсале грандиозный летний Open Air We Love the 90s. Выступят ярчайшие звезды танцпола 90-х. Two Unlimited. Real to Real. Технотроник. East 17. 14 августа. Фондерсала. Билеты Билишесерс.
5: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals.
6: Wow!
5: No 2. Līdz 8. jūnijam Mellenes spainītī Well Done 400 gramu 3,89 eiro. Ar paldies karti sviests 82% 200 gramu 99 centi. Ar paldies karti tualetes papīra Zeba Deluxe Pure White 3 slāņi iepakojumā 24 ruļļi 6,99 eiro. Maxima.
7: Юрмала лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма Рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал Дзинтери. Билеты Лайм-фестиваль ЛВ. До встречи в Юрмале.
8: Рандеву.
0: Реклама на Радио Мелодия. Утро на Радио Мелодия. Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
9: Продолжаем наш эфир на Радио Мелодия. И вот знаете, бывает такое состояние. Вроде бы дел не в проворот. Дедлайны никуда не делись. А сил вообще даже нет открыть нужный файл или ответить на письмо. И тут начинается внутренний разговор. Наверное, я просто ленюсь. Но всегда ли дело именно в лени? Оказывается, между обычным нежеланием что-то делать и настоящим эмоциональным выгоранием разница гораздо больше, чем кажется. И перепутать одно с другим довольно легко. Подробности расскажет наш корреспондент Виталий Дубский.
0: Утро на Радио Мелодия. Самые интересные темы.
10: По словам эксперта, не каждое нежелание работать говорит о слабой воле. Иногда лень даже полезна. Она помогает человеку экономить силы и не тратить ресурс там, где задачу можно упростить. Однако, если откладывание дел становится постоянным, становится трудно даже приехать в офис, а концентрация исчезает уже в начале дня, это может быть признаком перегруза или выгорания. Не зря говорят, лень – двигатель прогресса. Если мы используем искусственный интеллект для составления контент-плана, потому что лень выдумывать идеи для постов самостоятельно, в этом нет ничего плохого, если потом эти идеи адаптируются под конкретный проект, сказала Каталина. Проблемы же начинаются, когда человек уже не просто ищет короткий путь, а регулярно не может заставить себя работать, отвлекается на телефон, выходит на перекуры, долго раскачивается перед простыми задачами или с трудом собирается в офис, рассказала психолог. ВОЗ описывает выгорание как профессиональный феномен, связанный с хроническим рабочим стрессом, с которым не удалось справиться. Среди его признаков называется истощение, психологическая дистанция от работы, негативное отношение к ней и снижение профессиональной эффективности. При этом выгорание не считается медицинским диагнозом, поделилась эксперт. Выгоревший человек может выглядеть со стороны ленивым, так как хуже концентрируется, медленнее решает задачи, раздражается от просьб и теряет интерес к тому, что раньше делал нормально. Все это является попыткой организма снизить нагрузку, уточнила психолог.
9: Вообще интересно устроен современный человек. 100 лет назад мечтали о машинах, которые будут выполнять часть работы за нас. Теперь машины появились, программы помогают, искусственный интеллект уже пишет черновики, а вот свободного времени почему-то больше не стало. И, наверное, одна из самых опасных ошибок – обвинять себя во всех бедах. Если после отдыха снова появляются силы и желание что-то делать, скорее всего, это была обычная усталость, ну или та самая лень, которую иногда действительно называют двигателем прогресса. Но если сил нет неделями, если раздражает даже любимое дело, если утро начинается с мысли «только бы не сегодня», то тут уже стоит ругать не себя, а задуматься, что организм, наверное, пытается нам что-то сообщить. Так что иногда лучший способ стать продуктивнее – не подгонять себя еще сильнее, а честно признаться – пора немного сбавить скорость. Берегите себя, находите время на настоящий отдых, ну а мы продолжаем эфир на Радио Мелодия. Радио хорошего настроения, классной музыки и полезных мыслей.
0: Утро на Радио Мелодия. Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: «Утро» на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Доброе утро, вы слушаете «Радио Мелодия». С вами все три часа, был Олег Пека. И в завершении нашего утреннего общения, как всегда, давайте поговорим на киношные новости. Тут пришла совершенно умопомрачительная новость, которая меня и взбодрила, и, честно говоря, удивила. Знаете, есть фильмы, которые невозможно переснять. Не потому, что они технически сложные, а не потому, что права запутанные, а просто потому, что они слишком точно принадлежат своему времени, своему автору и одному конкретному актеру с повязкой на глазу.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные.

0: «Интересные темы».
1: Побег из Нью-Йорка, 1981 год. Джон Карпентер. Курт Рассел в роли змея Плискина. Бывшего военного героя, нынешнего преступника, человека с татуировкой кобры на животе и абсолютным равнодушием ко всему, включая президента Соединенных Штатов. Манхэттен превращен в тюрьму-остров, президент туда попадает на самолете, Плискина отправляют его спасать, и дальше 45 лет культового статуса картины. И вот теперь новость. За переосмысление этой истории берется никто иной, как сам Зак Снайдер. Да-да, тот самый 300 спартанцев, Лига Справедливости. Человек с очень узнаваемой визуальной подписью. Он будет не только режиссером, но и сценаристом. Джон Карпентер, которому сейчас 77, участвует в проекте как исполнительный продюсер. То есть благословение оригинального автора получено, и это очень важная деталь. Интересно другое. Говорят, Снайдер хочет сделать фильм грязным и приземленным, с реальными локациями, практическими эффектами, без той отполированной супергеройской эстетики, которая стала его визитной карточкой в последние годы. Это звучит как осознанный шаг назад, причем в хорошем смысле этого слова. К материалу, к фактуре, к тому кино, где все выглядит так, будто действительно существует. Попытки переснять «Побег из Нью-Йорка» предпринимались много раз. С разными режиссерами. С Джеральдом Батлером в роли Плискина, потом без него, потом снова с кем-то другим. Но ничего не склеивалось. Это само по себе говорит о том, насколько это крепкий орешек. Потому что Плискин – это не просто персонаж с повязкой. Это определенный тип героя, который в 1981-м был свежим и неудобным. Человек, которому все равно. Не злодей, не герой, просто кто-то, кто выживает и при этом сохраняет достоинство. В эпоху, когда кино предпочитало четкие моральные принципы и координаты, Карпентер предложил персонажа без координат вовсе. Это и сделало его бессмертным. Получится ли у Снайдера, не знаю. Не знает никто, включая, подозреваю, и самого Снайдера. Но то, что за это берется человек с творческим собственным взглядом, а не просто с большим бюджетом, уже обнадеживает. Всем желаю успешного дня, хороших фильмов. Встретимся после 16 часов. Всем спасибо за внимание.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: пробки на радио «Мелодия».
1: После утреннего заезда на трудовые места на 5 баллах трафик немного подуспокоился и вернулся в диапазон между тройкой и четверкой. Подсократились пробки на въезде в город со стороны Бауского шоссе А7 и Елговского А8, а вот на Карла Ульмана перед Вень-Базгатова еще можно оставить порядка 15 минут. Мы получили сводку госполиции за минувший вторник. Давайте посмотрим, как прошли сутки с точки зрения аварийности и правонарушений. Итак, по Риге и столичному региону 83 ДТП, 7 человек пострадали. Обращаю внимание, в том числе пешеход, самокатчик и аж 5 велосипедистов. Примите инфу во внимание. Далее, патрульные составили 51 протокол на нарушителей дорожного движения. Из них 21 за превышение скорости и агрессивное вождение. Двое задержаны за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Оба пошли по уголовке. На них шьют дела, получили штрафы. Одному придется выплатить компенсационную стоимость автомобиля, а другому выплачивать уже ничего не придется. Его машину конфисковали в пользу государства. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Будьте внимательны и всем прекрасного летнего настроения в компании любимого радио.
0: Мегаполисы мира на радио «Мелодия».
2: Шанхай. Огромный, сверкающий и живой Шанхай поражает сразу. Здесь живут 25 миллионов человек, а мужа или жену ищут на брачном рынке. Из аэропорта в город ходит сверхскоростной поезд будущего на магнитной подушке, а местные мужчины по выходным вместо рыбалки отправляются запускать воздушных змеев. Шанхай во многом сохранил те черты, которые были у него 100 лет назад. Тогда это был портовый город с толпами моряков и красными фонарями. Там испокон веков было много иностранцев, и всегда можно было быстро заработать много денег. Таким он остался и до сих пор. Сегодня Шанхай – это хоть и неофициально, но финансовая столица Китая. Несмотря на это, жизнь здесь дешевле, чем во многих других мегаполисах мира. И проще. В Шанхае живет очень много людей, а потому город устроен так, чтобы всем было удобно, и все очень слаженно работает. Например, здесь отличная транспортная система, недорогое такси, магазины открыты допоздна, и чего бы ни захотелось в любое время дня и ночи, все привезут быстро, да еще и скажут спасибо, а денег за доставку не возьмут. В отличие от, например, более собранных и закрытых пекинцев, шанхайцы больше всего в жизни любят расслабиться и повеселиться, особенно поесть. Поэтому здесь кругом рестораны и бары с живой музыкой. А с тем, чтобы поесть вкусно, проблем никаких. Еда вообще – основа основ китайской жизни и любимая тема для разговоров. Правда, есть и местные особенности. В частности, еда из Шанхая обычно слаще, чем где-либо в Китае, и во время готовки в нее часто добавляют глутамат натрия. Он придает вкус даже обычному рису, но он очень вредный и от него толстеют. Шанхайцы умеют развлекаться и радоваться жизни. Даже старики ложатся в 10 вечера, встают в 6 утра и идут заниматься в парк тай-чи или танцами под музыку из принесенного с собой магнитофона. Там же, в парках на скамейках, можно встретить старичков, безмятежно выгуливающих своих домашних сверчков. Это насекомое в Китае символизирует лето, храбрость и возрождение. Они – символ долголетия и покоя. Таких домашних питомцев держат в тростниковых коробочках или клетках и наслаждаются их пением. Нередко в шанхайских парках можно увидеть и необычные состязания – бои сверчков. Зрители вокруг обычно громко кричат и сильно жестикулируют. И хотя азартные игры в Китае запрещены, любители боевых сверчков потихоньку делают мелкие ставки. Шанхай, как и Стамбул, можно смело назвать городом контрастов. Здесь, среди сияющих небоскребов, легко наткнуться на спокойные и умиротворяющие островки древности и культуры, где бешеный ритм жизни и суета большого города сменяются безмятежностью и возможностью передохнуть. В этом огромном мегаполисе живет невероятное количество народа, но при этом все очень доброжелательные и улыбчивые. Единственное, но

0: Существенное неудобство, к которому в Шанхае очень трудно привыкнуть, это экология. Каждое утро, собираясь выйти на улицу, местные жители вместо прогноза погоды смотрят в специальном приложении уровень загрязненности воздуха. И если показатель вредных веществ превышает отметку в 150, то горожане надевают маски. Бурное портовое прошлое Шанхая дает о себе знать и по сей день. Здесь, как и раньше, очень много иностранцев. И именно эта интернациональная атмосфера разноцветного, но удобного для жизни муравейника так нравится многим.
1: Мегаполисы мира. На радио «Мелодия». Музыка без слов. На радио «Мелодия».

0: над Янтарным берегом. 10 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Сейм, возможно, будет работать и летом, если на внеочередном заседании потребуется рассмотреть какой-либо важный законопроект. Об этом заявила спикер Сейма Дайга Мериня, которая во вторник встретилась в Рижском замке с президентом Латвии Эдгаром Ринкевичем. Ранее премьер-министр Андрис Кулберг заявил, что правительство должно заседать не один, а два раза в неделю. По словам Мериня, она заверила премьер-министра, что при необходимости Сейм не станет препятствием для принятия законопроектов и будет работать так, чтобы не тормозить общую работу на благо общества. Спикер подчеркнула, что последнее заседание Сейма перед летним перерывом состоится 18 июня, а работу парламент возобновит 30 августа. Вместе с тем, по ее словам, запланировано еще несколько заседаний, на которых депутаты рассмотрят законопроекты, пока не принятые в окончательном чтении. На пресс-конференции президент страны выразил надежду, что Сейму удастся договориться и принять иммиграционный закон. По оценке Ринкевича, это важно в контексте вызовов, с которыми сталкивается государство. Кроме того, президент и спикер Сейма обсудили изменения в составе парламента в связи с утверждением нового правительства. Около 1 миллиона человек в возрасте до 75 лет ежегодно умирают в ЕС от заболеваний, которые можно было бы вылечить или предотвратить. Второй год подряд самый высокий показатель фиксируется в Латвии – 498,5 предотвратимых смертей на 100 тысяч жителей, что вдвое превышает средний показатель по ЕС. В Латвии значительная часть общества имеет слабое здоровье и умирает преждевременно. Это оказывает существенное негативное влияние, в том числе и на ряд экономических показателей страны, отмечает экономист Банка Латвии Олег Красноперов. В Латвии вероятность умереть начинает расти уже в относительно раннем возрасте, и это происходит быстрее, чем в развитых странах ЕС. Например, вероятность умереть в течение года в Латвии превышает 1% уже в 56 лет, тогда как в развитых странах ЕС лишь в 67 лет. Вероятность умереть в экономически наиболее активном возрасте 30-45 лет в Латвии в 3 раза выше, чем, например, в Финляндии, Швеции или Дании. Преждевременная смертность населения Латвии и сравнительно плохое состояние здоровья являются результатом взаимодействия нескольких факторов: низкого финансирования здравоохранения, неэффективного его использования, а также нездорового образа жизни, отмечает Красноперов. Сегодня в Латвии ожидается преимущественно солнечная погода. В Курзаме переменная облачность и кратковременные дожди. Дневная температура составит от 19 до 26 градусов тепла. Будет дуть южный ветер до 6 метров в секунду. В Риге солнечно. Температура воздуха составит от плюс 22 до плюс 25 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.

«Звуки мира» на радио «Мелодия». Парк Бэйхай. История пекинского парка Бэйхай началась более 1000 лет назад, что делает его одним из самых древних парков в Китае. Расположенный к северо-западу от дворцового комплекса «Запретный город», Бэйхай изначально был императорским садом. Для свободного посещения его открыли лишь в 1925 году. Примерно половину территории парка занимает огромное рукотворное озеро. Его и еще два небольших озера вырыли примерно в 12 веке, а землю использовали для создания 3 искусственных островов. В Китае существует легенда, что когда-то в стране было 3 волшебных горы, где жили боги, дарующие бессмертие. В стремлении к вечной жизни многие китайские императоры старались найти эти горы или хотя бы воссоздать их. По этому принципу был построен и парк Бэйхай. 3 его острова символизируют горы бессмертия. Слово «Бэйхай» в переводе с китайского означает «северное море». Зимой озера парка, как настоящие северные моря, покрываются льдом, и горожане с удовольствием катаются там на коньках. Летом парк Бэйхай – отличное место, чтобы укрыться от изнуряющей пекинской жары. Здесь можно взять на прокат лодку и устроить водную прогулку. По утрам сотни пекинцев занимаются в Бэйхае различными, часто очень зрелищными видами боевых искусств. Помимо различных возможностей для активного отдыха, в парке есть и множество культурно-исторических объектов. Например, несколько буддийских храмов, павильон 5 драконов, стена 9 драконов. Впрочем, несмотря на свою древнюю историю и известность, парк так и не стал полностью туристическим местом, сохранив безмятежность и самобытность. И именно в этом заключается вся его прелесть. Парки мира на радио «Мелодия». No fighting.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии солнечно. Местами, преимущественно в Курзаме и Видземе, возможны кратковременные дожди. Ветер южный от слабого до умеренного, вдоль побережья морской бриз. Температура воздуха от 22 до 26 градусов тепла. Лишь в некоторых местах на побережье не превысит плюс 20 градусов. В Риге небольшая облачность, вероятность осадков остается низкой. При слабом или умеренном южном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 26 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Визионетте. Atlaides ir te. Tikai šonedēļ 40% atlaide brīļu ietveram vai brīļu lēcām. Визионетте.
0: 21 ноября. Рига. Шоуми Арена. Гилпика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гилпика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми Арена. Билеты на Билетшоу-сервис ОВ.
3: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Два налога на одну пенсию. Как избежать двойного налогообложения? Где застряли мои деньги? СГД объясняет, сколько ждать возврата налогов. Брюссель пришлет 300 миллионов евро. Как их получить жителю Латвии? Где дают бесплатную страховку? Она позволит сэкономить 1000 евро, но только в Европе. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «1000 секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
0: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Roxette UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал Цинтри. Билеты уже в продаже на билетшоу-сервис.лв.
4: Реклама на радио «Мелодия».

0: над Янтарным берегом. 11 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Министерство экономики предлагает продлить применение сниженной ставки акцизного налога на дизельное топливо, сообщили в ведомстве. В Минэкономике указывают, что рыночная ситуация по-прежнему остается напряженной, а цены на дизельное топливо близки к уровню, который наблюдался в середине марта. Поэтому министерство считает необходимым продлить применение сниженной ставки акциза на дизельное топливо еще на 3 месяца, до 30 сентября. По мнению Министерства экономики, это обеспечит необходимую стабильность как транспортной и логистической отрасли, так и сельхозпроизводителям, а также жителям, которые ежедневно ощущают колебания цен на топливо. В министерстве поясняют, что это решение позволит и дальше удерживать цену топлива сниженной примерно на 8,5 центов за литр, тем самым напрямую снижая расходы автовладельцев, транспортной отрасли, логистических компаний и предприятий. Как уже сообщалось, 1 апреля вступил в силу закон об ограничении роста цен на топливо, предусматривающий временные меры по снижению влияния подорожания топлива на экономику и жителей страны. Министр культуры Наурис Пунтулис даст оценку призыву вице-мэра Риги Эдварда Ратникса демонтировать вывески на русском языке с фасада Рижского русского театра имени Михаила Чехова, сообщила советница министра Агнеса Варпиня. Министр культуры подчеркивает, что его позиция в вопросах государственного языка всегда была принципиальной и поддерживающей интересы госязыка. В то же время Пунтулис подчеркивает, что действия министра как должностного лица должны быть юридически корректными. Министр культуры намерен рассмотреть призыв Ратникса и затем принять решение о дальнейших действиях. Однако Пунтулис отмечает, что любое учреждение должно строго соблюдать установленные законом требования об использовании языка. Как ранее сообщила советница Ратникса Инесса Озлыня, политик направил письмо министру культуры с призывом поручить театру имени Чехова обеспечить замену существующих фасадных афиш на русском языке в соответствии с законом о государственном языке. Вице-мэр Риги считает, что театр действует противозаконно, и все это время Министерство культуры это допускало, игнорируя призыв города устранить использование русского языка в городской среде. Сегодня в Латвии ожидается преимущественно солнечная погода. В Курзаме переменная облачность и кратковременные дожди. Дневная температура составит от 19 до 26 градусов тепла. Будет дуть южный ветер до 6 метров в секунду. В Риге солнечно. Температура воздуха составит от плюс 22 до плюс 25 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Нескучное путешествие на радио «Мелодия». В то время как для большинства людей морской круиз — это отпуск, для Марио Сальседо — это образ жизни. Как это часто бывает, виной всему кризис среднего возраста. В 45 лет Марио решил начать новую главу в своей жизни и отправиться в кругосветное путешествие. Оставалось только определиться с видом транспорта. В то время Сальседо жил во Флориде и часто видел огромные круизные лайнеры в порту Майами. В одно прекрасное утро Марио решил начать с круиза и немедленно забронировал каюту на самом большом в то время круизном лайнере в мире — Voyager of Seas компании Royal Caribbean. С тех пор, а прошло уже более 20 лет, морской бродяга практически не был на суше. За это время Марио успел пожить на всех кораблях компании, а на том самом первом лайнере у почетного пассажира есть даже собственный рабочий кабинет. Он знаком со всеми капитанами, которые ласково зовут его «Супер Марио». «И ничто не заставит меня променять Royal Caribbean на какую-нибудь другую компанию, ведь здесь ко мне относятся по-королевски», — признается Сальседо. Известно, что в первой половине дня вечный пассажир обычно работает, а затем отдыхает на палубе, занимается спортом или участвует в бортовых развлечениях. Когда же лайнер прибывает в порт и все отправляются на экскурсии, Марио использует это время для занятий дайвингом. На свои путешествия Марио тратит по 60-70 тысяч долларов ежегодно. Расплачивается за круизы он кредитной картой, на которой копятся бонусные авиамили. Они полностью покрывают перелеты между портами. Супер Марио признается, что с удовольствием бы и вовсе не сходил на берег, но необходимость перемещаться в другие порты и прочие дела все же иногда вынуждают его. Время от времени Марио приходится то сходить к врачу, то уладить дела в банке, но всего, по словам Сальседо, он проводит на суше не более 15 дней в году.
1: Нескучное путешествие на радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии солнечно. Местами, преимущественно в Курземе и Видземе, возможны кратковременные дожди. Ветер южный от слабого до умеренного, вдоль побережья морской бриз. Температура воздуха от 22 до 26 градусов тепла. Лишь в некоторых местах на побережье не превысит плюс 20 градусов. В Риге небольшая облачность, вероятность осадков остается низкой. При слабом или умеренном южном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 26 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».

0: Только один вечер, 3 июля. Концертный зал Дзинтери. Мировые звезды Джипси Кингс, Виз Пабло Рейерс. Танцуй и пой вместе с тысячами зрителей под хиты Бамболео, Воларе, Ладонна и другие. Этот особенный вечер в компании нескольких тысяч человек, подпевающих любимым мелодиям, создаст праздничное настроение всем и каждому. Не пропусти! 3 июля. Концертный зал Дзинтери. Джипси Кингс. Билеты bilešuservice.lv.
1: Vizionete, atlaides ir te. Tikai šonedēļ 40% atlaide brīļu ietveram vai brīļu lēcām. Vizionete.
2: Jūrmalā lietā. Tri večera, katorie nepovtorятся. Lima Randevu Jūrmalā 2026. Это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля концертный зал Дзинтери. Билеты Лайм-фестиваль ЛВ. До встречи в Юрмале.
3: Реклама на радио «Мелодия».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Фонд Германа Брауна и город Юрмала представляют впервые в фестивале «Артиссимо» ансамбль «Оркестра филармоника Италиана» и блистательный саксофонист Марко Альбанетти в программе «Открытки из Италии». Музыка Эннио Морриконе и Нино Ротта к легендарным кинофильмам в понедельник, 10 августа в 19:30 в концертном зале «Дзинтери». Билеты HBFLV и «Билишу Сервис».
2: Каждый день в Латвии что-то меняется. Тарифы, законы, транспорт, безопасность. Но что это значит именно для вас? Открыто ЛВ объясняет просто и по делу. Предупреждаем о рисках, подсказываем важное. Помогаем ориентироваться в повседневной жизни. Оперативный и практичный взгляд на жизнь в Латвии на русском языке. Заходите на Открыто ЛВ. Здесь говорят о важном без сложных слов. Открыто ЛВ. Все по-честному, понятно каждому.
3: Впервые в Латвии. Мировые хиты и самые популярные песни Фила Коллинса и группы Genesis представляет лучшее европейское дебют-шоу «Collins Live Experience». 12 июня в Лепае и 13 июня в Елгаве. Почувствуйте атмосферу живого концерта и возрождение всеми любимых мировых хитов Фила Коллинса. Не пропустите. «Collins Live Experience». 12 июня в Лепае. Концертный зал Путвейне. И 13 июня в Елгава. Концертный зал Митова. Билеты «Билишу Парадизе».
0: Реклама на Радио Мелодия.

0: над янтарным берегом. Полдень. Радиомелодия. Музыка мирового класса. Новости на Радиомелодия.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Алексей Свиридов. Здравствуйте. Деньги латвийских налогоплательщиков впредь не должны быть единственным источником спасения национальной авиакомпании Air Baltic, заявил премьер-министр Андрис Кулбергс. Он отметил, что ему еще предстоит ознакомиться с бизнес-планом Air Baltic и предложениями по дальнейшей деятельности компании. Премьер подчеркнул, что Air Baltic является стратегическим активом Латвии, однако в решениях о будущем компании должны участвовать и частные деньги. Как сообщалось, министр сообщения Рихард Козловский ранее заявил, что летом Air Baltic может потребоваться государственное финансирование. Ресурсы государственной пограничной охраны на латвийско-белорусской границе сейчас загружены на 200%, заявил начальник ведомства Гунтис Пуец. Он сообщил, что в этом году погранохрана уже предотвратила 4577 попыток незаконного проникновения в Латвию. В прошлом году таких попыток было более 12 тысяч, но динамика этого года показывает, что это количество может быть превышено. Пуец отметил, что на белорусскую границу направляют пограничников из других управлений. Лимит сверхурочных часов в этих условиях соблюдать невозможно, и пограничники могут работать до 56 часов в неделю. Около 1 миллиона человек в возрасте до 75 лет ежегодно умирают в ЕС от заболеваний, которые можно было бы вылечить или предотвратить. Второй год подряд самый высокий показатель фиксируется в Латвии – 498,5 предотвратимых смертей на 100 тысяч жителей, что вдвое превышает средний показатель по ЕС. В Латвии значительная часть общества имеет слабое здоровье и умирает преждевременно. Это оказывает существенное негативное влияние, в том числе и на ряд экономических показателей страны, отмечает экономист Банка Латвии Олег Красноперов. В Латвии вероятность умереть начинает расти уже в относительно раннем возрасте, и это происходит быстрее, чем в развитых странах ЕС. Например, вероятность умереть в течение года в Латвии превышает 1% уже в 56 лет, тогда как в развитых странах ЕС лишь в 67 лет. Вероятность умереть в экономически наиболее активном возрасте 30-45 лет в Латвии в 3 раза выше, чем, например, в Финляндии, Швеции или Дании. Преждевременная смертность населения Латвии и сравнительно плохое состояние здоровья являются результатом взаимодействия нескольких факторов – низкого финансирования здравоохранения, неэффективного его использования, а также нездорового образа жизни, отмечает Красноперов. Сегодня в Латвии ожидается преимущественно солнечная погода. В Курзаме переменная облачность и кратковременные дожди. Дневная температура составит от 19 до 26 градусов тепла. Будет дуть южный ветер до 6 метров в секунду. В Риге солнечно. Температура воздуха составит от плюс 22 до плюс 25 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: больше, чем искусство. На радио «Мелодия».
1: Великие композиторы. Великие композиторы оставили после себя бесценное музыкальное наследие. Хотя их современники часто вовсе не считали этих музыкантов талантливыми. Гений оперы Джузеппе Верди, например, в свое время не смог поступить в Миланскую консерваторию, которая сегодня, по иронии судьбы, носит его имя. В 1833 году комиссия отказала ему в зачислении, объявив, что, во-первых, Верди на 4 года старше, чем положено, а во-вторых, не способен к композиции и из рук вон плохо играет на фортепиано. Куда удачнее складывалась учеба Жоржа Бизе. Тот в 9 лет поступил в Парижскую консерваторию, собрал ряд наград за успехи в игре на фортепиано и органе, а также писал вполне неплохие произведения. Желая продолжить обучение, Бизе однажды выиграл римскую премию и, захватив с собой рекомендательное письмо от своего педагога, отправился в Италию. Правда, передать письмо адресату он забыл и в итоге прочитал его сам. В послании говорилось, что Бизе — умный и воспитанный молодой человек, у которого нет ни малейшего намека на музыкальный талант. Победил обстоятельства и веймарский гений Иоганн Себастьян Бах. В 18 веке композиторов часто приглашали выступать при королевских дворах. Однажды в Дрездене гастролировал популярный в то время французский органист Луи Маршан. Играл он действительно великолепно, приводя публику в восторг. Как-то Маршану рассказали о некоем таланте по имени Бах. Француз тут же пожелал сразиться с юным дарованием. Сначала Луи Маршан исполнил сложнейшую арию со множеством виртуозных вариаций, а потом к клавиру пригласили Баха. Публика провожала его сочувственными взглядами, но напрасно. Бах, впервые услышавший композицию, не только в точности ее повторил, но и предложил Маршану творческое состязание в игре на органе, отчего француз благоразумно отказался.
0: «Больше, чем искусство». На радио «Мелодия».

0: года на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии солнечно. Местами, преимущественно в Курзаме и Видземе, возможны кратковременные дожди. Ветер южный от слабого до умеренного, вдоль побережья морской бриз. Температура воздуха от 22 до 26 градусов тепла. Лишь в некоторых местах на побережье не превысит плюс 20 градусов. В Риге небольшая облачность, вероятность осадков остается низкой. При слабом или умеренном южном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 26 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на твоей стороне для комфорта пищеварения. В июне Смектогоу всего за полцены, а Линекс комплекс со скидкой 40%. И еще полезные бактерии и пробиотики со скидками до 50%. Олвел Баларди за полцены и Лилбиотик со скидкой 30%. А также другие предложения. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное сбалансированное питание.

0: Бетти представляют. 14 августа на Бондерсале грандиозный летний Open Air We Love the 90s. Выступят ярчайшие звезды танцпола 90-х. Two Unlimited. Real to Real. Технотроник. East 17. 14 августа. Вондерсала. Билеты Билиши Сервис.
1: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня. Праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
2: Юрмала, лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма Рандеву Юрмала 2026. Это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля концертный зал Дзинтери. Билеты Лайм-фестиваль ЛВ. До встречи в Юрмале.
3: Реклама на радио «Мелодия».

0: над янтарным берегом. Час дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Новому правительству необходимо в срочном порядке принять решение по плану финансирования проекта «Рейл Балтика» и срокам его реализации, заявил председатель Совета совместного предприятия стран Балтии «РБ Рейл» Матис Пайгле. Он подчеркнул, что Латвии необходимо использовать финансовый инструмент Европейского Союза «Сейф», поскольку страна отказалась от займа в размере 2,2 миллиарда евро. Пайгле указал, что впоследствии эти средства все равно придется занимать, но уже на менее выгодных условиях и в гораздо большем объеме, поскольку задержка проекта увеличивает его стоимость примерно на 200 миллионов евро в год. Он также заявил, что необходимо определить максимальный бюджет проекта и сроки его реализации, чтобы был ясный ориентир для дальнейшей работы. По его мнению, сейчас такого ориентира нет, что является негосударственным подходом к делу. Комментируя стоимость первого этапа проекта в Латвии, Пайгле отметил, что в настоящее время она составляет 5,5 миллиардов евро. Однако многое зависит от принимаемых решений. Если будет проведено перепроектирование, Латвия сможет сэкономить. Но если решения будут затягиваться, то, вероятнее всего, нас ждет дальнейший рост инфляции, подчеркнул Пайгле. Сейм, возможно, будет работать и летом, если на внеочередном заседании потребуется рассмотреть какой-либо важный законопроект. Об этом заявила спикер Сейма Дайга Мериня, которая во вторник встретилась в Рижском замке с президентом Латвии Эдгаром Ринкевичем. Ранее премьер-министр Андрис Кулберг заявил, что правительство должно заседать не один, а два раза в неделю. По словам Мерини, она заверила премьер-министра, что при необходимости Сейм не станет препятствием для принятия законопроектов и будет работать так, чтобы не тормозить общую работу на благо общества. Спикер подчеркнула, что последнее заседание Сейма перед летним перерывом состоится 18 июня, а работу парламент возобновит 30 августа. Вместе с тем, по ее словам, запланировано еще несколько заседаний, на которых депутаты рассмотрят законопроекты, пока не принятые в окончательном чтении. На пресс-конференции президент страны выразил надежду, что Сейму удастся договориться и принять иммиграционный закон. По оценке Ринкевича, это важно в контексте вызовов, с которыми сталкивается государство. Кроме того, президент и спикер Сейма обсудили изменения в составе парламента в связи с утверждением нового правительства. Сегодня в Латвии ожидается преимущественно солнечная погода. В Курзаме переменная облачность и кратковременные дожди. Дневная температура составит от 19 до 26 градусов тепла. Будет дуть южный ветер до 6 метров в секунду. В Риге солнечно. Температура воздуха составит от плюс 22 до плюс 25 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Кулинарная энциклопедия «Радио Мелодия».
1: Квенчер.
2: По своему составу и способу приготовления квенчер похож на смузи. Собственно, это и есть смузи, приготовленный из ароматной дыни, свежего имбиря, нежирного натурального йогурта и минеральной газированной воды с добавлением меда и льда. Единственное отличие заключается в том, что вода добавляется уже после смешивания всех ингредиентов. Знатоки уверяют, что газированная вода должна быть непременно сельтерской, но за неимением таковой можно использовать любую минеральную воду без вкуса. Яркий вкус и полезные свойства сделали дынный квенчер популярным и выделили его из числа многих напитков, приготовленных на основе фруктов. Само слово «квенчер» в разговорном английском означает «питье», и кто именно назвал так освежающий питательный напиток из дыни, неизвестно. Готовится квенчер очень просто. Нарезанная кубиками дыня выкладывается в блендер. Затем туда добавляют тертый имбирь, пищевой лед, мед и йогурт. Все ингредиенты взбиваются до однородного состояния, как в смузи. Получившаяся смесь разливается по бокалам. Туда же добавляется минеральная вода и еще немного меда. Сверху напиток украшается цедрой лайма и, по желанию, кусочками замороженной дыни.
0: Кулинарная энциклопедия. Радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии солнечно. Местами, преимущественно в Курзаме и Видземе, возможны кратковременные дожди. Ветер южный от слабого до умеренного, вдоль побережья морской бриз. Температура воздуха от 22 до 26 градусов тепла. Лишь в некоторых местах на побережье не превысит плюс 20 градусов. В Риге небольшая облачность, вероятность осадков остается низкой. При слабом или умеренном южном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 26 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 2. līdz 8. jūnijam. Īsie gurķi 1,79 eiro kilogramā. Ar paldies karti vaniļas saldējums Tio 75 grami 39 centi. Maltā kafija Merrill Dean Cup 400 gramu 5,99 eiro. Maxima. Lai nekā netrūktu.
3: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Roxette UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал Цинтери. Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.
4: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Два налога на одну пенсию. Как избежать двойного налогообложения? Где застряли мои деньги? СГД объясняет, сколько ждать возврата налогов. Брюссель пришлет 300 миллионов евро. Как их получить жителю Латвии? Где дают бесплатную страховку? Она позволит сэкономить 1000 евро, но только в Европе. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «1000 секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
5: Юрмала, лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма Рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал Дзинтери. Билеты «Лайм-фестиваль ЛВ». До встречи в Юрмале!
0: Реклама на радио «Мелодия».

Есть песни, которые звучат как солнечный луч сквозь дождь. Как знак, все не так уж страшно. «Raindrops keep falling on my head» именно такая. Нежная, светлая, с улыбкой, которая теплее любого зонта. Песню написали Берт Бакарах и Хэл Дэвид в 1969 году специально для фильма «Буч Кэссиди и Санденс Кид». В фильме эта песня звучит в сцене, где герой Пола Ньюмана катается на велосипеде. Момент легкомысленный и трогательный, словно пауза между перестрелками, ведь фильм про двух бандитов-грабителей, я хочу напомнить. Режиссер Джордж Рой Хилл хотел мелодию с солнцем внутри, а Бакарах с Дэвидом это и сделали. Сначала песню предлагали записать Рэю Стивенсу и даже Бобу Дилану, оба отказались. В итоге в студию пришел Би-Джей Томас и спел. Седьмой дубль оказался удачным. Голос после ларингита звучал хрипло, но именно эта легкая шероховатость добавила песне человечности. В фильме она звучала в слегка водевильном стиле, с инструментальными вставками, в которых Пол Ньюман выделывал трюки на велосипеде.

0: Сингл же перезаписали чуть позже в Нью-Йорке. И тогда случилось чудо. К январю 70-го Raindrops Keep Falling on My Head возглавила чарты Billboard Hot 100 и стала первым хитом нового десятилетия и разошлась миллионными тиражами. Интересно, что сама песня оказалась многим неподходящей для вестерна. Роберт Редфорд потом признавался: «Я не понимал, как это связано с фильмом. Дождя нет, а песня про дождь казалась глупой идеей, но я ошибался». За эту мелодию Баккарах и Дэвид получили «Оскар» как за лучшую оригинальную песню. Сегодня она кажется знакомой, чуть наивной, но именно в этой наивности ее магия. Это песня о том, что за дождем все-таки приходит солнце. И каждый раз, когда слышишь ее припев, невольно улыбаешься, потому что веришь, счастье действительно уже рядом.
1: Мелодии легенды на радио «Мелодия». Реклама на радио «Мелодия».
2: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Вера Прежнего.
3: Я знаю пароль.
2: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы «Виагра».

0: Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Дзинтери. Билеты в кассах Билетшу сервис.
1: Iedomājies universāla dāvanu karte ar īpašu vērtību tās saņēmējam. From Me – dāvanu kartes ar izvēles iespēju. Lieliski restorāni izcilam randiņam. Hobija preču veikali sportam un atpūtēji. Izlaušanās istaba pēc paša izvēles. Atpūtas iespēju izlase pārim. Tā strādā From Me – viena dāvana ar īpašu mērķi un daudz izmantošanas iespējām. Visas universālās dāvanu kartes. Skaties From Me LV.
2: Впервые в Латвии. Мировые хиты и самые популярные песни Фила Коллинса и группы Genesis представляет лучшее европейское дебют-шоу Collins Live Experience. 12 июня в Лепае и 13 июня в Елгаве. Почувствуйте атмосферу живого концерта и возрождение всеми любимых мировых хитов Фила Коллинса. Не пропустите. Collins Live Experience. 12 июня в Лепае. Концертный зал Путвейне. И 13 июня в Елгава. Концертный зал Митова. Билеты Билишу Парадизе.
3: Реклама на радио «Мелодия».

0: над янтарным берегом. Два часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Министерство экономики предлагает продлить применение сниженной ставки акцизного налога на дизельное топливо, сообщили в ведомстве. В Минэкономике указывают, что рыночная ситуация по-прежнему остается напряженной, а цены на дизельное топливо близки к уровню, который наблюдался в середине марта. Поэтому министерство считает необходимым продлить применение сниженной ставки акциза на дизельное топливо еще на 3 месяца, до 30 сентября. По мнению Министерства экономики, это обеспечит необходимую стабильность как транспортной и логистической отрасли, так и сельхозпроизводителям, а также жителям, которые ежедневно ощущают колебания цен на топливо. В министерстве поясняют, что это решение позволит и дальше удерживать цену топлива сниженной примерно на 8,5 центов за литр, тем самым напрямую снижая расходы автовладельцев, транспортной отрасли, логистических компаний и предприятий. Как уже сообщалось, 1 апреля вступил в силу закон об ограничении роста цен на топливо, предусматривающий временные меры по снижению влияния подорожания топлива на экономику и жителей страны. Министр культуры Наурис Пунтулыс даст оценку призыву вице-мэра Риги Эдварда Ратниекса демонтировать вывески на русском языке с фасада Рижского русского театра имени Михаила Чехова, сообщила советница министра Агнеса Варбиня. Министр культуры подчеркивает, что его позиция в вопросах государственного языка всегда была принципиальной и поддерживающей интересы госязыка. В то же время Пунтулыс подчеркивает, что действия министра как должностного лица должны быть юридически корректными. Министр культуры намерен рассмотреть призыв Ратниекса и затем принять решение о дальнейших действиях. Однако Пунтулыс отмечает, что любое учреждение должно строго соблюдать установленные законом требования об использовании языка. Как ранее сообщила советница Ратниекса Инесса Озлыня, политик направил письмо министру культуры с призывом поручить театру имени Чехова обеспечить замену существующих фасадных афиш на русском языке в соответствии с законом о государственном языке. Вице-мэр Риги считает, что театр действует противозаконно, и все это время Министерство культуры это допускало, игнорируя призыв города устранить использование русского языка в городской среде. Сегодня в Латвии ожидается преимущественно солнечная погода. В Курзаме переменная облачность и кратковременные дожди. Дневная температура составит от 19 до 26 градусов тепла. Будет дуть южный ветер до 6 метров в секунду. В Риге солнечно. Температура воздуха составит от плюс 22 до плюс 25 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии. Go. Goodyear.
2: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на твоей стороне для комфорта пищеварения. В июне Смекта Гоу всего за полцены. Алинекс Комплекс со скидкой 40%. И еще полезные бактерии и пробиотики со скидками до 50%. Олвел Баларди за полцены. И Лилбиотик со скидкой 30%. А также другие предложения. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное сбалансированное питание.
3: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Два налога на одну пенсию. Как избежать двойного налогообложения? Где застряли мои деньги? СГД объясняет, сколько ждать возврата налогов. Брюссель пришлет 300 миллионов евро. Как их получить жителю Латвии? Где дают бесплатную страховку? Она позволит сэкономить 1000 евро, но только в Европе. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и 1000 секретов. Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
0: Реклама на радио «Мелодия».

0: «Парки мира» на радио «Мелодия». Парк Бэйхай. История пекинского парка Бэйхай началась более 1000 лет назад, что делает его одним из самых древних парков в Китае. Расположенный к северо-западу от дворцового комплекса «Запретный город», Бэйхай изначально был императорским садом. Для свободного посещения его открыли лишь в 1925 году. Примерно половину территории парка занимает огромное рукотворное озеро. Его и еще два небольших озера вырыли примерно в XII веке, а землю использовали для создания трех искусственных островов. В Китае существует легенда, что когда-то в стране было три волшебных горы, где жили боги, дарующие бессмертие. В стремлении к вечной жизни многие китайские императоры старались найти эти горы или хотя бы воссоздать их. По этому принципу был построен и парк Бэйхай. Три его острова символизируют горы бессмертия. Слово «Бэйхай» в переводе с китайского означает «северное море». Зимой озера парка, как настоящие северные моря, покрываются льдом, и горожане с удовольствием катаются там на коньках. Летом парк Бэйхай – отличное место, чтобы укрыться от изнуряющей пекинской жары. Здесь можно взять на прокат лодку и устроить водную прогулку. По утрам сотни пекинцев занимаются в Бэйхае различными, часто очень зрелищными видами боевых искусств. Помимо различных возможностей для активного отдыха, в парке есть и множество культурно-исторических объектов. Например, несколько буддийских храмов, павильон 5 драконов, стена 9 драконов. Впрочем, несмотря на свою древнюю историю и известность, парк так и не стал полностью туристическим местом, сохранив безмятежность и самобытность. И именно в этом заключается вся его прелесть.
1: Парки мира на радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно ясная погода без осадков. Южный юго-восточный ветер до 5 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 9 до 14 градусов тепла, в восточных регионах местами плюс 7. В четверг днем ожидается увеличение облачности, местами возможен дождь. Преимущественно вечером на юго-западе Курзема. Ветер южный юго-восточный от 2 до 8, порывами 10-15 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 25 градусов тепла. В Риге в четверг облачность увеличится, осадков не ожидается. Ветер южный, юго-восточный от 5 до 8, порывами до 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».

0: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня. Праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
1: Только один вечер, 3 июля, концертный зал Дзинтери. Мировые звезды, Джипси Кингс, Виз Пабло Рейер. Танцуй и пой вместе с тысячами зрителей под хиты Бамболео, Воларе, Ладонна и другие. Этот особенный вечер в компании нескольких тысяч человек, подпевающих любимым мелодиям, создаст праздничное настроение всем и каждому. Не пропусти! 3 июля, концертный зал Дзинтери, Джипси Кингс. Билеты bileshowservice.lv.
2: Реклама на радио «Мелодия».

0: над янтарным берегом. 3 часа дня. Радиомелодия. Музыка мирового класса. Новости на Радиомелодия.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Алексей Свиридов. Здравствуйте. 84% жителей Латвии довольны своей жизнью, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Евробарометр. Уровень удовлетворенности в Латвии относительно высок и соответствует европейскому, поскольку 86% европейцев заявили, что в целом довольны своей жизнью. Когда жители Латвии попросили назвать 2 основные проблемы, стоящие перед страной, то чаще всего они называли инфляцию и дороговизну жизни – 33%, а также здравоохранение. 23% и экономическую ситуацию 22%. Европейцы имеют схожий общий взгляд на основные проблемы в своих странах. 31% заявляет, что рост цен и дороговизна жизни являются основными проблемами. 19% говорит, что основной проблемой, стоящей перед странами Европейского Союза, является экономическая ситуация в целом. По данным опроса, 55% жителей Латвии скорее доверяют ЕС. Доверие европейцев к Европейскому Союзу в целом ниже, чем в Латвии. 48% европейцев скорее доверяют ему. Самый высокий уровень доверия к ЕС в Португалии, где 71% граждан скорее доверяют ЕС, чем нет. А самый низкий во Франции, где только 27% граждан скорее доверяют Евросоюзу. Деньги латвийских налогоплательщиков впредь не должны быть единственным источником спасения национальной авиакомпании Air Baltic, заявил премьер-министр Андрис Кулбергс. Он отметил, что ему еще предстоит ознакомиться с бизнес-планом Air Baltic и предложениями по дальнейшей деятельности компании. Премьер подчеркнул, что Air Baltic является стратегическим активом Латвии, однако в решениях о будущем компании должны участвовать и частные деньги. Как сообщалось, министр сообщения Рихард Козловский ранее заявил, что летом Air Baltic может потребоваться государственное финансирование. Ресурсы государственной пограничной охраны на латвийско-белорусской границе сейчас загружены на 200%, заявил начальник ведомства Гунтис Пуец. Он сообщил, что в этом году погранохрана уже предотвратила 4577 попыток незаконного проникновения в Латвию. В прошлом году таких попыток было более 12 тысяч, но динамика этого года показывает, что это количество может быть превышено. Пуец отметил, что на белорусскую границу направляют пограничников из других управлений. Лимит сверхурочных часов в этих условиях соблюдать невозможно, и пограничники могут работать до 56 часов в неделю. В четверг, 4 июня, в Латвии в течение дня облачность увеличится. Вечером в Курзаме пройдут дожди. Дневная температура составит от 18 до 25 градусов тепла. Будет дуть южный юго-восточный ветер до 8 и порывами до 15 метров в секунду. В Риге во второй половине дня небо затянется облаками. Температура воздуха составит от +20 до +23 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

«Избранные удовольствия» на радио «Мелодия». Вязание. Существует мнение, что вязание – это скучно. И вообще вяжут только бабушки. Да и то не все. Однако для любителей вязания это одно из главных удовольствий в жизни. Мало кто задумывается о том, что вязание – один из самых древних видов декоративно-прикладного искусства. Связанные вещи были впервые обнаружены в древних захоронениях Египта, Греции и Рима. И, кстати, долгое время вязание было исключительно мужским занятием, хотя сегодня в это трудно поверить. Так же, как и в то, что благодаря вязанию можно похудеть, пусть и не быстро. Ученые доказали, что за полчаса вязания человек сжигает 55 калорий. Еще больше наверняка смог сжечь американец Дэвид Бэбкок, который однажды поставил рекорд и во время марафона в Канзас-Сити за 5 часов 48 минут и 27 секунд связал шарф длиной около 4 метров на бегу. Это достижение было зафиксировано в книге рекордов Гиннесса. Там же есть и еще один рекорд. Самые большие в мире вязальные спицы, которые имеют длину почти 4,5 метра и в сумме весят 22 килограмма. Словом, вязание — это не только для бабушек и вовсе не скучно. Поклонники этого творчества есть и среди знаменитостей, в их числе Джулия Робертс, Райан Гослинг и Кристина Хендрикс. А актриса Мэрил Стрип признается, что вяжет даже на съемочной площадке. Она считает это хобби терапевтическим. Для нее это возможность собраться с мыслями, помедитировать и обрести ясность. К слову, шаль, в которой Стрип снималась в фильме «Сомнение», она связала сама. «Избранные удовольствия» на радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно ясная погода без осадков. Южный юго-восточный ветер до 5 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 9 до 14 градусов тепла, в восточных регионах местами плюс 7. В четверг днем ожидается увеличение облачности, местами возможен дождь. Преимущественно вечером на юго-западе Курзема. Ветер южный юго-восточный от 2 до 8, порывами 10-15 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 25 градусов тепла. В Риге в четверг облачность увеличится, осадков не ожидается. Ветер южный, юго-восточный от 5 до 8, порывами до 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на твоей стороне для комфорта пищеварения. В июне Смекта Гоу всего за полцены, а Линекс Комплекс со скидкой 40%. И еще полезные бактерии и пробиотики со скидками до 50%. Олвел Баларди за полцены и Лилбиотик со скидкой 30%. А также другие предложения. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное сбалансированное питание.
3: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
4: Рестораны Вайрок Соулс и Мартиня Бетти представляют 14 августа на Фондерсале грандиозный летний Open Air We Love the 90s. Выступят ярчайшие звезды танцпола 90-х. Two Unlimited. Real to Real. Технотроник. East 17. 14 августа. Фондерсала. Билеты Билиши Сервис.
5: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии. Go. Goodyear.
6: 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гилл-Пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны. Мощь оркестра и атмосфера. Пробирающие до мурашек. Гилл-Пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на Билиши Сервис ОВ.
0: Реклама на радио «Мелодия».

0: Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Пунтулис обещает серьезный разговор с руководством Рижского русского театра. Далее об этом и других событиях более подробно. Министр культуры Наурис Пунтулис намерен провести серьезный разговор с руководителем Рижского русского театра имени Чехова об использовании государственного языка в рабочей среде и на вывесках на фасаде здания. Как сообщил Пунтулис во вторник, он получил от одного из сотрудников театра жалобу на то, что при повседневной работе в театре требуют использовать русский язык. Министр отметил, что речь идет не о языке, используемом актерами на сцене, а об общении с коллегами в рабочей обстановке. По словам Пунтулис, распространенные этой весной публичные, в том числе анонимные, заявления отдельных сотрудников и ответы на них руководителя театра Даны Бьорк позволили сделать выводы о возможных конфликтах и недовольстве внутри коллектива. Отвечая на вопрос о вывеске на фасаде театра, на которой размещена информация не только на латышском, но и на русском языке, министр сказал, что этот случай еще оценивается в сотрудничестве с Центром госязыка. Он подчеркнул, что всегда принципиально защищал госязык и поддерживал его использования, но от комментариев по данному случаю пока воздержится. В то же время Пунтулис добавил, что в ходе разговора с руководителем театра будет обсуждаться и упомянутая вывеска. Ранее во вторник Пунтулис сообщил, что рассмотрит призыв вице-мэра Риги Эдварда Ратникса снять вывески на русском языке с фасада театра. Министр подчеркивал, что его позиция по вопросам госязыка всегда была принципиальной, однако его действия как должностного лица должны быть юридически корректными. Если погодные условия будут благоприятными, операцию по эвакуации останков погибших латвийских альпинистов планируется завершить в ближайшее время. По данным ЛСМ, это может произойти в четверг, 4 июня. Тела погибших латвийских альпинистов будут доставлены в базовый лагерь, затем перевезены в Анкоридж, где после проведения медэкспертиз начнется процесс репатриации, сообщила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Диана Эглите. Альпинист Мартинш Билзенс находится в больнице под наблюдением врачей. Обстоятельства трагедии будут выясняться, однако прежде необходимо завершить операцию по эвакуации. Сегодня утром вновь была объявлена угроза в воздушном пространстве в Алукснэнском крае. Около 5 часов утра национальные вооруженные силы предупредили жителей Алукснэнского края о риске возможной угрозы в воздушном пространстве. Были подняты в воздух истребители миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства Балтии. Как сообщили в национальных вооруженных силах, истребители НАТО не получили подтверждения того, что зафиксированный датчиками объект является беспилотным летательным аппаратом. Вооруженные силы Эстонии утром в среду также распространили в ряде регионов предупреждение о возможной угрозе залета дронов. Завтра в Латвии облачность увеличится местами. Возможен дождь, преимущественно вечером на юго-западе Курзема. Ветер южный, юго-восточный от 2 до 8, порывами до 10-15 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 25 градусов тепла. В Риге в четверг также увеличится облачность, осадков не ожидается. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Добрый вечер, друзья. Вы слушаете радио «Мелодия». И в студии вновь появляется Олег Пека. Ну и, конечно же, уже за своим звукорежиссерским пультом я вижу Евгения Копейна. Сегодня мы с вами пересекли экватор недели. Вечер среды – это, согласитесь, уже какой-то вот значительный шаг в сторону выходных. Ну и давайте мы с вами немножечко попутешествуем и поговорим о горе Фудзи. Да-да, тот самый символ Японии – объект всемирного наследия ЮНЕСКО, изображение на тысячах открыток.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Высота 3776 метров. И вот свежие данные исследования. Ежегодно, в период, когда подниматься туда официально запрещено, это все равно делает около 10 тысяч человек. Официальный сезон восхождений на гору Фудзи с начала июля по 10 сентября. В остальное время все 4 маршрута перекрыты заграждениями. Нарушителям грозят штрафы. Власти настоятельно просят воздержаться. Слово «настоятельно» ключевое, потому что в межсезонье на Фудзи резко возрастает риск несчастных случаев. Так, с 2019 по 2025 годы там пострадали 79 человек, причем 19 погибли. Откуда же взялась цифра в 10 тысяч нарушителей? Из геолокационных данных 93 миллионов смартфонов японских пользователей. Анализ показал, что пик нелегальных восхождений – июнь и сентябрь. То есть люди карабкаются на Фудзи буквально за несколько недель до открытия сезона и сразу после его закрытия, когда уже все почти можно или еще совсем недавно было можно. И вот деталь, которая меня особенно заинтересовала в этой новости. Больше половины нарушителей – это люди старше 50 лет. Не безрассудная молодежь в поисках острых ощущений, а люди в возрасте с опытом, которые сознательно идут туда, куда идти не следует. Это, если задуматься, говорит о чем-то важном. Запрет, конечно, существует по делу. Статистика несчастных случаев это подтверждает недвусмысленно. Но есть что-то глубоко человеческое в этом стремлении подняться именно тогда, когда нельзя. Когда нет туристических толп, нет очередей, нет организованного потока. Когда гора почти твоя. Фудзи в разрешенный сезон – это, по некоторым оценкам, от 200 до 300 тысяч человек за 2 месяца. Огромная очередь на вершину. Фотографии у одних и тех же камней. Японские власти в какой-то момент даже стали брать плату за вход и ограничивать ночные восхождения, ну просто чтобы справиться с этим безумным потоком. А тут тишина, снег, пустая тропа. Знаете, вот можно понять, если честно, можно. Но 19 погибших за 6 лет – это тоже аргумент, который трудно игнорировать. Гора не делает исключений для тех, кто пришел с хорошими намерениями и богатым жизненным опытом. Есть такая японская поговорка: «Умный человек поднимается на Фудзи один раз, дурак – дважды». Про тех, кто это делает в закрытый сезон, поговорки, кажется, пока нет. Но данные геолокации обещают ее появление.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжаем наш эфир на радио «Мелодия». И вот знаете, есть советы, которые живут десятилетиями и передаются почти как семейные рецепты. Один из них, самых известных, пожалуй, советов: «Хочешь похудеть, не ешь после 6 вечера». Многие следовали этому правилу с настоящим героизмом, наблюдая, как стрелки часов приближаются к заветной цифре, а холодильник становится главным испытанием силы воли. Но оказывается, современная наука и врачи смотрят на этот вопрос немного иначе. Может быть, дело вовсе не в магическом времени на часах, а в чем-то другом? В чем же? Об этом сейчас расскажет наш корреспондент Виталий Дубский.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Популярное правило о запрете на еду после 18:00 не помогает снизить вес. Напротив, может обернуться метаболическим стрессом и вечерними перееданиями. Для эффективного похудения важен не конкретный час ужина, а общий суточный калораж и интервал между последним приемом пищи и сном. Об этом сообщила кандидат медицинских наук, врач-диетолог и эндокринолог Ирина Татарникова. Если человек возвращается домой поздно и терпит голод, воспринимая это как подвиг, организм испытывает сильный стресс. Это ухудшает качество сна и резко усиливает аппетит на следующий день, что в итоге заканчивается не снижением веса, а вечерними срывами, пояснила эксперт. По ее словам, жир откладывается не из-за приема пищи в 19 или 20:00, а из-за хронического избытка калорий в течение дня. Время ужина стоит подбирать под собственный график, оптимально за 2-3 часа до сна. Не менее важен и состав тарелки. Предпочтение лучше отдавать белку и клетчатке. Есть после 18:00 можно и нужно, особенно если вы поздно ложитесь. Идеальный вариант – рыба с овощами, омлет с салатом или индейка с гречкой. Главное – не превращать вечерний прием пищи в компенсацию за весь день, когда человек пропускает завтрак и обед, а ночью съедает суточную норму. Врач подчеркнула, что один плотный ужин в 18:00 может оказаться даже вреднее, чем легкий перекус перед сном. Чтобы не доводить себя до сильного голода к вечеру, Татарникова рекомендует распределять еду равномерно. Можно также устроить легкий полдник или перекус в 16:00-17:00, если планируется поздний ужин и вы плохо переносите чувство голода. Это поможет не переесть во время финального приема пищи. В таком случае ужин будет осознанным и легким и не перегрузит желудочно-кишечный тракт перед сном, резюмировала эксперт.
1: Вообще удивительная вещь. Некоторые диетические правила настолько прочно вошли в нашу жизнь, что воспринимаются почти как законы природы. Хотя организм, как выясняется, календаря и часов не читает. Пожалуй, главный вывод здесь простой. Хорошие привычки работают лучше героических подвигов. Так что иногда путь к хорошей форме лежит не через запреты, а через здравый смысл. И это, согласитесь, одна из самых приятных новостей в мире диетологии. Оставайтесь с нами на радио «Мелодия». Мы продолжаем говорить о вещах, которые помогают жить немного легче, спокойнее и вкуснее.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно ясная погода без осадков. Южный юго-восточный ветер до 5 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 9 до 14 градусов тепла, в восточных регионах местами плюс 7. В четверг днем ожидается увеличение облачности, местами возможен дождь. Преимущественно вечером на юго-западе Курзема. Ветер южный юго-восточный от 2 до 8, порывами 10-15 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 25 градусов тепла. В Риге в четверг облачность увеличится, осадков не ожидается. Ветер южный, юго-восточный от 5 до 8, порывами до 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов.
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 2. Līdz 8. jūnijam arbūzi 1,19 € kilogramā. Cāļa krūtiņas fileja XXL ķekava fasēta 5,99 € kilogramā. Un no 3. Līdz 8. jūnijam laša fileja ar ādu 12,99 € kilogramā. Maxima, lai nekā netrūktu.
2: Vizionete. Atlaides ir te. Tikai šonedēļ 40% atlaide. Brīļu ietveram vai brīļu lēcām. Vizionete.
3: Каждый день в Латвии что-то меняется. Тарифы, законы, транспорт, безопасность. Но что это значит именно для вас? Открыто ЛВ объясняет просто и по делу. Предупреждаем о рисках, подсказываем важное. Помогаем ориентироваться в повседневной жизни. Оперативный и практичный взгляд на жизнь в Латвии на русском языке. Заходите на Открыто ЛВ. Здесь говорят о важном без сложных слов. Открыто ЛВ. Все по-честному, понятно каждому.
4: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Roxette UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал Цинтри. Билеты уже в продаже на билишосервис.lv.
0: Реклама на Радио Мелодия. Вечер на Радио Мелодия. Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
5: Продолжаем наш эфир на Радио Мелодия. С вами Олег Пека. Мне помогает звукорежиссер Евгений Копейн. Вот говорят, друзей много не бывает, но если посмотреть внимательно, у большинства людей есть несколько самых близких людей, ну, с которыми можно, которым позвонить можно хоть в час ночи. Далее уже следует круг хороших знакомых, а дальше уже десятки просто контактов, с которыми мы общаемся время от времени. Интересно, что похожая система отношений существует не только у людей. Ученые обнаружили, что наши ближайшие родственники в животном мире тоже умеют выстраивать сложные социальные связи и даже выделяют среди своих собратьев настоящих фаворитов. Все подробности у Виталия Дубского.
0: Вечер на Радио Мелодия. Самые интересные темы.
6: Международная группа исследователей выяснила, что шимпанзе и бонобо организуют свои социальные связи по принципу, напоминающему человеческие дружеские круги. Как и люди, человекообразные обезьяны уделяют большую часть внимания небольшому числу близких партнеров, одновременно поддерживая менее тесные отношения с более широким кругом сородичей. Для анализа исследователи изучили социальное поведение в 24 группах шимпанзе и бонобо. В качестве показателя близости отношений использовался груминг – взаимный уход за шерстью, который играет важную роль в укреплении социальных связей у приматов. С помощью математической модели ученые оценили, как животные распределяют ограниченное время между различными членами группы. Оказалось, что большинство обезьян посвящает значительную часть времени небольшому числу предпочитаемых партнеров, тогда как с остальными взаимодействуют реже. Подобная многоуровневая структура напоминает организацию социальных сетей у людей. Кроме того, исследование показало, что в крупных группах приматы становятся более избирательными в выборе партнеров для общения. При этом между двумя видами человекообразных обезьян выявились заметные различия. Бонобо распределяли свое внимание более равномерно между членами группы, формируя более эгалитарную социальную структуру. Шимпанзе, напротив, концентрировали усилия на небольшом числе наиболее близких партнеров.
5: Вообще, эта новость немного успокаивает. Получается, что если у человека не 50 близких друзей, а 2-3 по-настоящему надежных человека, он совершенно нормален. Более того, действует по модели, которую эволюция отрабатывала миллионы лет. Особенно любопытно другое наблюдение ученых. С возрастом шимпанзе начинают общаться с меньшим количеством сородичей и больше ценят проверенные связи. Вот узнают себя. В молодости телефон разрывается от звонков. А потом вот приходит понимание, что хороший вечер в компании вот нескольких близких людей гораздо ценнее бесконечной суеты и тусовок. А вот бонобо, как выяснилось, более общительны и стараются распределять внимание между большим количеством знакомых. Можно сказать, что в мире приматов тоже есть свои интроверты и экстраверты. Так что в следующий раз, когда кто-нибудь скажет, что ваш круг общения слишком маленький, можно ответить так. Это не замкнутость, это серьезный научный подход к построению социальных связей. Оставайтесь с нами на Радио Мелодия. Впереди еще много интересных историй и о нас с вами, и о тех, кто удивительно на нас похож.
0: Вечер на Радио Мелодия. Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем желаю доброго вечера, вечера среды. С вами Олег Пека и Радио Мелодия. И вот сегодня в вечернем эфире у меня новость, которая, с одной стороны, звучит как научный доклад, но, с другой стороны, касается каждого из нас совершенно напрямую. Речь пойдет о любви, ну, а точнее о том, куда она, судя по всему, тихонько девается.
0: Вечер на Радио Мелодия. Самые интересные темы.
1: Итак, международная группа психологов под руководством польского ученого Марты Коваль из Вроцлавского университета провела масштабнейшее исследование. 61 тысяча человек из 81 страны. Все в романтических отношениях от нескольких недель до 10 лет. Людей просили оценить, насколько сильно они эмоционально привязаны к своему партнеру. Ну и параллельно, насколько они индивидуалисты, то есть насколько им важны собственные цели, достижения, личный успех в сравнении с интересами близких или коллектива. Результат оказался однозначным. Чем больше человек сосредоточен на себе, тем прохладнее он относится к партнеру. Это работало у мужчин и женщин в разных странах и в разных возрастах. Связь устойчивая. Исследователи объясняют это так. Глубокая близость требует эмоциональной открытости. Готовности быть уязвимым, показывать свои переживания, впускать другого человека внутрь. А вот индивидуализм – это, по сути, привычка держать границы, ставить себя на первое место, не зависеть. Два этих импульса как-то очень плохо уживаются. Человек, все время занятый достижением своих целей, просто не успевает или не хочет полностью раскрыться перед другим. При этом авторы исследования, что характерно, не бьют в набат. Они говорят, ну, может, это и не катастрофа, потому что страстная влюбленность, та, при которой человек занимает все ваши мысли, вы не можете думать ни о чем другом, ну, она, конечно, прекрасна. Но она же и забирает массу сил и времени. Когда романтические переживания немного отступают, появляется место для работы, друзей, увлечений, да просто для сна, в конце концов. Если смотреть честно, исследование фиксирует связь, но не объясняет причину. Может быть, индивидуализм делает людей менее влюбленными. А может быть, люди, которые изначально эмоционально дистанцированы, просто чаще ставят себя на первое место. Или то и другое, вот следствие чего-то третьего, восприятия, культуры, того, как именно мы выросли и чему нас научили вот наши отношения. Но знаете, что меня больше всего занимает? Не сам результат. Он, в общем-то, интуитивно понятен. А то, что 81 страна, 60 тысяч человек, и везде одна и та же картина. Индивидуализм растет. Это глобализация, это соцсети, это культ личного бренда и личной эффективности. Мы все немного заняты больше собой, чем раньше. И вопрос, который исследование не задает, но который из него вырастает сам собой – а умеем ли мы еще быть уязвимыми? Не в смысле слабости, а в том смысле, что позволяем ли мы другому человеку нас видеть по-настоящему? Это, пожалуй, не научный вопрос, скорее личный, но очень и очень, мне кажется, важный. Всем хорошего вечера!
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: пробки на радио «Мелодия».
1: Стартовал вечерний час пик в латвийской столице, и хотя трафик в данный момент остается в диапазоне от 5 до 6 баллов, картина движения продолжает ухудшаться. Число заторов быстро растет. Самая сложная обстановка сейчас на улице Лубанас по направлению к мосту Славу. Там можно оставить более 20 минут. В обратном направлении поток притормаживает минут на 10-12. Кроме того, здесь произошло ДТП в районе перекрестка с улицей Гара. Кроме того, сложно на Карля Ульмана перед Веней Базгатвы с обеих сторон и на Густава Земгалагатва перед Брейбас также в обоих направлениях. Получили парочку сообщений на тему соблюдения скоростного режима. Первое послушаем от Алексея Николаева, а второе наблюдение от Геннадия Левченко.
2: Добрый день, Алексей, дорожная информация. Улица Латгалас, район Румбул и Улитагры. На своем обычном месте работает фоторадар. Так что не торопимся, соблюдаем скоростной режим. Всем хорошего дня.
3: А вот такая закономерность. Как только монитор уходит в отпуск, на это время нигде ни одного радара не видно. С чем это связано или совпадение?
1: Спасибо нашим профи за репортажи. А Геннадию отвечу так. У компаний, которые занимаются сбором денег с помощью фотиков, заодно как бы дисциплинируют движение, наверное, другие планы. И с нашими они никак не пересекаются. Так что это просто совпадение. Ну а слушателям напомним, что любая полезная информация с дорог принимается по номеру 2299 49 49 через WhatsApp. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Будьте внимательны и всем приятного вечера в компании любимого радио.
0: Реклама на радио «Мелодия».
4: Best Show Events представляет 12 августа концертный зал Дзинтере «Вера Прежнего». Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы «Виагра». «Вера Брежнева», 12 августа, концертный зал «Дзинтери». Билеты в кассах «Билеши сервис».
5: Iedomājies universāla dāvanu karte ar īpašu vērtību tās saņēmējam. From Me – dāvanu kartes ar izvēles iespēju. Lieliski restorāni izcilam randiņam. Hobija preču veikali sportam un atpūtēji. Izlaušanās istaba pēc paša izvēles. Atpūtas iespēju izlase pārim. Tā strādā From Me – viena dāvana ar īpašu mērķi un daudz izmantošanas iespējām. Visas universālās dāvanu kartes skaties From Me LV.
6: Впервые в Латвии. Мировые хиты и самые популярные песни Фила Коллинса и группы Genesis представляют лучшее европейское дебют-шоу «Collins Live Experience». 12 июня в Лепае и 13 июня в Елгаве. Почувствуйте атмосферу живого концерта и возрождение всеми любимых мировых хитов Фила Коллинса. Не пропустите. «Collins Live Experience». 12 июня в Лепае. Концертный зал «Путвейне». И 13 июня в Елгаве. Концертный зал «Митова». Билеты «Билишу Парадизе».
0: Реклама на радио «Мелодия». Улицы мира на радио «Мелодия».
7: Улица Луиса Камоэнса.
8: В португальском городке Агида есть улица, которая носит имя знаменитого португальского поэта Камоэнса, но по-хорошему должна была бы называться как-нибудь вроде улица Мэри Поппинс. Все дело в том, что на ней вместо неба над головой можно увидеть сотни разноцветных зонтиков. До 2011 года улица Камоэнса не выделялась ничем особенным среди других старинных улиц Агиды. Но потом художники из творческой группировки «Сештафера Продусоеш» решили с помощью зонтиков

0: над Янтарным берегом 5 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Премьер призывает жителей Латвии провести свои отпуска в Латгале. Далее об этом и других событиях более подробно. Свои отпуска жителям Латвии следовало бы проводить в Латгале, чтобы помочь местным предпринимателям, заявил Андрис Кулбергс после первой встречи в статусе премьер-министра с президентом Эдгаром Ринкевичем. Ринкевич сообщил, что во время встречи обсуждались первые дела нового правительства, планы и наработки. Кулбергс проинформировал президента.

0: президента о рабочем ритме правительства Иринкевич оценил его положительно. «Поскольку времени у правительства мало, а проблем предстоит решить много, я удовлетворен и рад, что правительство энергично взялось за работу», — сказал Иринкевич. Президент отметил, что общество ждет от правительства реальных решений и действий. В свою очередь Кулбергс подчеркнул, что работа возглавляемого им правительства должна быть дисциплинированной, и дисциплины он ожидает от всех партнеров по коалиции и других сотрудничающих сторон. По словам Кулбергса, важным событием на этой неделе был визит в Латвию премьер-министра Украины Юлии Середенко, в ходе которого рассматривались вопросы, связанные с обороной. На следующей неделе в Латвию планирует прибыть группа специалистов из Украины, которая поделится опытом и знаниями в области дронов. В этих вопросах ни одна страна не является настолько знающей, как Украина, сказал премьер. Как сообщил Кулбергс, с украинским премьером он обсуждал и возможности создания совместного украинско-латвийского предприятия с вложением в него европейских средств. «Мы можем стать для Украины производственным окном в Европу», — сказал премьер. Кулбергс также проинформировал Иринкевича о предстоящем 27 июня выездном заседании правительства в Латгале, на котором планируется принять решение, чтобы жители региона чувствовали себя в безопасности. Кулбергс сообщил, что у него состоялся частный разговор с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Лейн, которую также беспокоит вопрос безопасности приграничных регионов не только Латвии, но и других граничащих с Россией стран. Инциденты с дронами создают огромные проблемы для туризма, фермеров, предпринимателей других отраслей. Именно поэтому необходима европейская поддержка, сказал Кулбергс. Премьер также призвал жителей Латвии провести свои летние отпуска в Латгале, так как важно, чтобы местные жители чувствовали поддержку остального общества. Кулбергс пообещал, что он со своей семьей, если летом выдастся свободный день, проведет его именно в Латгале. Во время встречи с президентом обсуждалось также безопасное проведение выборов. Вчера в правительстве был заслушан информационный доклад о подготовке к предстоящим осенью выборам в Сейм, и на данный момент все идет без заминок, даже с опережением графика. В то же время Кулбергс отметил, что должен быть разработан план, как проводить выборы, если будет объявлена воздушная тревога. В большинстве водоемов Латвии температура воды составляет от 15 до 20 градусов. Самая теплая вода утром в среду была в Лейлупе, возле Межатне и Стальгине, где ее температура достигает 20 градусов. На других участках Лейлупе, а также в Венте, температура воды составляет 18-19 градусов. В малых реках Курзаме и Земгале вода прогрелась до 15-18. В озерах и водохранилищах температура воды колеблется от 14 до 19, в море от 10 до 15 градусов. В Риге самая высокая температура воды в официальных местах для купания 19 градусов в Болдерайском карьере. Завтра в Латвии ожидается увеличение облачности, местами возможен дождь, преимущественно вечером на юго-западе Курзема. Ветер южный, юго-восточный от 2 до 8, порывами до 10-15 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 25 градусов тепла. В Риге в четверг увеличится облачность, столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом. Friday night, you

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Добрый вечер, вы слушаете радио «Мелодия». Мы продолжаем наш эфир, у микрофона Олег Пека. И вот знаете, когда речь заходит об искусственном интеллекте, особенно о ИИ в кино, многие представляют себе, ну, скажем так, робота, который вот-вот заменит режиссера. Однако легендарный режиссер Мартин Скорсезе предлагает посмотреть на ситуацию иначе. Создатель фильмов «Славные парни», «Отступники», «Ирландец» официально стал советником компании Black Forest Labs, которая разрабатывает инструменты генеративного искусственного интеллекта для создания изображений.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Что особенно интересно, Скорсезе уже использует эти технологии в работе над новыми фильмами. По словам режиссера, искусственный интеллект помогает ему создавать раскадровки, то есть визуально показывать съемочной группе, как именно должна выглядеть сцена еще до начала съемок. Скорсезе объясняет это очень просто. Раньше режиссер держал картинку в голове и пытался объяснить ее художникам, операторам, постановщикам. Однако теперь искусственный интеллект позволяет быстрее превратить эту идею в изображение, которое уже можно показать всей команде. Как говорит сам режиссер, это помогает экономить время и лучше доносить творческий замысел. При этом Скорсезе подчеркивает, что кино всегда развивалось благодаря новым технологиям. Он напоминает, что когда-то использовал 3D в картине «Хранитель времени», а затем применял цифровое омоложение актеров в картине «Ирландец». По его мнению, искусственный интеллект – это просто еще один инструмент в длинной цепочке технических новшеств. Правда, в Голливуде единства по этому вопросу нет. Например, режиссер Джеймс Кэмерон активно сотрудничает с компаниями, работающими в сфере ИИ. А вот обладатель премии «Оскар» Гильермо дель Торо относится к подобным технологиям гораздо жестче. Ранее он заявил, что не хотел бы использовать генеративный ИИ в своем творчестве. Интересно, что Скорсезе показывает довольно умеренный подход. Он не говорит о том, что компьютер будет писать сценарий или снимать фильмы вместо людей. Речь идет о вспомогательном инструменте, который ускоряет подготовку и помогает режиссеру лучше объяснить свою идею. По сути, это похоже на ситуацию, когда художник получил более удобный карандаш. И тут возникает любопытный вопрос. Если один из величайших режиссеров в истории кино видит в искусственном интеллекте помощника, а не угрозу, возможно, главный спор будущего будет уже не о том, использовать ИИ или нет, а о том, где заканчивается инструмент и начинается автор. Похоже, именно этот вопрос Голливуду предстоит решать в ближайшие годы.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: пробки на радио «Мелодия».
1: За минувшие полчаса трафик в латвийской столице серьезно прибавил с 5 до 7 баллов. Пробки продолжают увеличиваться, причем критичных мест становится все больше. Их количество приближается к 60, и это еще не вечерний максимум. Кроме традиционных затруднений на Густава-Земгала-Гатве, на Карля-Ульманя-Гатве, на улице Лубанас и на улице Круспилс, наше внимание привлекли загородные пробки в районе Балтезар со стороны Адажи, а также на Рижской окружной А5, где затор собрался в районе Упыс-Цемса в сторону ГЭС. Причем здесь пока все более-менее, и можно оставить от 5 до 10 минут. Получили сообщение на другую тему от Геннадия Левченко.
2: Добрый день. На Латгалес, как обычно, в сторону центра у Литагры работает фоторадар. Видимо, это до вечера.
1: Спасибо Геннадию. Не превышаем, не нарушаем и будем внимательны за рулем. Сегодня уже приходили сообщения о ДТП. Добавим, что за два предыдущих дня, за понедельник и вторник, в Риге и столичном регионе произошло 180 аварий, в которых пострадали 13 человек, в том числе 2 пешехода, 2 самокатчика и 6 велосипедистов. Стоит принять это инфо к сведению. И на этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Я желаю всем хорошего вечера и безопасных дорог.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжаем наш эфир на радио «Мелодия». У микрофона Олег Пека. И знаете, летом многие носят с собой бутылку воды, стараются пить как можно чаще, и это правильно. Но оказывается, ученые и врачи уже давно спорят не только о том, сколько нужно пить, но и о том, какие напитки помогают организму дольше сохранять влагу. Ну, на первый взгляд ответ очевиден – конечно, вода. Но исследования показывают, что здесь есть несколько интересных нюансов. Подробности об этом расскажет наш корреспондент Виталий Дубский.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Врачи рассказали, какой напиток может поддерживать водный баланс в организме дольше обычной воды в жаркую погоду. По словам специалистов, при определенных условиях более длительный увлажняющий эффект способно обеспечить обычное молоко. Об этом пишет Ньо Кляпья. Эксперты объясняют, что эффективность гидратации зависит не только от объема выпитой жидкости, но и от ее состава. Напитки, содержащие белки, жиры, натуральные сахара и электролиты, усваиваются организмом иначе, чем вода, что позволяет дольше удерживать жидкость. Специалисты отмечают, что молоко содержит натрий и другие компоненты, которые замедляют выведение жидкости и помогают поддерживать водный баланс на более продолжительное время. Эти выводы подтверждаются исследованиями, в ходе которых ученые анализировали гидратационные свойства различных напитков. Согласно результатам, молоко, некоторые спортивные напитки и специальные регидратационные растворы показали более высокий уровень удержания жидкости по сравнению с обычной водой. При этом медики подчеркивают, что вода по-прежнему остается основным и наиболее универсальным источником гидратации. Она быстро восполняет потерю жидкости, не содержит калорий и подходит большинству людей. Врачи предупреждают, что молоко подходит не всем. Люди с непереносимостью лактозы могут столкнуться с дискомфортом и проблемами пищеварения, которые особенно неприятны в жаркую погоду. Кроме того, специалисты напоминают, что молоко содержит больше калорий, поэтому не рекомендуется использовать его как основной напиток для утоления жажды. Эксперты считают, что наиболее полезным молоко может быть после физических нагрузок или в ситуациях, когда организму требуется более продолжительное восстановление водного баланса.
1: Вообще, новости о правильном питании и здоровье часто напоминают качели. То кофе вреден, то полезен. То яйца под подозрением, то снова в почете. Теперь вот выясняется, что в некоторых ситуациях молоко может удерживать влагу в организме дольше обычной воды. Конечно, это не означает, что нужно срочно менять бутылку воды на пакет молока и отправляться с ним на пляж. Нет, скорее речь, конечно, идет о другом. Организм – система умная, сложная, иногда ему нужна просто вода, а иногда вместе с жидкостью полезны минералы, белки и другие вещества, которые помогают восстановиться после физических нагрузок. Так что главный вывод остается прежним – воду никто с пьедестала не сбрасывает. Но знать, что некоторые напитки способны поддерживать водный баланс чуть дольше, тоже полезно. Особенно летом, когда жара регулярно напоминает нам, как важен обычный стакан жидкости. Берегите себя, не забывайте пить воду, ну и оставайтесь с нами на радио «Мелодия».
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно ясная погода без осадков. Южный юго-восточный ветер до 5 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 9 до 14 градусов тепла, в восточных регионах местами плюс 7. В четверг днем ожидается увеличение облачности, местами возможен дождь. Преимущественно вечером на юго-западе Курзема. Ветер южный юго-восточный от 2 до 8, порывами 10-15 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 25 градусов тепла. В Риге в четверг облачность увеличится, осадков не ожидается. Ветер южный, юго-восточный от 5 до 8, порывами до 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов.
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня. Праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
2: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Два налога на одну пенсию. Как избежать двойного налогообложения? Где застряли мои деньги? СГД объясняет, сколько ждать возврата налогов. Брюссель пришлет 300 миллионов евро. Как их получить жителю Латвии? Где дают бесплатную страховку? Она позволит сэкономить 1000 евро, но только в Европе. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и 1000 секретов. Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
3: Юрмала – лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма-рандеву Юрмала 2026 – это живой звук. Неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал «Дзентери». Билеты «Лайма-фестиваль ЛВ». До встречи в Юрмале!
0: Реклама на Радио Мелодия. Вечер на Радио Мелодия. Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
4: Продолжаем наш эфир на Радио Мелодия. И вот знаете, бывает такое состояние. Вроде бы дел не в проворот. Дедлайны никуда не делись. А сил вообще даже нет открыть нужный файл или ответить на письмо. И тут начинается внутренний разговор. Наверное, я просто ленюсь. Но всегда ли дело именно в лени? Оказывается, между обычным нежеланием что-то делать и настоящим эмоциональным выгоранием разница гораздо больше, чем кажется. И перепутать одно с другим довольно легко. Подробности расскажет наш корреспондент Виталий Дубский.
0: Вечер на Радио Мелодия. Самые интересные темы.
5: По словам эксперта, не каждое нежелание работать говорит о слабой воле. Иногда лень даже полезна. Она помогает человеку экономить силы и не тратить ресурс там, где задачу можно упростить. Однако, если откладывание дел становится постоянным, становится трудно даже приехать в офис, а концентрация исчезает уже в начале дня, это может быть признаком перегруза или выгорания. Не зря говорят, лень – двигатель прогресса. Если мы используем искусственный интеллект для составления контент-плана, потому что лень выдумывать идеи для постов самостоятельно, в этом нет ничего плохого, если потом эти идеи адаптируются под конкретный проект, сказала Каталина. Проблемы же начинаются, когда человек уже не просто ищет короткий путь, а регулярно не может заставить себя работать, отвлекается на телефон, выходит на перекуры, долго раскачивается перед простыми задачами или с трудом собирается в офис, рассказала психолог. ВОЗ описывает выгорание как профессиональный феномен, связанный с хроническим рабочим стрессом, с которым не удалось справиться. Среди его признаков называется истощение, психологическая дистанция от работы, негативное отношение к ней и снижение профессиональной эффективности. При этом выгорание не считается медицинским диагнозом, поделилась эксперт. Выгоревший человек может выглядеть со стороны ленивым, так как хуже концентрируется, медленнее решает задачи, раздражается от просьб и теряет интерес к тому, что раньше делал нормально. Все это является попыткой организма снизить нагрузку, уточнила психолог.
4: Вообще интересно устроен современный человек. 100 лет назад мечтали о машинах, которые будут выполнять часть работы за нас. Теперь машины появились, программы помогают, искусственный интеллект уже пишет черновики, а вот свободного времени почему-то больше не стало. И, наверное, одна из самых опасных ошибок – обвинять себя во всех бедах. Если после отдыха снова появляются силы и желание что-то делать, скорее всего, это была обычная усталость, ну или та самая лень, которую иногда действительно называют двигателем прогресса. Но если сил нет неделями, если раздражает даже любимое дело, если утро начинается с мысли «только бы не сегодня», то тут уже стоит ругать не себя, а задуматься, что организм, наверное, пытается нам что-то сообщить. Так что иногда лучший способ стать продуктивнее – не подгонять себя еще сильнее, а честно признаться – пора немного сбавить скорость. Берегите себя, находите время на настоящий отдых, ну а мы продолжаем эфир на Радио Мелодия. Радио хорошего настроения, классной музыки и полезных мыслей.
0: Вечер на Радио Мелодия. Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Добрый вечер, друзья. Вы слушаете радио «Мелодия». У микрофона Олег Пека. И вот, знаете, до чемпионата мира по футболу осталось, ну, совсем уже немного времени. А значит, наступает уже традиционный период прогнозов. Болельщики спорят, букмекеры считают коэффициенты. И, знаете, теперь свое слово сказал еще и суперкомпьютер. И его фаворит, внимание, барабанная дробь, сборная Испании.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: По данным аналитической платформы «Опта», именно испанцы имеют самые высокие шансы на победу на чемпионате мира 2026 года. Вероятность их триумфа суперкомпьютер оценил в 16,1%. Ну, звучит не так уж и много, однако в футболе это довольно серьезное преимущество. Все-таки на турнир приедут 48 сильнейших сборных мира. На втором месте расположилась сборная Франции. Далее идут Англия и действующий чемпион мира Аргентина. Каждой из этих команд компьютер дает около 10% шансов на победу. Чемпионат мира стартует уже 11 июня и впервые пройдет сразу в трех странах – США, Канаде и Мексике. Матчи примут 16 стадионов, а количество участников увеличилось до рекордных 48 сборных. Отдельное внимание приковано к капитану аргентинцев. Лионель Месси возглавляет команду. Многие считают, что этот чемпионат мира может стать последним в его выдающейся карьере. Ну и, конечно, футбол любит смеяться над прогнозами. Перед чемпионатом 22 года многие аналитики тоже называли фаворитами совсем другие команды, а вот в итоге кубок оказался в руках аргентинцев. Поэтому даже самый мощный суперкомпьютер пока не научился учитывать одну важную вещь. Настроение форварда на 89-й минуте, рикошет от штанги или тот самый пенальти, который потом будут обсуждать еще 10 лет. Но одно можно сказать точно. Если Испания действительно оправдает прогнозы, разработчики Опта будут выглядеть гениями. Ну, а если нет, ну, всегда можно же сказать, это был всего лишь футбол. Единственная игра в мире, где иногда один удачный удар способен посрамить миллионы вычислений.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса. Реклама на радио «Мелодия».
2: Рестораны «Вайрок Соулс» и «Марк Нябетти» представляют. 14 августа на Фондерсале грандиозный летний Open Air «We Love the 90s». Выступят ярчайшие звезды танцпола 90-х. Two Unlimited. Real to Real. Технотроник. East 17. 14 августа. Вандерсала. Билеты Билиши Сервис.
3: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на твоей стороне для комфорта пищеварения. В июне с Мектагоу всего за полцены. А Линекс Комплекс со скидкой 40%. И еще полезные бактерии и пробиотики со скидками до 50%. Олвел Баларди за полцены. И Лилбиотик со скидкой 30%. А также другие предложения. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
4: Фонд Германа Брауна и город Юрмала представляют впервые в фестивале «Артиссимо» ансамбль «Оркестра филармоника Италиана» и блистательный саксофонист Марко Альбанетти в программе «Открытки из Италии». Музыка Эннио Морриконе и Нина Ротта к легендарным кинофильмам в понедельник, 10 августа в 19:30 в концертном зале «Дзинтери». Билеты HBFLV и Билишу Сервис.
0: Реклама на радио «Мелодия». Кулинарная энциклопедия «Радио

0: квенчер.
1: По своему составу и способу приготовления квенчер похож на смузи. Собственно, это и есть смузи, приготовленный из ароматной дыни, свежего имбиря, нежирного натурального йогурта и минеральной газированной воды с добавлением меда и льда. Единственное отличие заключается в том, что вода добавляется уже после смешивания всех ингредиентов. Знатоки уверяют, что газированная вода должна быть непременно сельтерской, но за неимением таковой можно использовать любую минеральную воду без вкуса. Яркий вкус и полезные свойства сделали дынный квенчер популярным и выделили его из числа многих напитков, приготовленных на основе фруктов. Само слово «квенчер» в разговорном английском означает «питье», и кто именно назвал так освежающий питательный напиток из дыни, неизвестно. Готовится квенчер очень просто. Нарезанная кубиками дыня выкладывается в блендер. Затем туда добавляют тертый имбирь, пищевой лед, мед и йогурт. Все ингредиенты взбиваются до однородного состояния, как в смузи. Получившаяся смесь разливается по бокалам. Туда же добавляется минеральная вода и еще немного меда. Сверху напиток украшается цедрой лайма и, по желанию, кусочками замороженной дыни.
2: Кулинарная энциклопедия. Радио «Мелодия».

0: Над янтарным берегом 6 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. У Кулбергса будет советник по вопросам Air Baltic и Rail Baltic. Далее об этом и других событиях более подробно. В бюро премьер-министра Андриса Кулбергса будет советник по вопросам авиакомпании Air Baltic и железнодорожного проекта Rail Baltic. Об этом премьер сообщил в среду после встречи с президентом Эдгаром Ринкевичем. Премьер отметил, что важнейшие вопросы отражены в декларации правительства, и, исходя из этого, он ищет советников. Для правительства актуальны такие крупные проекты, как развитие Air Baltic и реализация Rail Baltic, и нужен человек, который будет за это отвечать, сказал премьер. У Кулбергса также будет советник, который будет отвечать за вопросы госбюджета и госдолга. Имен этих советников премьер пока не назвал. Он отметил, что комплектация его бюро еще не завершена. Найти компетентных людей, готовых серьезно погрузиться в работу на 4-5 месяцев – это вызов, сказал Кулбергс. В мае госполиция по подозрению в кражах мобильных телефонов на привокзальной площади в Риге задержала мужчину, который ранее 10 раз привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления.

0: 15 марта полицейские получили информацию о том, что 17 марта в районе Привокзальной площади был украден мобильный телефон. 23 марта поступило сообщение о еще одной краже телефона в том же районе, совершенной 21 числа. После анализа записей с камер видеонаблюдения было установлено, что в уголовном деле фигурирует карманник, который уже ранее попадал в поле зрения полиции. 13 мая мужчина 1977 года рождения был задержан сразу после совершения очередной кражи. Свою вину подозреваемый отрицает. По данным следствия, мужчина совершал преступление, пользуясь моментом, когда потерпевшие садились в общественный транспорт или в поезд. В этот момент он подходил к ним сзади и вытаскивал мобильные телефоны из карманов. В качестве жертв он выбирал более слабых людей, преимущественно женщин, в том числе женщин с младенцами или малолетними детьми, что расценивается как особо циничное преступление. 2 июня уголовное дело было направлено в Восточную прокуратуру Риги для начала уголовного преследования. За подобное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет, пробационный надзор, общественные работы или денежный штраф. Завтра в Латвии ожидается увеличение облачности, местами возможен дождь, преимущественно вечером на юго-западе Курзема. Ветер южный, юго-восточный от 2 до 8, порывами до 10-15 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 25 градусов тепла. В Риге в четверг увеличится облачность, столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжаем наш эфир. Всем добрый вечер. Вы слушаете радио «Мелодия». И давайте поговорим на тему удивительного, совершенно сногсшибательного, стремительного развития технологий. Столица Ирландии, Дублин, собирается построить новую линию метро – «Метролинк». И знаете, в чем ее будет особенность? По этой линии поезда будут ходить полностью автоматически, без водителей, без людей в кабине управления. То есть машиниста в кабине поезда не будет.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Звучит это все как фантастика, но на самом деле уже такие системы работают в нескольких крупных городах мира. И вот теперь к ним хочется присоединиться и Дублин. Как же это будет выглядеть? Поезда будут управляться компьютерной системой. Она сама будет разгонять состав, тормозить, открывать и закрывать двери, а также следить за соблюдением расписания. Ну, конечно, за всей этой системой круглосуточно будут наблюдать специалисты из единого диспетчерского центра. Там операторы смогут видеть происходящее на станциях и в поездах через камеры, датчики, системы мониторинга. Если вдруг, стучим по дереву, возникнет нестандартная ситуация, человек всегда сможет вмешаться в управление, причем сделать это в любой момент. Но самое интересное – безопасность. Многие пассажиры ведь наверняка сначала насторожатся. Как это? Поезд без машиниста. Поэтому проектировщики предусмотрели сразу несколько уровней защиты. На каждой станции будет работать персонал. В вагонах установят системы связи с операторами. А платформы оборудуют стеклянными защитными экранами с автоматическими дверями. То есть пассажиры теперь вообще не смогут попасть на рельсы. Двери платформы откроются только тогда, когда поезд точно останавливается напротив них. Знаете, вот именно такие системы сегодня считаются самыми безопасными в мире. Есть еще одно преимущество. Поскольку компьютер способен соблюдать интервалы гораздо точнее человека, то и поезда смогут ходить чаще. Это позволит сократить время ожидания и увеличить пропускную способность линий. По расчетам разработчиков, новым метро смогут пользоваться около 50 миллионов пассажиров в год. Перед запуском, конечно, систему будут тестировать несколько месяцев. Каждый поезд, каждая станция, каждый алгоритм пройдут множество проверок до появления первых пассажиров. Ну, вообще, транспорт, мне кажется, переживает любопытный момент. Сначала люди не доверяли лифтам без лифтеров. Потом уже сомневались в автоматических дверях, беспилотных поездах в аэропортах. Теперь очередь дошла до метро. И вполне возможно, что уже через несколько лет дети будут искренне удивляться вопросу: «А что, разве когда-то поездами управляли люди?» Ну, хотя, если честно, пассажиры все равно останутся прежними, потому что даже самый умный искусственный интеллект пока не научился объяснять человеку, почему он решил побежать к закрывающимся дверям за 2 секунды до отправления поезда.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: на радио «Мелодия».
1: И вновь о дорожной ситуации в латвийской столице. Сложно сказать, от чего это зависит, однако, к примеру, вчера в это же время загруженность дорог была выше на 21%. Заторов также было больше, 79 во вторник против 69 сегодня. Но это все было на максимуме. До 8 баллов добрался трафик из 17.20 до 17.45. К этой минуте в среднем по городу 5 баллов. И у нас есть неожиданное объявление, которое прислал честный человек Сергей.
2: Добрый вечер, радио. Потерян кошелек на Лидоню 3, магазин «Максима». Парнишка сел в машину с номерами ЛТ-92-91. Если он услышит, пожалуйста, передайте ему это. Я выставлю кошелек в Facebook, либо пускай подъедет на Лидоню 3. Я все передам.
1: Спасибо, скажем, Сергею, а человеку, потерявшему кошелек и уехавшему на авто с номерами ЛТ-92-91, зовут его, кстати, Руслан Б., скажем, если что, можете обращаться в автомонитор. Я дам вам номер Сергея. Далее. Дорожная обстановка постепенно улучшается. 4 балла ждем к 19 часам. Пока же продолжаем движение без опасности и остаемся взаимовежливыми на дорогах. По погоде завтра будет примерно так же, как и сегодня. Преимущественно солнечно и до 25 градусов. На этом о трафике на сегодня, пожалуй, все. Меня зовут Владимир Тин. Всем пожелаю приятного вечера в компании любимого радио.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжаем наш эфир на радио «Мелодия». И сегодня очень будет интересная тема. Наши корреспонденты Алексей Филимонов и Настя Лавринович исследуют феномен цифрового выгорания, вызванного длительным использованием приложений для знакомств.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Итак, давай разберем это. Вот есть история Фернанды, ей 29 лет, и она торжественно удалила все дейтинг-приложения с телефона.
3: Ага, очень знакомый сценарий.
2: Да-да, поклялась больше туда вообще никогда не заходить, но через пару месяцев сорвалась. Установила их заново, надеясь на чудо, и в итоге ей стало еще хуже. Ну, то есть чувство изоляции и одиночества только усилилось.
3: Абсолютно классическая ситуация на самом деле.
2: Вот именно. И сегодня мы погружаемся в материалы о том, почему поиск пары стал похож на настоящую изматывающую работу. Процесс свайпов стал как игровой автомат. То есть дергать за ручку парадоксальным образом увлекательнее, чем сам выигрыш, чем поход на реальное свидание. Но, слушай, давай на чистоту. Поиск партнера всегда был сложным занятием. И 100, и 200 лет назад. Разве это не просто привычное недовольство миллениалов? Зачем винить во всем технологии?
3: Что здесь действительно увлекательно, так это то, что наука говорит об обратном. Это не просто какая-то усталость, а полноценный клинический феномен. Есть масштабный метаанализ исследовательницы Лизель Шараби.
2: Ого, и насколько масштабный?
3: Но мы говорим о данных за 17 лет. И там огромная выборка в 26 тысяч человек.
2: Ничего себе!
3: Да, и результаты четко показывают, что приложения могут наносить реальный ущерб ментальному здоровью. То есть запускается классический механизм профессионального выгорания. Знаешь, как то самое, которое диагностируют у врачей или спасателей на стрессовой работе.
2: Подожди, прям как на тяжелой работе?
3: Именно так. У этого процесса три стадии. Первая – это эмоциональное истощение от постоянной оценки других людей.
2: Ну да, когда постоянно смотришь и оцениваешь новые лица.
3: Вторая стадия – это растущий цинизм. Из-за огромного потока людей мозг просто перестает воспринимать их как живых. Эмпатия полностью отключается.
2: Люди превращаются в такой безликий контент, типа бесконечной ленты картинок.
3: Точно. А третья стадия – это глубокое чувство собственной неполноценности. Когда совпадений нет, психика делает ложный вывод, мол, алгоритм же объективен, значит, со мной что-то не так.
2: Слушай, это звучит ужасно. И тут проблема явно в масштабах самого выбора. Вот писатель Даллас Келлинг привел потрясающую статистику. В наших источниках сегодня за один обеденный перерыв пользователь свайпает больше людей, чем житель шекспировской Англии встречал за всю свою жизнь.
3: Да, это колоссальная перегрузка для мозга.
2: Это реально превратилось во вторую работу.
1: Продолжим эту животрепещущую тему буквально через несколько минут. Не переключайтесь.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: года на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно ясная погода без осадков. Южный юго-восточный ветер до 5 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 9 до 14 градусов тепла, в восточных регионах местами плюс 7. В четверг днем ожидается увеличение облачности, местами возможен дождь. Преимущественно вечером на юго-западе Курзема. Ветер южный юго-восточный от 2 до 8, порывами 10-15 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 25 градусов тепла. В Риге в четверг облачность увеличится, осадков не ожидается. Ветер южный, юго-восточный от 5 до 8, порывами до 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов.
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Только один вечер, 3 июля. Концертный зал Дзинтери. Мировые звезды. Джипси Кингс. Виз Пабло Рейерс. Танцуй и пой вместе с тысячами зрителей. Под хиты Бамболео, Воларе, Ладонна и другие. Этот особенный вечер в компании нескольких тысяч человек, подпевающих любимым мелодиям, создаст праздничное настроение всем и каждому. Не пропусти. 3 июля. Концертный зал Дзинтери. Джипси Кингс. Билеты bileshuservice.lv.
1: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
2: Юрмала, лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма Рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал Дзинтери. Билеты «Лайм-фестиваль ЛВ». До встречи в Юрмале! Рандеву.
3: Реклама на Радио Мелодия. Вечер на Радио Мелодия. Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
4: Возвращаемся к теме цифрового выгорания от использования приложений для знакомств. Наши корреспонденты Алексей Филимонов и Настя Лавринович изучили публикацию на BBC и также рекомендации экспертов по этому поводу.
3: Вечер на Радио Мелодия. Самые интересные темы.
5: И вот здесь начинается самое интересное. Компании вроде Hinge постоянно утверждают, что их приложение создано для того, чтобы быть удаленным. Разве бизнес-модель не должна помогать находить пару?
6: Самое большое заблуждение пользователей. Цели людей и цели корпораций здесь фундаментально расходятся. В 2024 году против Match Group был подан коллективный иск.
5: Это те гиганты, которые владеют Tinder и Hinge, верно?
6: Да, они самые. И истцы прямо обвинили компанию в умышленном создании алгоритмов, вызывающих зависимость. Match Group, конечно, назвала это нелепостью. Они заявили, что их успех зависит от позитивного опыта людей.
5: Ну, естественно, они будут так говорить.
6: Верно. Но если посмотреть на механику, становится очевиден структурный парадокс. Дейтинг-приложения зарабатывают на подписках и рекламе. Если два человека в первый же день находят идеальную пару, они удаляют профили.
5: А, то есть платформа теряет двух платящих клиентов сразу.
7: Вот именно. Бесконечное море лиц удерживает людей в приложении, но убивает эмпатию.
5: Получается, их реальный продукт – это не успешные свидания, а наше внимание. Им финансово выгодно держать нас в состоянии постоянного поиска. И тот самый эффект игрового автомата – это же чистая нейробиология. Непредсказуемость совпадений подсаживает нас на дофаминовые качели. Как вообще остаться в здравом уме? Неужели выход только один – выбросить телефон?
6: Ну, исследователи предлагают более гибкий подход – и выделяют 4 правила защиты. Во-первых, диверсификация. Нельзя делать приложение единственным окном для знакомств.
5: Чтобы снизить ставки и тревогу, да?
6: Ага. Во-вторых, жесткий лимит времени. Нужно прервать сессию до того, как наступит дофаминовое истощение. В-третьих, необходимо обсуждать свои неудачи с друзьями.
5: А это зачем?
6: Выгорание всегда питается изоляцией. Разговор вслух ломает то самое когнитивное искажение, когда мы виним себя в отказах алгоритма. Ну и четвертое правило. Смело удалять профиль, как только процесс перестает приносить радость.
5: Логично. И кажется, индустрия уже чувствует эту волну отказов. Люди устали. Бамбл меняет привычный формат, а Tinder начинает организовывать живые офлайн-мероприятия.
6: Да, они пытаются вернуть хоть какую-то искренность.
5: Так что же все это значит? Понимание этих скрытых алгоритмов возвращает нам контроль над своим временем и самооценкой. Мы перестаем думать, что проблема в нас. И вот о чем действительно стоит задуматься напоследок. Если дейтинг-гиганты сейчас отказываются от свайпов в пользу и свах, и живых мероприятий, не значит ли это, что технологии будущего просто вернут нас к формату традиционных брачных агентств и деревенских танцев? Только на этот раз под чутким руководством нейросетей.
4: Это были Алексей Филимонов и Настя Лавринович на Радио Мелодия.
3: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем еще раз желаю доброго вечера, дорогие друзья. Вы слушаете радио «Мелодия». Олег Пека в этой студии все 3 часа развлекал вас как мог. Ну и на прощание у меня тут такая действительно история под занавес. В полном, в прямом и в переносном смысле этого слова.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Знаете, театр – место удивительное. Там актеры делают все возможное, чтобы зрители забыли о повседневности, погрузились в историю. Но иногда повседневность приходит сама в виде светящегося экрана телефона. Британская актриса Розамунд Пайк, известная по фильмам «Исчезнувшая», «Солтберн», ну, а я вспомню, что она была еще и девушкой Бонда в 90-е в фильмах с Пирсом Броснаном, публично обратилась к зрителю, который переписывался по телефону прямо во время спектакля. Инцидент произошел в лондонском театре «Уиндхэм» во время постановки «Интер Алия». Я, кстати, напомню, что Розамунда Пайк получила престижнейшую театральную награду как лучшая актриса за участие в этой постановке. Так вот, после финальных поклонов Розамунда Пайк неожиданно вернулась на сцену. Все думали, что она просит еще аплодисментов, но на самом деле она попросила зрителей не уходить и ненадолго задержаться в зале. Она объяснила, что театр – это особая связь между актером и публикой. По ее словам, исполнитель очень чувствует реакцию зрительного зала буквально каждую минуту. А затем она добавила: «Кто-то переписывался по телефону вот в этой части зала. Вы знаете, кто вы». Правда, актриса при этом сохранила чувство такта. Она не стала указывать пальцем на человека и даже пошутила, что, возможно, это был врач, который в эту минуту спасал чью-то жизнь. «Я бы очень хотела верить, что это так», — подчеркнула она. Но актриса призналась, что светящийся экран во время кульминации очень отвлекает актеров. Он разрушает атмосферу спектакля. Зал поддержал ее аплодисментами. Интересно, что это уже далеко не первый подобный случай в британских театрах. Недавно актриса Лесли Мэнвилл жаловалась на зрителей, снимающих спектакли на телефон во время поклонов. «Пожалуйста, не надо тыкать нам в лицо этими смартфонами», — попросила она. В прошлом году актер Эндрю Скотт, тот самый, который сыграл Мориарти в «Шерлоке», остановил спектакль «Гамлет», когда заметил человека, который как раз во время знаменитого монолога «Быть или не быть» просто открыл в зале ноутбук и начал отправлять электронные письма. Да-да, открыл ноутбук прямо во время монолога Шекспира. Похоже, что современный театр столкнулся с новой проблемой. Раньше зрителей просили не кашлять, не разворачивать шоколадки в фольге во время представления, не шуршать программками. А вот теперь вообще-то приходится напоминать, что во время спектакля желательно хотя бы ненадолго забыть о сообщениях, лайках, электронной почте. Хотя, если задуматься, в этом есть что-то символичное. Люди покупают билет, чтобы на 2 часа оказаться в другом мире, а потом сами же пытаются вернуться в рабочий чат посреди самой важной сцены. И тут, мне кажется, театр имеет полное право немного обидеться. Я же действительно с поклоном раскланиваюсь и удаляюсь за кулисы. Встретимся мы с вами уже завтра утром. Всем спасибо за внимание.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса. Реклама на радио «Мелодия».
2: Kaukāza dienas Peikalos Maksimā izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 2. līdz 15. jūnijam ar paldies karti granātābolu sula Granda 1 litrs 2,29 € un tikai 2X un 3X veikalos desām kaukāziešu gaumē Rēzeknes gaļas kombināts 35% atlaide. Marinētajai gaļai Armēnija grill 25% atlaide. Maksimā, lai nekā netrūktu!
3: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии.
4: Go. Goodyear.
5: 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гилл-Пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны. Мой мощь оркестра и атмосфера, пробирающая до мурашек. Дима Пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми Арена. Билеты на Билетсервис АУВ.
0: Реклама на радио Мелодия. Мегаполисы мира. На радио Мелодия.
6: Шанхай. Огромный, сверкающий и живой Шанхай поражает сразу. Здесь живут 25 миллионов человек, а мужа или жену ищут на брачном рынке. Из аэропорта в город ходит сверхскоростной поезд будущего на магнитной подушке, а местные мужчины по выходным вместо рыбалки отправляются запускать воздушных змеев. Шанхай во многом сохранил те черты, которые были у него 100 лет назад. Тогда это был портовый город с толпами моряков и красными фонарями. Там испокон веков было много иностранцев, и всегда можно было быстро заработать много денег. Таким он остался и до сих пор. Сегодня Шанхай – это хоть и неофициально, но финансовая столица Китая. Несмотря на это, жизнь здесь дешевле, чем во многих других мегаполисах мира. И проще. В Шанхае живет очень много людей, а потому город устроен так, чтобы всем было удобно, и все очень слаженно работает. Например, здесь отличная транспортная система, недорогое такси, магазины открыты допоздна, и чего бы ни захотелось в любое время дня и ночи, все привезут быстро, да еще и скажут спасибо, а денег за доставку не возьмут. В отличие от, например, более собранных и закрытых пекинцев, шанхайцы больше всего в жизни любят расслабиться и повеселиться, а особенно поесть. Поэтому здесь кругом рестораны и бары с живой музыкой. А с тем, чтобы поесть вкусно, проблем никаких. Еда вообще – основа основ китайской жизни и любимая тема для разговоров. Правда, есть и местные особенности. В частности, еда из Шанхая обычно слаще, чем где-либо в Китае, и во время готовки в нее часто добавляют глутамат натрия. Он придает вкус даже обычному рису, но он очень вредный и от него толстеют. Шанхайцы умеют развлекаться и радоваться жизни. Даже старики ложатся в 10 вечера, встают в 6 утра и идут заниматься в парк тай-чи или танцами под музыку из принесенного с собой магнитофона. Там же, в парках на скамейках, можно встретить старичков, безмятежно выгуливающих своих домашних сверчков. Это насекомое в Китае символизирует лето, храбрость и возрождение. Они – символ долголетия и покоя. Таких домашних питомцев держат в тростниковых коробочках или клетках и наслаждаются их пением. Нередко в шанхайских парках можно увидеть и необычные состязания – бои сверчков. Зрители вокруг обычно громко кричат и сильно жестикулируют. И хотя азартные игры в Китае запрещены, любители боевых сверчков потихоньку делают мелкие ставки. Шанхай, как и Стамбул, можно смело назвать городом контрастов. Здесь, среди сияющих небоскребов, легко наткнуться на спокойные и умиротворяющие островки древности и культуры, где бешеный ритм жизни и суета большого города сменяются безмятежностью и возможностью передохнуть. В этом огромном мегаполисе живет невероятное количество народа, но при этом все очень доброжелательные и улыбчивые. Единственное, но существенное неудобство, к которому в Шанхае очень трудно привыкнуть, — это экология. Каждое утро, собираясь выйти на улицу, местные жители вместо прогноза погоды смотрят в специальном приложении уровень загрязненности воздуха. И если показатель вредных веществ превышает отметку в 150, то горожане надевают маски.

0: над Янтарным берегом. 7 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Деньги латвийских налогоплательщиков впредь не должны быть единственным источником спасения национальной авиакомпании Air Baltic, заявил премьер-министр Андрис Кулбергс. Он отметил, что ему еще предстоит ознакомиться с бизнес-планом Air Baltic и предложениями по дальнейшей деятельности компании. Премьер подчеркнул, что Air Baltic является стратегическим активом Латвии, однако в решениях о будущем компании должны участвовать и частные деньги. Как сообщалось, министр сообщения Рихард Козловский ранее заявил, что летом Air Baltic может потребоваться государственное финансирование. Ресурсы государственной пограничной охраны на латвийско-белорусской границе сейчас загружены на 200%, заявил начальник ведомства Гунтис Пуец. Он сообщил, что в этом году погранохрана уже предотвратила 4577 попыток незаконного проникновения в Латвию. В прошлом году таких попыток было более 12 тысяч, но динамика этого года показывает, что это количество может быть превышено. Пуец отметил, что на белорусскую границу направляют пограничников из других управлений. Лимит сверхурочных часов в этих условиях соблюдать невозможно, и пограничники могут работать до 56 часов в неделю. Около 1 миллиона человек в возрасте до 75 лет ежегодно умирают в ЕС от заболеваний, которые можно было бы вылечить или предотвратить. Второй год подряд самый высокий показатель фиксируется в Латвии – 498,5 предотвратимых смертей на 100 тысяч жителей, что вдвое превышает средний показатель по ЕС. В Латвии значительная часть общества имеет слабое здоровье и умирает преждевременно. Это

оказывает существенное негативное влияние, в том числе и на ряд экономических показателей страны, отмечает экономист Банка Латвии Олег Красноперов. В Латвии вероятность умереть начинает расти уже в относительно раннем возрасте, и это происходит быстрее, чем в развитых странах ЕС. Например, вероятность умереть в течение года в Латвии превышает 1% уже в 56 лет, тогда как в развитых странах ЕС лишь в 67 лет. Вероятность умереть в экономически наиболее активном возрасте 30-45 лет в Латвии в 3 раза выше, чем, например, в Финляндии, Швеции или Дании. Преждевременная смертность населения Латвии и сравнительно плохое состояние здоровья являются результатом взаимодействия нескольких факторов – низкого финансирования здравоохранения, неэффективного его использования, а также нездорового образа жизни, отмечает Красноперов. В четверг, 4 июня, в Латвии в течение дня облачность увеличится. Вечером в Курзаме пройдут дожди. Дневная температура составит от 18 до 25 градусов тепла. Будет дуть южный юго-восточный ветер до 8 и порывами до 15 метров в секунду. В Риге во второй половине дня небо затянется облаками. Температура воздуха составит от плюс 20 до плюс 23 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Рестораны «Вайроксаус» и «Марк Нябетти» представляют. 14 августа на Фондерсале грандиозный летний Open Air «We Love the 90s». Выступят ярчайшие звезды танцпола 90-х. Two Unlimited. Real to Real. Технотроник. East 17. 14 августа. Фондерсала. Билеты «Билишесерс».
2: Iedomājies universāla dāvanu karte ar īpašu vērtību tās saņēmējam. From Me – dāvanu kartes ar izvēles iespēju. Lieliski restorāni izcilam randiņam. Hobija preču veikali sportam un atpūtēji. Izlaušanās istaba pēc paša izvēles. Atpūtas iespēju izlase pārim. Tā strādā From Me – viena dāvana ar īpašu mērķi un daudz izmantošanas iespējām. Visas universālās dāvanu kartes skaties From Me LV.
3: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Roxette UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал «Дзинтри». Билеты уже в продаже на билишесервис.лв.
0: Реклама на радио «Мелодия».

0: больше, чем искусство. На радио «Мелодия».
1: Великие композиторы. Великие композиторы оставили после себя бесценное музыкальное наследие. Хотя их современники часто вовсе не считали этих музыкантов талантливыми. Гений оперы Джузеппе Верди, например, в свое время не смог поступить в Миланскую консерваторию, которая сегодня, по иронии судьбы, носит его имя. В 1833 году комиссия отказала ему в зачислении, объявив, что, во-первых, Верди на 4 года старше, чем положено, а во-вторых, не способен к композиции и из рук вон плохо играет на фортепиано. Куда удачнее складывалась учеба Жоржа Бизе. Тот в 9 лет поступил в Парижскую консерваторию, собрал ряд наград за успехи в игре на фортепиано и органе, а также писал вполне неплохие произведения. Желая продолжить обучение, Бизе однажды выиграл римскую премию и, захватив с собой рекомендательное письмо от своего педагога, отправился в Италию. Правда, передать письмо адресату он забыл и в итоге прочитал его сам. В послании говорилось, что Бизе — умный и воспитанный молодой человек, у которого нет ни малейшего намека на музыкальный талант. Победил обстоятельства и веймарский гений Иоганн Себастьян Бах. В 18 веке композиторов часто приглашали выступать при королевских дворах. Однажды в Дрездене гастролировал популярный в то время французский органист Луи Маршан. Играл он действительно великолепно, приводя публику в восторг. Как-то Маршану рассказали о некоем таланте по имени Бах. Француз тут же пожелал сразиться с юным дарованием. Сначала Луи Маршан исполнил сложнейшую арию со множеством виртуозных вариаций, а потом к клавиру пригласили Баха. Публика провожала его сочувственными взглядами, но напрасно. Бах, впервые услышавший композицию, не только в точности ее повторил, но и предложил Маршану творческое состязание в игре на органе, отчего француз благоразумно отказался.
0: «Больше, чем искусство». На радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно ясная погода без осадков. Южный юго-восточный ветер до 5 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 9 до 14 градусов тепла, в восточных регионах местами плюс 7. В четверг днем ожидается увеличение облачности, местами возможен дождь. Преимущественно вечером на юго-западе Курзема. Ветер южный юго-восточный от 2 до 8, порывами 10-15 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 25 градусов тепла. В Риге в четверг облачность увеличится, осадков не ожидается. Ветер южный, юго-восточный от 5 до 8, порывами до 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Только один вечер, 3 июля, концертный зал «Дзинтери», мировые звезды «Джипси Кингс», «Виз Пабло Рейер», «Танцуй и пой» вместе с тысячами зрителей под хиты «Бамболео», «Воларе», «Ладонна» и другие. Этот особенный вечер в компании нескольких тысяч человек, подпевающих любимым мелодиям, создаст праздничное настроение всем и каждому. Не пропусти! 3 июля, концертный зал «Дзинтери», «Джипси Кингс». Билеты bilešuservice.lv.
3: Vizionete. Atlaides ir te. Tikai šonedēļ 40% atlaide brīļu ietveram vai brīļu lēcām. Vizionete.
4: Jūrmalā lietā. Tri vēčera, katorē nepavtarēsā. Лайма Рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал «Дзинтери». Билеты «Лайм-фестиваль ЛВ». До встречи в Юрмале!
0: Реклама на радио «Мелодия».

Есть песни, которые звучат как солнечный луч сквозь дождь. Как знак, все не так уж страшно. «Raindrops keep falling on my head» именно такая. Нежная, светлая, с улыбкой, которая теплее любого зонта. Песню написали Берт Бакарах и Хэл Дэвид в 1969 году специально для фильма «Буч Кэссиди и Санденс Кид». В фильме эта песня звучит в сцене, где герой Пола Ньюмана катается на велосипеде. Момент легкомысленный и трогательный, словно пауза между перестрелками, ведь фильм про двух бандитов-грабителей, я хочу напомнить. Режиссер Джордж Рой Хилл хотел мелодию с солнцем внутри, а Бакарах с Дэвидом это и сделали. Сначала песню предлагали записать Рэю Стивенсу и даже Бобу Дилану, оба отказались. В итоге в студию пришел Би-Джей Томас и спел. Седьмой дубль оказался удачным. Голос после ларингита звучал хрипло, но именно эта легкая шероховатость добавила песне человечности. В фильме она звучала в слегка водевильном стиле, с инструментальными вставками, в которых Пол Ньюман выделывал трюки на велосипеде.

0: Сингл же перезаписали чуть позже в Нью-Йорке. И тогда случилось чудо. К январю 70-го Raindrops Keep Falling on My Head возглавила чарты Billboard Hot 100 и стала первым хитом нового десятилетия и разошлась миллионными тиражами. Интересно, что сама песня оказалась многим неподходящей для вестерна. Роберт Редфорд потом признавался: «Я не понимал, как это связано с фильмом. Дождя нет, а песня про дождь казалась глупой идеей, но я ошибался». За эту мелодию Баккарах и Дэвид получили «Оскар» как за лучшую оригинальную песню. Сегодня она кажется знакомой, чуть наивной, но именно в этой наивности ее магия. Это песня о том, что за дождем все-таки приходит солнце. И каждый раз, когда слышишь ее припев, невольно улыбаешься, потому что веришь, счастье действительно уже рядом.
1: Мелодии легенды на радио «Мелодия».

0: Реклама на радио «Мелодия». 21 ноября. Рига. Шоуми Арена. Геопика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны. Мощь оркестра и атмосфера. Пробирающие мурашек. Геопика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми Арена. Билеты на Билетшоу-сервис АУВ.
1: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Два налога на одну пенсию. Как избежать двойного налогообложения? Где застряли мои деньги? СГД объясняет, сколько ждать возврата налогов. Брюссель пришлет 300 миллионов евро. Как их получить жителю Латвии? Где дают бесплатную страховку? Она позволит сэкономить 1000 евро, но только в Европе. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «1000 секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
2: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Дзинтери. Вера Прежнего. Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы Viagra. Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Дзинтери. Билеты в кассах Билетшоу-сервис.
0: Реклама на радио «Мелодия».

0: над Янтарным берегом. 8 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Новому правительству необходимо в срочном порядке принять решение по плану финансирования проекта «Рейл Балтика» и срокам его реализации, заявил председатель Совета совместного предприятия стран Балтии «РБ-Рейл» Матис Пайгле. Он подчеркнул, что Латвии необходимо использовать финансовый инструмент Европейского Союза «Сейф», поскольку страна отказалась от займа в размере 2,2 миллиарда евро. Пайгле указал, что впоследствии эти средства все равно придется занимать, но уже на менее выгодных условиях и в гораздо большем объеме, поскольку задержка проекта увеличивает его стоимость примерно на 200 миллионов евро в год. Он также заявил, что необходимо определить максимальный бюджет проекта и сроки его реализации, чтобы был ясный ориентир для дальнейшей работы. По его мнению, сейчас такого ориентира нет, что является негосударственным подходом к делу. Комментируя стоимость первого этапа проекта в Латвии, Пайгле отметил, что в настоящее время она составляет 5,5 миллиардов евро. Однако многое зависит от принимаемых решений. Если будет проведено перепроектирование, Латвия сможет сэкономить. Но если решения будут затягиваться, то, вероятнее всего, нас ждет дальнейший рост инфляции, подчеркнул Пайгле. Сейм, возможно, будет работать и летом, если на внеочередном заседании потребуется рассмотреть какой-либо важный законопроект. Об этом заявила спикер Сейма Дайга Мериня, которая во вторник встретилась в Рижском замке с президентом Латвии Эдгаром Ринкевичем. Ранее премьер-министр Андрис Кулберг заявил, что правительство должно заседать не один, а два раза в неделю. По словам Мерини, она заверила премьер-министра, что при необходимости Сейм не станет препятствием для принятия законопроектов и будет работать так, чтобы не тормозить общую работу на благо общества. Спикер подчеркнула, что последнее заседание Сейма перед летним перерывом состоится 18 июня, а работу парламент возобновит 30 августа. Вместе с тем, по ее словам, запланировано еще несколько заседаний, на которых депутаты рассмотрят законопроекты, пока не принятые в окончательном чтении. На пресс-конференции президент страны выразил надежду, что Сейму удастся договориться и принять иммиграционный закон. По оценке Ринкевича, это важно в контексте вызовов, с которыми сталкивается государство. Кроме того, президент и спикер

Сейма обсудили изменения в составе парламента в связи с утверждением нового правительства. В четверг, 4 июня, в Латвии в течение дня облачность увеличится. Вечером в Курзаме пройдут дожди. Дневная температура составит от 18 до 25 градусов тепла. Будет дуть южно-юго-восточный ветер до 8 и порывами до 15 метров в секунду. В Риге во второй половине дня небо затянется облаками. Температура воздуха составит от плюс 20 до плюс 23 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: «Звуки мира» на радио «Мелодия». Парк Бэйхай. История пекинского парка Бэйхай началась более 1000 лет назад, что делает его одним из самых древних парков в Китае. Расположенный к северо-западу от дворцового комплекса «Запретный город», Бэйхай изначально был императорским садом. Для свободного посещения его открыли лишь в 1925 году. Примерно половину территории парка занимает огромное рукотворное озеро. Его и еще два небольших озера вырыли примерно в XII веке, а землю использовали для создания 3 искусственных островов. В Китае существует легенда, что когда-то в стране было 3 волшебных горы, где жили боги, дарующие бессмертие. В стремлении к вечной жизни многие китайские императоры старались найти эти горы или хотя бы воссоздать их. По этому принципу был построен и парк Бэйхай. 3 его острова символизируют горы бессмертия. Слово «Бэйхай» в переводе с китайского означает «северное море». Зимой озера парка, как настоящие северные моря, покрываются льдом, и горожане с удовольствием катаются там на коньках. Летом парк Бэйхай – отличное место, чтобы укрыться от изнуряющей пекинской жары. Здесь можно взять на прокат лодку и устроить водную прогулку. По утрам сотни пекинцев занимаются в Бэйхае различными, часто очень зрелищными видами боевых искусств. Помимо различных возможностей для активного отдыха, в парке есть и множество культурно-исторических объектов. Например, несколько буддийских храмов, павильон 5 драконов, стена 9 драконов. Впрочем, несмотря на свою древнюю историю и известность, парк так и не стал полностью туристическим местом, сохранив безмятежность и самобытность. И именно в этом заключается вся его прелесть.
1: Парки мира на радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно ясная погода без осадков. Южный юго-восточный ветер до 5 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 9 до 14 градусов тепла. В восточных регионах местами плюс 7. В четверг днем ожидается увеличение облачности. Местами возможен дождь. Преимущественно вечером на юго-западе Курзема. Ветер южный юго-восточный от 2 до 8, порывами 10-15 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 25 градусов тепла. В Риге в четверг облачность увеличится, осадков не ожидается. Ветер южный, юго-восточный от 5 до 8, порывами до 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов.

0: Над янтарным берегом 9 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Министерство экономики предлагает продлить применение сниженной ставки акцизного налога на дизельное топливо, сообщили в ведомстве. В Минэкономике указывают, что рыночная ситуация по-прежнему остается напряженной, а цены на дизельное топливо близки к уровню, который наблюдался в середине марта. Поэтому министерство считает необходимым продлить применение сниженной ставки акциза на дизельное топливо еще на 3 месяца, до 30 сентября. По мнению Министерства экономики, это обеспечит необходимую стабильность как транспортной и логистической отрасли, так и сельхозпроизводителям, а также жителям, которые ежедневно ощущают колебания цен на топливо. В министерстве поясняют, что это решение позволит и дальше удерживать цену топлива сниженной примерно на 8,5 центов за литр, тем самым напрямую снижая расходы автовладельцев, транспортной отрасли, логистических компаний и предприятий. Как уже сообщалось, 1 апреля вступил в силу закон об ограничении роста цен на топливо, предусматривающий временные меры по снижению влияния подорожания топлива на экономику и жителей страны. Министр культуры Наурис Пунтулыс даст оценку призыву вице-мэра Риги Эдварда Ратникса демонтировать вывески на русском языке с фасада Рижского русского театра имени Михаила Чехова, сообщила советница министра Агнеса Варпиня. Министр культуры подчеркивает, что его позиция в вопросах государственного языка всегда была принципиальной и поддерживающей интересы госязыка. В то же время Пунтулыс подчеркивает, что действия министра как должностного лица должны быть юридически корректными. Министр культуры намерен рассмотреть призыв Ратникса и затем принять решение о дальнейших действиях. Однако Пунтулыс отмечает, что любое учреждение должно строго соблюдать установленные законом требования об использовании языка. Как ранее сообщила советница Ратникса Инесса Озлыня, политик направил письмо министру культуры с призывом поручить театру имени Чехова обеспечить замену существующих фасадных афиш на русском языке в соответствии с законом о государственном языке. Вице-мэр Риги считает, что театр действует противозаконно, и все это время Министерство культуры это допускало, игнорируя призыв города устранить использование русского языка в городской среде. В четверг, 4 июня, в Латвии в течение дня облачность увеличится. Вечером в Курзаме пройдут дожди. Дневная температура составит от 18 до 25 градусов тепла. Будет дуть южный юго-восточный ветер до 8 и порывами до 15 метров в секунду. В Риге во второй половине дня небо затянется облаками. Температура воздуха составит от плюс 20 до плюс 23 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно ясная погода без осадков. Южный юго-восточный ветер до 5 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 9 до 14 градусов тепла, в восточных регионах местами плюс 7. В четверг днем ожидается увеличение облачности, местами возможен дождь. Преимущественно вечером на юго-западе Курзема. Ветер южный юго-восточный от 2 до 8, порывами 10-15 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 25 градусов тепла. В Риге в четверг облачность увеличится, осадков не ожидается. Ветер южный, юго-восточный от 5 до 8, порывами до 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов.

0: над Янтарным берегом. 10 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. 84% жителей Латвии довольны своей жизнью, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Евробарометр. Уровень удовлетворенности в Латвии относительно высок и соответствует европейскому, поскольку 86% европейцев заявили, что в целом довольны своей жизнью. Когда жители Латвии попросили назвать две основные проблемы, стоящие перед страной, то чаще всего они называли инфляцию и дороговизну жизни – 33%, а также здравоохранение. 23% и экономическую ситуацию 22%. Европейцы имеют схожий общий взгляд на основные проблемы в своих странах. 31% заявляет, что рост цен и дороговизна жизни являются основными проблемами. 19% говорит, что основной проблемой, стоящей перед странами Европейского Союза, является экономическая ситуация в целом. По данным опроса, 55% жителей Латвии скорее доверяют ЕС. Доверие европейцев к Европейскому Союзу в целом ниже, чем в Латвии. 48% европейцев скорее доверяют ему. Самый высокий уровень доверия к ЕС в Португалии, где 71% граждан скорее доверяют ЕС, чем нет. А самый низкий во Франции, где только 27% граждан скорее доверяют Евросоюзу. Новому правительству необходимо в срочном порядке принять решение по плану финансирования проекта Rail Baltica и срокам его реализации, заявил председатель Совета совместного предприятия стран Балтии РБ Rail Матис Пайгле. Он подчеркнул, что Латвии необходимо использовать финансовый инструмент Европейского Союза SAFE, поскольку страна отказалась от займа в размере 2,2 миллиарда евро. Пайгле указал, что впоследствии эти средства все равно придется занимать, но уже на менее выгодных условиях и в гораздо большем объеме, поскольку задержка проекта увеличивает его стоимость примерно на 200 миллионов евро в год. Он также заявил, что необходимо определить максимальный бюджет проекта и сроки его реализации, чтобы был ясный ориентир для дальнейшей работы. По его мнению, сейчас такого ориентира нет, что является негосударственным подходом к делу. Комментируя стоимость первого этапа проекта в Латвии, Пайгле отметил, что в настоящее время она составляет 5,5 миллиардов евро. Однако многое зависит от принимаемых решений. Если будет проведено перепроектирование, Латвия сможет сэкономить. Но если решения будут затягиваться, то, вероятнее всего, нас ждет дальнейший рост инфляции, подчеркнул Пайгле. В четверг, 4 июня, в Латвии в течение дня облачность увеличится. Вечером в Курзаме пройдут дожди. Дневная температура составит от 18 до 25 градусов тепла. Будет дуть южный юго-восточный ветер до 8 и порывами до 15 метров в секунду. В Риге во второй половине дня небо затянется облаками. Температура воздуха составит от плюс 20 до плюс 23 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: года на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно ясная погода без осадков. Южный юго-восточный ветер до 5 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 9 до 14 градусов тепла, в восточных регионах местами плюс 7. В четверг днем ожидается увеличение облачности, местами возможен дождь. Преимущественно вечером на юго-западе Курзема. Ветер южный юго-восточный от 2 до 8, порывами 10-15 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 25 градусов тепла. В Риге в четверг облачность увеличится, осадков не ожидается. Ветер южный, юго-восточный от 5 до 8, порывами до 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов.

Над янтарным берегом 11 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно ясная погода без осадков. Южный юго-восточный ветер до 5 метров в секунду, ночная температура воздуха от 9 до 14 градусов тепла, в восточных регионах местами плюс 7. В четверг днем ожидается увеличение облачности, местами возможен дождь. Преимущественно вечером на юго-западе Курзема. Ветер южный юго-восточный от 2 до 8, порывами 10-15 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 25 градусов тепла. В Риге в четверг облачность увеличится, осадков не ожидается. Ветер южный, юго-восточный от 5 до 8, порывами до 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов.

0: Радио Мелодия.
1: Une photo, une date, c'était n'y pas croire.

Над янтарным берегом час ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Над Янтарным берегом 2 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Латвия и Украина подписали несколько меморандумов о взаимопонимании, которые предусматривают развитие инвестиционных проектов в производстве беспилотных систем, передаче технологий, создание в Латвии современной инфраструктуры для тестирования технологий двойного назначения, сообщили в Латвийском агентстве инвестиций и развития. В агентстве отмечают, что один из меморандумов предусматривает создание Baltic Forces Hub – среды для демонстрации, тестирования инноваций в области технологий двойного назначения. Цель проекта – создать инфраструктуру, которая позволит в реальных условиях тестировать

проектов и международного сотрудничества, укрепления инновационной среды Латвии и создания новых технологических компаний. Отдельный меморандум предусматривает развитие инвестиционного проекта по разработке и производству беспилотных систем в Латвии в сотрудничестве с украинской компанией Global Dynamics. Разработанные компанией системы уже производятся в Украине и Великобритании, а реализация проекта в Латвии обеспечит расширение производственных мощностей, передачу технологий и развитие новых компетенций в местной промышленности. Депутаты оппозиции Юрмальской думы предлагают созвать внеочередное заседание, чтобы обсудить общественную безопасность в городе после массовой драки на улице Йоммас во время курортного праздника в минувшие выходные, по факту которой госполиция начала уголовный процесс. Депутаты требуют включить в повестку дня заседания вопрос о ситуации с общественной безопасностью в Юрмале, ресурсах муниципальной полиции и интенсивности патрулирования, а также о дополнительных мерах безопасности в летний сезон 2026 года. С началом активного туристического сезона особенно важно, чтобы жители Юрмалы и гости города чувствовали себя в безопасности. Инцидент с применением насилия в самом центре улицы Йоммас вызывает серьезные вопросы по поводу текущей ситуации с безопасностью и эффективности работы, заявил депутат нацобъединения Янис Асарс. Оппозиционные депутаты считают, что произошедший инцидент вызвал обоснованные опасения как среди жителей Юрмалы, так и гостей города, особенно с учетом того, что он произошел в одном из самых посещаемых мест города. Премьер-министр Андрис Кулбергс поручит министру иностранных дел Бабе Браже найти решение, как прекратить экспорт и импорт с Россией. Однако в отдельных отраслях могут быть исключения, заявил Кулбергс во вторник после заседания правительства. Он подчеркнул, что по-прежнему твердо настаивает на том, что деловые связи с Россией поддерживать не нужно. «Это ненужная зависимость, которая только ухудшает ситуацию», отметил премьер. Он сказал, что поручит Браже найти решение этого вопроса, однако его нужно будет согласовать с Европейским Союзом, поскольку Латвия в первую очередь находится в торговом сообществе ЕС. В то же время политик признал, что, например, на ситуацию в фармацевтической отрасли нельзя смотреть так однозначно. Предприятия этой отрасли не могут быстро переквалифицироваться, так как процесс сертификации в других странах продолжителен. Кроме того, у предприятий фармацевтической отрасли есть химические и биологические знания, а также производственные мощности, которые могут быть важны для Латвии в сфере обороны. В критической ситуации, указал премьер-министр. «Эти возможности необходимо сохранить», подчеркнул он, добавив, что намерен встретиться с предприятиями фармацевтической отрасли, чтобы обсудить такие вопросы. Почти половина работающих жителей Латвии считают работу важной частью своей жизни, однако не ставят ее на первое место. 45% работников рассматривают работу как важную, но не доминирующую составляющую жизни. Еще 38% воспринимают ее прежде всего как источник дохода. Лишь 10% связывают работу с самореализацией, а для 5% она является частью их самоидентификации. Исследование показывает, что в целом жители Латвии придерживаются прагматичного взгляда на труд. Чаще всего работу как важную, но не главную часть жизни воспринимают люди в возрасте от 45 до 54 лет. Руководители, высококвалифицированные специалисты и сотрудники с доходом от 1500 евро в месяц. Такое отношение также характерно для тех, кто в целом доволен своей жизнью и работой. В то же время работники со средним образованием, сотрудники сферы услуг и торговли, а также представители ряда рабочих профессий чаще рассматривают работу исключительно как средство заработка. Подобный подход также распространен среди людей с ежемесячным доходом от 600 до 1000 евро и тех, кто считает свою рабочую нагрузку чрезмерной. Сотрудники компаний сферы недвижимости чаще других называют работу возможностью для самореализации. Наиболее важными причинами, по которым сотрудники остаются на текущем рабочем месте, являются стабильность занятости и достойная заработная плата. Каждый из этих факторов назвали 28% участников опроса. Среди других значимых причин – близость рабочего места к дому, отметили 24%, понятные обязанности – 23%, а также интересный характер работы и хорошие отношения в коллективе, что отметили по 22%. Гибкий график работы удерживает на нынешнем месте 19% сотрудников. Баланс между работой и личной жизнью важен для 18% опрошенных. В начале этого года в Латвии проживало 1 845 тысяч человек, что на 0,8% или 15 500 меньше, чем годом ранее, и это наименьшее сокращение численности населения за последние 3 года, свидетельствуют данные Центрального статистического управления.

0: направление. Из-за отрицательного естественного прироста численность населения сократилась на 0,8% или 14 200 человек. А в результате того, что численность уехавших превысила число приехавших из-за отрицательного миграционного потока, сокращение составило 0,1% или 1300 человек. В прошлом году в Латвии родился 11 931 ребенок, на 956 детей или 7,4% меньше, чем в 2024 году. При этом в 2025 году было зарегистрировано 26 109 умерших, что на 552 или 1% меньше, чем годом ранее. Данные также свидетельствуют, что в прошлом году в Латвию въехало 13 800, а выехало 15 100 человек. У нового правительства мало времени до выборов в Сейм, и за 17 заседаний Кабинета министров, оставшихся до них, всю работу не сделать, поэтому министрам придется встречаться два, а в отдельных случаях даже три раза в неделю, предупредил министров новый премьер-министр Андрис Кулбергс. Рассказывая об организации работы возглавляемого им правительства, Кулбергс пояснил, что по вторникам будут проходить заседания правительства, на которых будут рассматриваться стандартные вопросы, а по утрам в пятницу будут проходить стратегические заседания Кабинета министров, на которых будут решаться политические вопросы. При необходимости Кулбергс планирует организовать заседания и по четвергам с 13 до 17 часов для рассмотрения вопросов, связанных с предстоящей работой. Премьер поручил каждому министру правительства подготовить три задачи, которые они готовы выполнить за время работы этого правительства. И по четвергам будут обсуждаться именно эти вопросы. Кулбергс призвал министров запланировать одно такое заседание уже на 18 июня. Премьер-министр указал, что заседания по четвергам также могут быть открытыми, а по пятницам, возможно, будут закрытыми, так как на них будут проходить политические дискуссии по вызывающим острые эмоции и вопросам. Формат этих заседаний не будет соответствовать регламенту Кабинета министров. При этом Кулбергс подчеркнул, что на заседаниях по своим вопросам должны будут делать доклады сами министры, так как они должны быть компетентны в обсуждаемых вопросах. Если потребуется углубленная экспертиза, то помочь с докладом сможет, например, госсекретарь. На заседаниях под руководством Кулбергса министры должны будут присутствовать только очно. «Не стоит всем ездить в командировки направо и налево», заявил Кулбергс. Он подчеркнул, что к командировкам следует относиться критически и очень тщательно оценивать, действительно ли они необходимы и помогут ли выполнить упомянутые в декларации этого правительства задачи. Кулбергс пообещал, что и сам будет очень критически относиться к планированию своих командировок, поскольку любая командировка – это еще и расход для государства. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Алексей Свиридов. Здравствуйте. Сейм, возможно, будет работать и летом, если на внеочередном заседании потребуется рассмотреть какой-либо важный законопроект. Об этом заявила спикер Сейма Дайга Мериня, которая во вторник встретилась в Рижском замке с президентом Латвии Эдгаром Ринкевичем. Ранее премьер-министр Андрис Кулберг заявил, что правительство должно заседать не один, а два раза в неделю. По словам Мерини, она заверила премьер-министра, что при необходимости Сейм не станет препятствием для принятия законопроектов и будет работать так, чтобы не тормозить общую работу на благо общества. Спикер подчеркнула, что последнее заседание Сейма перед летним перерывом состоится 18 июня, а работу парламент возобновит 30 августа. Вместе с тем, по ее словам, запланировано еще несколько заседаний, на которых депутаты рассмотрят законопроекты, пока не принятые в окончательном чтении. На пресс-конференции президент страны выразил надежду, что Сейму удастся договориться и принять иммиграционный закон. По оценке Ринкевича, это важно в контексте вызовов, с которыми сталкивается государство. Кроме того, президент и спикер Сейма обсудили изменения в составе парламента в связи с утверждением нового правительства. Около 1 миллиона человек в возрасте до 75 лет ежегодно умирают в ЕС от заболеваний, которые можно было бы вылечить или предотвратить. Второй год подряд самый высокий показатель фиксируется в Латвии – 498,5 предотвратимых смертей на 100 тысяч жителей, что вдвое превышает средний показатель по ЕС. В Латвии значительная часть общества имеет слабое здоровье и умирает преждевременно. Это оказывает существенное негативное влияние, в том числе и на ряд экономических показателей страны, отмечает экономист Банка Латвии Олег Красноперов. В Латвии вероятность умереть начинает расти уже в относительно раннем возрасте, и это происходит быстрее, чем в развитых странах ЕС. Например, вероятность умереть в течение года в Латвии превышает 1% уже в 56 лет, тогда как в развитых странах ЕС лишь в 67 лет. Вероятность умереть в экономически наиболее активном возрасте 30-45 лет в Латвии в 3 раза выше, чем, например, в Финляндии, Швеции или Дании. Преждевременная смертность населения Латвии и сравнительно плохое состояние здоровья являются результатом взаимодействия нескольких факторов – низкого финансирования здравоохранения, неэффективного его использования, а также нездорового образа жизни, отмечает Красноперов. Министерство экономики предлагает продлить применение сниженной ставки акцизного налога на дизельное топливо, сообщили в ведомстве. В Минэкономике указывают, что рыночная ситуация по-прежнему остается напряженной, а цены на дизельное топливо близки к уровню, который наблюдался в середине марта. Поэтому министерство считает необходимым продлить применение сниженной ставки акциза на дизельное топливо еще на 3 месяца, до 30 сентября. По мнению Министерства экономики, это обеспечит необходимую стабильность как транспортной и логистической отрасли, так и сельхозпроизводителям, а также жителям, которые ежедневно ощущают колебания цен на топливо. В министерстве поясняют, что это решение позволит и дальше удерживать цену топлива сниженной примерно на 8,5 центов за литр, тем самым напрямую снижая расходы автовладельцев, транспортной отрасли, логистических компаний и предприятий. Как уже сообщалось, 1 апреля вступил в силу закон об ограничении роста цен на топливо, предусматривающий временные меры по снижению влияния подорожания топлива на экономику и жителей страны. Министр культуры Наурис Пунтулис даст оценку призыву вице-мэра Риги Эдварда Ратниекса демонтировать вывески на русском языке с фасада Рижского русского театра имени Михаила Чехова, сообщила советница министра Агнеса Варбиня. Министр культуры подчеркивает, что его позиция в вопросах государственного языка всегда была принципиальной и поддерживающей интересы госязыка. В то же время Пунтулис подчеркивает, что действия министра как должностного лица должны быть юридически корректными. Министр культуры намерен рассмотреть призыв Ратниекса и затем принять решение о дальнейших действиях. Однако Пунтулис отмечает, что любое учреждение должно строго соблюдать установленные законом требования об использовании языка. Как ранее сообщила советница Ратниекса Инесса Озлыня, политик направил письмо министру культуры с призывом поручить театру имени Чехова обеспечить замену существующих фасадных афиш на русском языке в соответствии с законом о государственном языке. Вице-мэр Риги считает, что театр действует противозаконно, и все это время Министерство культуры это допускало, игнорируя призыв города устранить использование русского языка в городской среде. Деньги латвийских налогоплательщиков впредь не должны быть единственным источником спасения национальной авиакомпании Air Baltic, заявил премьер-министр Андрис Кулбергс. Он отметил, что ему еще предстоит ознакомиться с бизнес-планом Air Baltic и предложениями по дальнейшей деятельности компании. Премьер подчеркнул, что Air Baltic является стратегическим активом Латвии, однако в решениях о будущем компании должны участвовать и частные деньги. Как сообщалось, министр сообщения Рихардс Козловскис ранее заявил, что летом Air Baltic может потребоваться государственное финансирование. Ресурсы государственной пограничной охраны на латвийско-белорусской границе сейчас загружены на 200%, заявил начальник ведомства Гунтис Пуец. Он сообщил, что в этом году погранохрана уже предотвратила 4577 попыток незаконного проникновения в Латвию. В прошлом году таких попыток было более 12 тысяч, но динамика этого года показывает, что это количество может быть превышено. Пуец отметил, что на белорусскую границу направляют пограничников из других управлений. Лимит сверхурочных часов в этих условиях соблюдать невозможно, и пограничники могут работать до 56 часов в неделю. Новому правительству необходимо в срочном порядке принять решение по плану финансирования проекта Rail Baltica и срокам его реализации, заявил председатель Совета совместного предприятия стран Балтии РБ Rail Матис Пайгле. Он подчеркнул, что Латвии необходимо использовать финансовый инструмент Европейского Союза «Сейф», поскольку страна отказалась от займа в размере 2,2 миллиарда евро. Пайгле указал, что впоследствии эти средства все равно придется занимать, но уже на менее выгодных условиях и в гораздо большем объеме, поскольку задержка проекта увеличивает его стоимость примерно на 200 миллионов евро в год. Он также заявил, что необходимо определить максимальный бюджет проекта и сроки его реализации, чтобы был ясный ориентир для дальнейшей работы. По его мнению, сейчас такого ориентира нет, что является негосударственным подходом к делу. Комментируя стоимость первого этапа проекта в Латвии, Пайгле отметил, что в настоящее время она составляет 5,5 миллиардов евро. Однако многое зависит от принимаемых решений. Если будет проведено перепроектирование, Латвия сможет сэкономить. Но если решения будут затягиваться, то, вероятнее всего, нас ждет дальнейший рост инфляции, подчеркнул Пайгле. 84% жителей Латвии довольны своей жизнью, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Евробарометр. Уровень удовлетворенности в Латвии относительно высок и соответствует европейскому, поскольку 86% европейцев заявили, что в целом довольны своей жизнью. Когда жители Латвии попросили назвать две основные проблемы, стоящие перед страной, то чаще всего они называли инфляцию и дороговизну жизни – 33%, а также здравоохранение – 23% и экономическую ситуацию – 22%. Европейцы имеют схожий общий взгляд на основные проблемы в своих странах. 31% заявляет, что рост цен и дороговизна жизни являются основными проблемами. 19% говорит, что основной проблемой, стоящей перед странами Европейского Союза, является экономическая ситуация в целом. По данным опроса, 55% жителей Латвии скорее доверяют ЕС. Доверие европейцев к Европейскому Союзу в целом ниже, чем в Латвии. 48% европейцев скорее доверяют ему. Самый высокий уровень доверия к ЕС в Португалии, где 71% граждан скорее доверяют ЕС, чем нет. А самый низкий во Франции, где только 27% граждан скорее доверяют Евросоюзу. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. Министр культуры Наурис Пунтулис намерен провести серьезный разговор с руководителем Рижского русского театра имени Чехова об использовании государственного языка в рабочей среде и на вывесках на фасаде здания. Как сообщил Пунтулис во вторник, он получил от одного из сотрудников театра жалобу на то, что при повседневной работе в театре требуют использовать русский язык. Министр отметил, что речь идет не о языке, используемом актерами на сцене, а об общении с коллегами в рабочей обстановке. По словам Пунтулис, распространенные этой весной публичные, в том числе анонимные, заявления отдельных сотрудников и ответы на них руководителя театра Даны Бьорк позволили сделать выводы о возможных конфликтах и недовольстве внутри коллектива. Отвечая на вопрос о вывеске на фасаде театра, на которой размещена информация не только на латышском, но и на русском языке, министр сказал, что этот случай еще оценивается в сотрудничестве с Центром госязыка. Он подчеркнул, что всегда принципиально защищал госязык и поддерживал его использования, но от комментариев по данному случаю пока воздержится. В то же время Пунтулис добавил, что в ходе разговора с руководителем театра будет обсуждаться и упомянутая вывеска. Ранее во вторник Пунтулис сообщил, что рассмотрит призыв вице-мэра Риги Эдварда Ратникса снять вывески на русском языке с фасада театра. Министр подчеркивал, что его позиция по вопросам госязыка всегда была принципиальной, однако его действия как должностного лица должны быть юридически корректными. Если погодные условия будут благоприятными, операцию по эвакуации останков погибших латвийских альпинистов планируется завершить в ближайшее время. По данным ЛСМ, это может произойти в четверг, 4 июня. Тела погибших латвийских альпинистов будут доставлены в базовый лагерь, затем перевезены в Анкоридж, где после проведения медэкспертиз начнется процесс репатриации, сообщила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Диана Эглите. Альпинист Мартинш Билзенс находится в больнице под наблюдением врачей. Обстоятельства трагедии будут выясняться, однако прежде необходимо завершить операцию по эвакуации. Сегодня утром вновь была объявлена угроза в воздушном пространстве в Алукснэнском крае. Около 5 часов утра национальные вооруженные силы предупредили жителей Алукснэнского края о риске возможной угрозы в воздушном пространстве. Были подняты в воздух истребители миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства Балтии. Как сообщили в национальных вооруженных силах, истребители НАТО не получили подтверждения того, что зафиксированный датчиками объект является беспилотным летательным аппаратом. Вооруженные силы Эстонии утром в среду также распространили в ряде регионов предупреждение о возможной угрозе залета дронов. Свои отпуска жителям Латвии следовало бы проводить в Латгале, чтобы помочь местным предпринимателям, заявил Андрис Кулбергс после первой встречи в статусе премьер-министра с президентом Эдгаром Ринкевичем. Ринкевич сообщил, что во время встречи обсуждались первые дела нового правительства, планы и наработки. Кулбергс проинформировал президента о рабочем ритме правительства, и Ринкевич оценил его положительно. «Поскольку времени у правительства мало, а проблем предстоит решить много, я удовлетворен и рад, что правительство энергии взялось за работу», – сказал Ринкевич. Президент отметил, что общество ждет от правительства реальных решений и действий. В свою очередь Кулбергс подчеркнул, что работа возглавляемого им правительства должна быть дисциплинированной, и дисциплины он ожидает от всех партнеров по коалиции и других сотрудничающих сторон. По словам Кулбергса, важным событием на этой неделе был визит в Латвию премьер-министра Украины Юлии Середенко, в ходе которого рассматривались вопросы, связанные с обороной. На следующей неделе в Латвию планирует прибыть группа специалистов из Украины, которая поделится опытом и знаниями в области дронов. В этих вопросах ни одна страна не является настолько знающей, как Украина, сказал премьер. Как сообщил Кулбергс, с украинским премьером он обсуждал и возможности создания совместного украинско-латвийского предприятия с вложением в него европейских средств. «Мы можем стать для Украины производственным окном в Европу», сказал премьер. Кулбергс также проинформировал Ринкевича о предстоящем 27 июня выездном заседании правительства в Латгале, на котором планируется принять решение, чтобы жители региона чувствовали себя в безопасности. Кулбергс сообщил, что у него состоялся частный разговор с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Лейен, которую также беспокоит вопрос безопасности приграничных регионов не только Латвии, но и других граничащих с Россией стран. Инциденты с дронами создают огромные проблемы для туризма, фермеров, предпринимателей и других отраслей. Именно поэтому необходима европейская поддержка, сказал Кулбергс. Премьер также призвал жителей Латвии провести свои летние отпуска в Латгале, так как важно, чтобы местные жители чувствовали поддержку остального общества. Кулбергс пообещал, что он со своей семьей, если летом выдастся свободный день, проведет его именно в Латгале. Во время встречи с президентом обсуждалось также безопасное проведение выборов. Вчера в правительстве был заслушан информационный доклад о подготовке к предстоящим осенью выборам в Сейм, и на данный момент все идет без заминок, даже с опережением графика. В то же время Кулбергс отметил, что должен быть разработан план, как проводить выборы, если будет объявлена воздушная тревога. В большинстве водоемов Латвии температура воды составляет от 15 до 20 градусов. Самая теплая вода утром в среду была в Лейлупе, возле Межетне и Стальгене, где ее температура достигает 20 градусов. На других участках Лейлупе, а также в Венте, температура воды составляет 18-19 градусов. В малых реках Курзаме и Земгале вода прогрелась до 15-18. В озерах и водохранилищах температура воды колеблется от 14 до 19, в море от 10 до 15 градусов. В Риге самая высокая температура воды в официальных местах для купания 19 градусов в Болдерайском карьере. В бюро премьер-министра Андриса Кулбергса будет советник по вопросам авиакомпании Air Baltic и железнодорожного проекта Rail Baltic. Об этом премьер сообщил в среду после встречи с президентом Эдгаром Ринкевичем. Премьер отметил, что важнейшие вопросы отражены в декларации правительства, и, исходя из этого, он ищет советников. Для правительства актуальны такие крупные проекты, как развитие Air Baltic и реализация Rail Baltic, и нужен человек, который будет за это отвечать, сказал премьер. У Кулбергса также будет советник, который будет отвечать за вопросы госбюджета и госдолга. Имен этих советников премьер пока не назвал. Он отметил, что комплектация его бюро еще не завершена. Найти компетентных людей, готовых серьезно погрузиться в работу на 4-5 месяцев – это вызов, сказал Кулбергс. В мае госполиция по подозрению в кражах мобильных телефонов на привокзальной площади в Риге задержала мужчину, который ранее 10 раз привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления. 18 марта полицейские получили информацию о том, что 17 марта в районе привокзальной площади был украден мобильный телефон. 23 марта поступило сообщение о еще одной краже телефона в том же районе, совершенной 21 числа. После анализа записей с камер видеонаблюдения было установлено, что в уголовном деле фигурировали фигурирует карманник, который уже ранее попадал в поле зрения полиции. 13 мая мужчина 1977 года рождения был задержан сразу после совершения очередной кражи. Свою вину подозреваемый отрицает. По данным следствия, мужчина совершал преступление, пользуясь моментом, когда потерпевшие садились в общественный транспорт или в поезд. В этот момент он подходил к ним сзади и вытаскивал мобильные телефоны из карманов. В качестве жертв он выбирал более слабых людей, преимущественно женщин, в том числе женщин с младенцами или малолетними детьми, что расценивается как особо циничное преступление. 2 июня уголовное дело было направлено в Восточную прокуратуру Риги для начала уголовного преследования. За подобное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет, пробационный надзор, общественные работы или денежный штраф. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Сейм, возможно, будет работать и летом, если на внеочередном заседании потребуется рассмотреть какой-либо важный законопроект. Об этом заявила спикер Сейма Дайга Мериня, которая во вторник встретилась в Рижском замке с президентом Латвии Эдгаром Ринкевичем. Ранее премьер-министр Андрис Кулберг заявил, что правительство должно заседать не один, а 2 раза в неделю. По словам Мерини, она заверила премьер-министра, что при необходимости Сейм не станет препятствием для принятия законопроектов и будет работать так, чтобы не тормозить общую работу на благо общества. Спикер подчеркнула, что последнее заседание Сейма перед летним перерывом состоится 18 июня, а работу парламент возобновит 30 августа. Вместе с тем, по ее словам, запланировано еще несколько заседаний, на которых депутаты рассмотрят законопроекты, пока не принятые в окончательном чтении. На пресс-конференции президент страны выразил надежду, что Сейму удастся договориться и принять иммиграционный закон. По оценке Ринкевича, это важно в контексте вызовов, с которыми сталкивается государство. Кроме того, президент и спикер Сейма обсудили изменения в составе парламента в связи с утверждением нового правительства. Около 1 миллиона человек в возрасте до 75 лет ежегодно умирают в ЕС от заболеваний, которые можно было бы вылечить или предотвратить. 2-й год подряд самый высокий показатель фиксируется в Латвии – 498,5 предотвратимых смертей на 100 тысяч жителей, что вдвое превышает средний показатель по ЕС. В Латвии значительная часть общества имеет слабое здоровье и умирает преждевременно. Это оказывает существенное негативное влияние, в том числе и на ряд экономических показателей страны, отмечает экономист Банка Латвии Олег Красноперов. В Латвии вероятность умереть начинает расти уже в относительно раннем возрасте, и это происходит быстрее, чем в развитых странах ЕС. Например, вероятность умереть в течение года в Латвии превышает 1% уже в 56 лет, тогда как в развитых странах ЕС лишь в 67 лет. Вероятность умереть в экономически наиболее активном возрасте 30-45 лет в Латвии в 3 раза выше, чем, например, в Финляндии, Швеции или Дании. Преждевременная смертность населения Латвии и сравнительно плохое состояние здоровья являются результатом взаимодействия нескольких факторов – низкого финансирования здравоохранения, неэффективного его использования, а также нездорового образа жизни, отмечает Красноперов. Министерство экономики предлагает продлить применение сниженной ставки акцизного налога на дизельное топливо, сообщили в ведомстве. В Минэкономике указывают, что рыночная ситуация по-прежнему остается напряженной, а цены на дизельное топливо близки к уровню, который наблюдался в середине марта. Поэтому министерство считает необходимым продлить применение сниженной ставки акциза на дизельное топливо еще на 3 месяца, до 30 сентября. По мнению Министерства экономики, это обеспечит необходимую стабильность как транспортной и логистической отрасли, так и сельхозпроизводителям, а также жителям, которые ежедневно ощущают колебания цен на топливо. В министерстве поясняют, что это решение позволит и дальше удерживать цену топлива сниженной примерно на 8,5 центов за литр, тем самым напрямую снижая расходы автовладельцев, транспортной отрасли, логистических компаний и предприятий. Как уже сообщалось, 1 апреля вступил в силу закон об ограничении роста цен на топливо, предусматривающий временные меры по снижению влияния подорожания топлива на экономику и жителей страны. Деньги латвийских налогоплательщиков впредь не должны быть единственным источником спасения национальной авиакомпании Air Baltic, заявил премьер-министр Андрис Кулбергс. Он отметил, что ему еще предстоит ознакомиться с бизнес-планом Air Baltic и предложениями по дальнейшей деятельности компании. Премьер подчеркнул, что Air Baltic является стратегическим активом Латвии, однако в решениях о будущем компании должны участвовать и частные деньги. Как сообщалось, министр сообщения Рихард Козловский ранее заявил, что летом Air Baltic может потребоваться государственное финансирование. Ресурсы государственной пограничной охраны на латвийско-белорусской границе сейчас загружены на 200%, заявил начальник ведомства Гунтис Пуец. Он сообщил, что в этом году погранохрана уже предотвратила 4577 попыток незаконного проникновения в Латвию. В прошлом году таких попыток было более 12 тысяч, но динамика этого года показывает, что это количество может быть превышено. Пуец отметил, что на белорусскую границу направляют пограничников из других управлений. Лимит сверхурочных часов в этих условиях соблюдать невозможно, и пограничники могут работать до 56 часов в неделю. Новому правительству необходимо в срочном порядке принять решение по плану финансирования проекта Rail Baltica и срокам его реализации, заявил председатель Совета совместного предприятия стран Балтии РБ Rail Матис Пайгле. Он подчеркнул, что Латвии необходимо использовать финансовый инструмент Европейского Союза SAFE, поскольку страна отказалась от займа в размере 2,2 миллиарда евро. Пайгле указал, что впоследствии эти средства все равно придется занимать, но уже на менее выгодных условиях и в гораздо большем объеме, поскольку задержка проекта увеличивает его стоимость примерно на 200 миллионов евро в год. Он также заявил, что необходимо определить максимальный бюджет проекта и сроки его реализации, чтобы был ясный ориентир для дальнейшей работы. По его мнению, сейчас такого ориентира нет, что является негосударственным подходом к делу. Комментируя стоимость первого этапа проекта в Латвии, Пайгле отметил, что в настоящее время она составляет 5,5 миллиардов евро. Однако многое зависит от принимаемых решений. Если будет проведено перепроектирование, Латвия сможет сэкономить. Но если решения будут затягиваться, то, вероятнее всего, нас ждет дальнейший рост инфляции, подчеркнул Пайгле. 84% жителей Латвии довольны своей жизнью, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Евробарометр. Уровень удовлетворенности в Латвии относительно высок и соответствует европейскому, поскольку 86% европейцев заявили, что в целом довольны своей жизнью. Когда жители Латвии попросили назвать две основные проблемы, стоящие перед страной, то чаще всего они называли инфляцию и дороговизну жизни – 33%, а также здравоохранение. 23% и экономическую ситуацию 22%. Европейцы имеют схожий общий взгляд на основные проблемы в своих странах. 31% заявляет, что рост цен и дороговизна жизни являются основными проблемами. 19% говорит, что основной проблемой, стоящей перед странами Европейского Союза, является экономическая ситуация в целом. По данным опроса, 55% жителей Латвии скорее доверяют ЕС. Доверие европейцев к Европейскому Союзу в целом ниже, чем в Латвии. 48% европейцев скорее доверяют ему. Самый высокий уровень доверия к ЕС в Португалии, где 71% граждан скорее доверяют ЕС, чем нет, а самый низкий во Франции, где только 27% граждан скорее доверяют Евросоюзу. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Над янтарным берегом 3 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Латвия и Украина подписали несколько меморандумов о взаимопонимании, которые предусматривают развитие инвестиционных проектов в производстве беспилотных систем, передаче технологий и создании в Латвии современной инфраструктуры для тестирования технологий двойного назначения, сообщили в Латвийском агентстве инвестиций и развития. В агентстве отмечают, что один из меморандумов предусматривает создание Baltic Forces Hub – среды для демонстрации, тестирования инноваций в области технологий двойного назначения. Цель проекта – создать инфраструктуру, которая позволит в реальных условиях тестировать беспилотные системы, автономные технологии и другие инновационные решения, одновременно способствуя сотрудничеству между предприятиями, исследовательскими организациями, академической средой и международными партнерами. Проект укрепит сотрудничество между инновационными центрами Латвии и Украины и других стран-партнеров, обеспечит среду для разработки, демонстрации и совершенствования новых технологий. Baltic Forces Hub важен и для Рижского технического университета, который в настоящее время разрабатывает несколько решений в области технологий двойного назначения. Новая инфраструктура также создаст дополнительные возможности для развития исследовательских